для самых сладких снов. Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Спят.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Будущее стало настоящим. В супермаркетах Японии работают сотрудники-роботы. Они выставляют товар на полке. Двухметровые железные работники имеют по 3 пальца на каждой руке. Этого хватает, чтобы выкладывать коробки и бутылки. Машину управляет оператор из офиса с помощью очков виртуальной реальности. Передвигается робот на колесиках. У него есть микрофон и камера. Так что может даже общаться с покупателями и персоналом. Говорят, что новый робот пользуется особой популярностью у юных посетителей. Еще бы! Не каждый день выпадает шанс поболтать с настоящим чудом техники.
2: А знаете ли вы, что...
0: Робот-учитель уже существует! В Норвегии учителем работает

0: умеет робот? Трудится он в детском научном центре в городе Бергене. Здесь находится единственный в Европе аттракцион «Центрифуга». На его примере робот объясняет детям, что такое центробежная сила или как работает закон сохранения энергии. А еще железный учитель знакомит ребят с химией, биологией и основами робототехники. И делает это робот на двух языках – норвежском и английском.
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Поехавшая крыша – это не о людях, а о доме. Дом такой существует. Он находится во Франции. И в оригинале называется «Дом без верх». У него есть механизм, который позволяет крыше двигаться, как в кабриолете. Это помогает хозяевам наслаждаться свежим воздухом и солнцем в ясные дни. Ну а ночью, если нет облаков, луной и звездами. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

Привет, ребята! Ой, я тут так занят был. Мой друг домовой из Италии вернулся. Ездил смотреть, что там и как. Ой, так мы целый день наговориться не могли. Вот вы знаете, например, что в Италии много вкусной пиццы. И Колизей, и море. А еще там есть удивительные горы, Доломитовые Альпы. Названы они так в честь минерала доломита. Когда наступает вечер, склоны, укрытые снегом, отливают розовым в лучах солнца. Какая красота! Так что садитесь про доломит. Я вам буду сегодня рассказывать. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, смотрите, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Впервые особенности доломитовых пород описал в 18 веке французский геолог Деода де Доломье. Именно в честь него минерал так и назвали. Почти сразу доломит стали применять в строительстве. Камень оказался крепким, при этом отлично поддавался обработке. Однако самые первые постройки из доломита появились гораздо раньше. На Руси, например, из доломита часто возводили храмы. Храмы эти назывались белокаменными, то есть строились из белых камней. И правда, в природе доломит обычно белого или желтоватого оттенка. Доломит напоминает минерал кальцит, но он более прочный. Иногда отличить кальцит от доломита на глаз не могут даже опытные специалисты. И на помощь приходят химические опыты. Доломит – минерал довольно распространенный. Помимо доломитовых Альп, о которых вы уже знаете, он встречается по всему миру, от России до Соединенных Штатов. У нас доломит добывают на Урале и в Бурятии. Что интересно, даже найденный в одном и том же месторождении доломит может быть разным по цвету – и светлым, и песочным, и серым, и даже черным. С точки зрения химика, доломит – это карбонат, то есть соль, которую образует угольная кислота. Эта кислота появляется, когда углекислый газ, он есть в воздухе, что мы выдыхаем, растворяется в воде. Да, вот геолог...

геолог, в отличие от химика, непременно скажет, что доломитовые горные породы осадочного происхождения. Они возникают, когда под действием света и воды застывшее раскаленное вещество, вырвавшееся из глубин земли, превращается в маленькие частички. Со временем ветер переносит эти частички в другое место, где они начинают оседать. Одни на другие. И так появляются новые горные породы под названием осадочные. Доломитовые горные породы почти целиком состоят только из одного минерала. Но бывает, что доломит встречается как примесь в известняке и мраморе. В природе доломит представляет собой продолговатые кристаллы. Чем глубже залегает минерал, тем он прочнее. И значит, тем выше он будет цениться. В строительстве доломит – это камень номер один. Что только из него не делают – доломитом, например, можно украсить стены или пол в квартире. Смотрится необычно. Делают из доломита и посуду. Хотя, как утверждают многие, для горячей еды доломитовые чашки и тарелки не подходят. А еще доломит – это настоящий камень-обманка. Его можно обработать так, что он будет напоминать мрамор. Да только доломит – гораздо дешевле мрамора. Добывают доломит в карьерах, таких больших-пребольших ямах. Чтобы добраться до минерала, сначала горную породу взрывают. Иногда для этого делают специальные скважины, штук 10, а то и по 20. А потом сразу бабах! Затем доломит грузят на машины и отвозят на завод. Там работа с минералом продолжается. Сначала породу дробят на мелкие части, затем обжигают и, если нужно, мелят в муку. И даже используют для этого мельницы. Ну, да только не такие, как в деревне, а особые для полезных ископаемых. После этого доломит сушат и упаковывают в мешки. Доломит – это минерал белого или желтоватого цвета. Добывают его по всему миру, в том числе и у нас в России, на Урале и в Бурятии. Он дал название Доломитовым Альпам – горам на севере Италии. В первую очередь доломит необходим строителям. Добывают доломит в карьерах, чтобы добраться до минерала, землю взрывают.

Ой, мою любимую с разными видами сыра, а еще вторую с грибами и с колбасками. Ой, сейчас привезут, ужинать буду, а потом вздремну, а там уж... Ай, там уж и музей открывать. О, вот и пицца. Все, ребята, пока-пока.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: На свете много есть того, про что не знают ничего.

0: танцер, мульт-танцер,
1: мульт-танцер. Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: миром делают специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
6: Детское радио.

0: звучит.
1: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
2: Веснушка, Веснушечка, а кого это ты рисуешь?
3: А что, не похоже?
2: На кого не похоже?
3: Это я тебя, Кипитоша, спрашиваю. Кого я, по-твоему, рисую?
2: Ну, по-моему, курицу.
3: Курицу?
2: Ну да, только непонятно, зачем ты ей такой хвост длинный пририсовала.
3: Да потому что это не курица.
2: А кто?
4: Вот я сейчас раскрашу рисунок, и ты сразу догадаешься, кто. Так, беру красный карандаш, одно перышко хвоста раскрашиваю красным, а следующее перышко будет оранжевым, так?
2: Вижу, у тебя не курица, а пожар курица получается.
3: Не торопись, Кипитоша. Третье перо я раскрашиваю желтым, четвертое зеленым.
2: Вот это да! Это уже не пожар курица, это жар курица. Почти что жар птица.
3: Так, ну не смейся, Кипитоша. Я еще не закончила рисовать. Пятое перышко голубым, шестое синим, седьмое фиолетовым. Ой, кажется, все цвета по порядку назвала. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
2: Каждый охотник что?
3: Каждый охотник желает знать,

0: и вспоминаешь семь цветов радуги. Каждый красный, охотник оранжевый, желает желтый, знать зеленый, где голубой, сидит синий и фазан фиолетовый, вот.
1: Да знаю я это, слышал. Этот охотник помогает запомнить порядок, в котором идут цвета радуги. Ой, Веснушка, так ты... ты фазана рисуешь?
0: Ну, наконец-то! Догадался!
1: Ну, нет, фазан не такой.
0: А какой?
1: А это у нашего друга серебряного кувшина спросить надо.
0: Но ведь он в Грузии живет.
1: Именно, в Грузии.
0: А разве фазаны там водятся?
1: Я читал, водятся. Так что позвоним серебряному кувшину и спросим о фазане.
2: Кувшин, а?
1: Здравствуй, серебряный кувшин.
2: А, здравствуй, дорогой, совсем редко звонишь. Слушай, здоров, не болеешь, а?
1: Нет.
2: Бабушка медный кастрюль, здорово.
1: Не жалуется.
2: А Вася котелок не хворает.
1: Вася, да жив-здоров.
2: А самовар, самоварыч, не простудился? Как поживает, а?
0: Кипятоша, ты его по делу спроси.
1: Самовар, самоварыч, как всегда, блестит, все в порядке. Серебряный кувшин, я к тебе по делу. Ой, это, слушай, ты сам-то ты как, не потемнел?
2: Зачем потемнел? Меня на окошко поставили, говорят, красивый, а ты потемнел. Зачем потемнел? Почему потемнел?
1: Значит, ты на окне сейчас стоишь.
2: На окне, дорогой.
1: И что ты из окна видишь?
2: Двор вижу, козу вижу, дерево вижу, фазана вижу.
0: Фазана!
1: Серебряный кувшин, слушай, как этот фазан выглядит? Какой он?
2: Обыкновенный, да? Порода так называется. Обыкновенный фазан.
1: А цвета, цвета он какого?
2: Слушай, разного цвета. А, прилетай, дорогой, я тебе его покажу.
1: Спасибо, дорогой. Только не могу я никуда отлучиться. Кто ж горячим чаем поить всех будет? Ты уж ответь мне сам, пожалуйста. Какого цвета этот фазан? Очень это нужно.
2: Нужно, значит, слушай, а? Голова у него зеленая, как травка, да? А вокруг глаз красные круги. Красиво, слушай, а? Шея синяя, на ногах шпоры.
0: Как у петуха, значит. Так этот фазан, может, и кукареку кричит?
2: Зачем кукареку, а? Фазан кричит ку-ку или кекере.
1: А хвост? Какой у фазана хвост?
2: Хвост? Обыкновенный, слушай, длинный такой. И с таким хвостом далеко не полетишь. А так хвост красивый, шоколадного цвета. А может, оранжевого. Мне его отсюда не очень хорошо видно, слушай.
1: Значит, фазан не летает? Вообще?
2: Почему вообще? Зачем вообще? Если испугается очень, свечкой в небо взлетит, да? Это если сковородку увидит или там казан. Как увидит фазан казан?
0: А что такое казан?
1: Ну, что такое казан, я знаю. Казан – дальний мой родственник. Чугунный такой, с полукруглым дном. В нем и плов готовят, и много чего другого. Спасибо тебе, серебряный кувшин. Ты молодец. Все нам о фазане рассказал и о казане вспомнил.
0: Спасибо, серебряный кувшин.

0: и был этот фазан обыкновенным.
1: Ну а что, ведь порода так и называется — фазан обыкновенный.
2: Фазан был обыкновенным, то есть необыкновенно красивым. Да, но что придумать дальше?
0: Нужен еще один герой. А, охотник, точно. Так, рисуй, Веснушка, охотника.
2: Ой, но ведь тогда сказка грустная получится, с несчастливым концом.
1: Ну, не скажи. У многих сказок грустное начало, зато какой у сказки будет конец, целиком от нас зависит. Хотя, как сказке не быть грустной, если слово «фазан» рифмуется со словом «казан»? Фазан-казан, казан-фазан, никуда не денешься.
2: Нет, мне фазана жалко. Я хочу, чтобы сказка была с хорошим концом.
0: Ладно, придумаем что-нибудь. Послушай, может быть, эту сказку так и начать? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый охотник, помимо ружья, берет на охоту казан. А?
2: Значит, сказка в стихах будет? Вообще-то это хорошо.
0: Конечно, хорошо. Так что рисуй, Веснушка, рядом с фазаном охотника. И в кафтан его наряди, и в шляпу с пером. Сапоги нарисовать не забудь. А еще портупею и ружья.
2: А что такое портупея?
0: Это ремни такие, обязательные для охотника, со специальными ячейками под патроны.
2: Под патроны? Ой!
0: Да-да-да, и казан в его походную сумку положи.
2: Кипятош, а ведь фазан знает о том, что у охотника есть казан? Ведь знает?
0: А как же, знает фазан о казане. Пиши сказку дальше. Каждый фазан знает о том, хоть это и неприятно, ведь в том казане кипит на огне и булькает кто? Понятно.
2: А давай напишем сказку о том, как охотник пошел на охоту, а вернулся ни с чем. Не охотник фазана заметил первым, а фазан охотника.
0: Отлично. Тогда пиши дальше. Очень боится каждый фазан присесть хотя бы на минутку.
2: Хотя бы на минутку. Так, утку, побудку, незабудку, шутку. Очень хорошая тут рифма. Минутку, шутку. Значит, получается так. Очень боится каждый фазан присесть хотя бы на минутку. И вот решила фазанья семья сыграть с охотником шутку.
1: Шутку?
0: А что, шутку? Ну, конечно, шутку. И какую? Здорово, Веснушка, что ты охотника пока не раскрасила. Я знаю, какую шутку придумают фазаны, чтобы первыми увидеть охотника издалека. Шутка эта понятна всем. Мол, чтобы добыть трофеи, нужны охотнику красный кафтан с оранжевой портупеей.
2: Трофеи — это фазан, да?
1: Ну, конечно.
0: А еще охотнику якобы нужны желтая шляпа с зеленым пером, сапоги с голубой оторочкой и ярко-синего цвета штаны и платок с фиолетовой строчкой. Иначе удачи ему не видать. Одеться он должен как модник.
2: Каждый фазан желает знать, где сидит охотник.
1: Ох ты! Знаешь, Веснушка, у нас получилась не просто сказка, а баллада.
2: Да, баллада. А что такое баллада?
0: Баллада – это рассказ в стихах. И не просто рассказ, а о чем-то таком, что взято из фольклора. Ну, то есть придумано народом. Ведь всем давно известно о том, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот мы и сочинили рассказ в стихах о том, как фазан перехитрил охотника.
1: Ну надо же!
0: Мы написали балладу, отталкиваясь от фольклора.
2: Какой ты, Кипитоша, молодец! Ну, такой умный!
1: А если бы ты фазана не пожалела, никакой истории не было бы. А знаешь, ведь баллады, как известно, и петь можно.
2: Ну, ты пой, а я буду раскрашивать рисунок.
0: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый охотник помимо ружья берет на охоту казан. Каждый фазан знает о том, хоть это и неприятно. Ведь в том казане кипит на огне и булькает кто? Понятно. Очень боится каждый фазан присесть хотя б на минутку. И вот решила фазанья семья сыграть с охотником шутку. Шутка эта известна всем, мол, чтобы добыть трофеи, нужны охотнику красный кафтан с оранжевой портупеей, желтая шляпа с зеленым пером, сапоги с голубой оторочкой и ярко-синего цвета штаны, платок с фиолетовой строчкой. Иначе удачи ему не видать, одеться он должен как модник. Каждый фазан желает знать, где сидит охотник.
2: Да-да-да, именно так. Я все раскрасила как нужно. Осталось только платок. Ой, а где же фазан? Ну, только что был на рисунке, и нет его. Невероятно!
1: А чему ты удивляешься? Серебряный кувшин сказал, что, испугавшись чего-то, фазан взмывает в небо свечкой.
2: Значит, фазан заметил охотника и взлетел. И казан остался пустым. Ура!

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
3: по щучьему велению, по моему хотению.
2: Только волшебные слова другие.
3: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
2: И все.
0: Ноль плюс.
4: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, Воронеже

0: ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок.
4: «Наплевать!»
2: — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
3: «Нас тут летало!»
2: — хихикнул дракон, который славился чувством юмора.

0: Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
1: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!» —
0: демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
1: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
0: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил. «Говорите, пожалуйста, по очереди».
1: «Я первый!»
0: — рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
2: «Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавши». Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали-подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
0: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то! «Ничего», — сообщил людоед вепрю.
4: «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
5: «Накормите свинку»,
0: — распорядился король.
4: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
0: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
5: «Так что вы хотели попросить?»
0: устало спросил король. И тут три монстра как завопят. А дракон так еще и в три глотки. Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок. И опять щуплый советник объявил, что
5: «Аудиенция окончена».
2: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
6: Книжный червячок.
2: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может,

0: заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
1: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный? Книжный
1: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
1: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
5: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
6: Буратино и Щелкунчик,
7: Чиполлино и Аладдин,
6: Колобок и Курочка Ряба,
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
5: Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В гостях у сказки.
1: Заколдованная королевна. В некоем королевстве служил у короля солдат в конной гвардии. Прослужил 25 лет верою и правдой. За его верную службу приказал король отпустить его в чистую отставку и отдать ему в награду ту самую лошадь, на которой в полку ездил, с седлом и со всею сбруею. Простился солдат со своими товарищами и поехал на родину. День едет, и другой, и третий. Вот и вся неделя прошла, и другая, и третья. Не хватает у солдата денег. Нечем кормить ни себя, ни лошадь, а до дому далеко-далеко. Видит, что дело-то больно плохо, сильно есть хочется. Стал по сторонам глазеть и увидел в стороне большой замок. Ну-ка, думает, не заехать ли туда? Авось хоть на время в службу возьмут, что-нибудь заработаю. Поворотил к замку, въехал на двор, лошадь на конюшню поставил и задал ей корму, а сам в палаты пошел. В палатах стол накрыт, на столе и вина, и еда, чего только душа хочет. Солдат наелся, напился, теперь, думает, и соснуть можно. Вдруг входит медведица. «Не бойся меня, добрый молодец, ты на добро сюда попал. Я не лютая медведица, а краснодевица, заколдованная королевна. Если ты устоишь, да переночуешь здесь три ночи, то колдовство рушится. Я сделаюсь по-прежнему королевною и выйду за тебя замуж». Солдат согласился. Медведица ушла, и остался он один. Тут напала на него такая тоска, что на свет бы не смотрел, а чем дальше, тем сильнее. На третьи сутки до того дошло, что решился солдат бросить все и бежать из замка. Только как ни бился, как ни старался, не нашел выхода. Переночевал и третью ночь. Возвращается к нему королевна красоты неописанной, благодарит его за услугу и велит к венцу снаряжаться. Тотчас они свадьбу сыграли и стали вместе жить, ни о чем не тужить. Через сколько-то времени вздумал солдат об своей родной стороне, захотел туда побывать. Королевна стала его отговаривать: «Оставайся, друг, не езди. Чего тебе здесь не хватает?» Нет, не могла отговорить. Прощается она с мужем, дает ему мешочек, сполна семечком насыпан, и говорит: «По какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай это семя. Где оно упадет, там в ту же минуту деревья повыкнут».

вырастут. На деревьях станут дорогие плоды красоваться, разные птицы песни петь, а заморские коты сказки сказывать. Сел добрый молодец на своего заслуженного коня и поехал в дорогу. Где не едет, по обеим сторонам семя бросает. И следом за ним леса подымаются, так и ползут из сырой земли. Едет день, другой, третий, и увидал. В чистом поле караван стоит. На травке, на муравке купцы сидят, в карты поигрывают, а возле них котел висит. Хоть огня и нет под котлом, а варево ключом кипит. «Экое диво!» — подумал солдат. «Огня не видать, а варево в котле так и бьет ключом. Дай поближе взгляну». Своротил коня в сторону, подъезжает к купцам. «Здравствуйте, господа честные! А того и невдомек, что это не купцы, а все черти! Хороша ваша штука, котел без огня кипит. Да у меня лучше есть». Вынул из мешка одно зернышко и бросил на земь. В ту же минуту выросло вековое дерево. На том дереве дорогие плоды красуются, разные птицы песни поют, заморские коты сказки сказывают. Тотчас узнали его черти. «Ах!» — говорят меж собой. «Да ведь это тот самый, что королевну избавил. Давайте-ка, братцы, опоим его зато зельем, и пусть он полгода спит». Принялись его угощать и опоили волшебным зельем. Солдат упал на траву и заснул крепким, беспробудным сном. А купцы, караван и котел вмиг исчезли. Вскоре после того вышла королевна в сад погулять. Смотрит, на всех деревьях стали верхушки сохнуть. Не к добру думает. Видно с мужем, что худое приключилось. 3 месяца прошло. Пора бы ему и назад вернуться, а его нет как нету. Собралась королевна и поехала его разыскивать. Едет по той дороге, по какой солдат путь держал. По обеим сторонам леса растут, и птицы поют, и заморские коты сказки мурлыкают. Доезжает до того места, что деревьев не стало больше. Извивается дорога по чистому полю и думает, куда же он девался? Не сквозь землю же провалился. Глядь! Стоит в сторонке такое же чудное дерево, и лежит под ним ее милый друг. Подбежала к нему, и ну толкать, будить. Нет, не просыпается. Принялась щипать его, колоть под бока булавками. Колола, колола. Он и боли не чувствует. Точно мертвый лежит, не ворохнется. Рассердилась королевна. Из сердцов проклятье промолвила. «Чтоб тебя, Соню негодного, буйным ветром подхватило, в безвестные страны занесло!» Только успела вымолвить, как вдруг засвистали, зашумели ветры,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Одинёхонько. А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко. За 39 земель в 30-е государство. И бросило на косе промеж двух морей. Упал он на самый узенький клинышек. Направо ли сонный обратится, налево ли повернется, тотчас в море свалится, и поминай, как звали. Полгода проспал добрый молодец, ни пальцем не шевельнул. А как проснулся, сразу вскочил прямо на ноги, смотрит, с обеих сторон волны поднимаются, и конца не видать морю широкому. Стоит, да в раздумье сам себя спрашивает: каким чудом я сюда попал, кто меня затащил? Пошел по косе и вышел на остров. На том острове гора, высокая да крутая, верхушкою до облаков хватает, а на горе лежит большой камень. Подходит к этой горе и видит: три черта дерутся, клочья так и летят. «Стойте, окаянные! За что вы деретесь?» «Да вишь, треть третьего дня помер у нас отец, и остались после него три чудные вещи: ковер-самолет, сапоги-скороходы, да шапка-невидимка. Так мы поделить не можем». «Эх вы, из-за таких пустяков бой затеяли. Хотите, я вас разделю? Все будете довольны, никого не обижу». «А ну, земляк, раздели, пожалуйста». «Ладно, бегите скорей по сосновым лесам, наберите смолы по 100 пудов и несите сюда». Черти бросились по сосновым лесам, набрали смолы 300 пудов и принесли к солдату. «Теперь притащите из пекла самый большой котел». Черти приволокли большущий котел, бочек 40 войдет, и поклали в него всю смолу. Солдат развел огонь, и как только смола растаяла, приказал чертям тащить котел на гору и поливать ее сверху донизу. Черти мигом и это исполнили. «Ну-ка, — говорит солдат, — пихните теперь вон тот камень. Пусть он с горы катится, а вы трое за ним вдогонку приударьте. Кто прежде всех догонит, тот выбирай себе любую из трех диковинок. Кто второй догонит, тот из двух остальных бери, какая покажется. А затем последняя диковинка пусть достается третьему». Черти пихнули камень, и покатился он с горы шибко-шибко. Бросились все трое вдогонку. Вот один черт нагнал, ухватился за камень. Камень тотчас повернулся, подворотил его под себя и вогнал в смолу. Нагнал другой черт, а потом и третий, и с ними то же самое. Прилипли крепко-накрепко к смоле. Солдат взял под мышку сапоги-скороходы да шапку-невидимку, сел на ковер-самолет и полетел искать свое царство.

0: редко ли прилетает к избушке. Входит, в избушке сидит баба-яга, костяная нога, старая, беззубая. «Здравствуй, бабушка! Скажи, как бы мне отыскать мою прекрасную королевну?» «Не знаю, голубчик, видом ее не видала, слыхом про нее не слыхала. Ступай ты за столько-то морей, за столько-то земель, там живет моя средняя сестра, она знает больше моего, может, она тебе скажет». Солдат сел на ковер-самолет и полетел. Долго пришлось ему по белу свету странствовать. Захочется ли ему есть пить? Сейчас наденет на себя шапку-невидимку, спустится в какой-нибудь город, зайдет в лавки, наберет, чего только душа пожелает, на ковер и летит дальше. Прилетает к другой избушке. Входит, там сидит баба-яга, костяная нога, старая, беззубая. «Здравствуй, бабушка! Не знаешь ли, где найти мне прекрасную королевну?»
1: «Нет, голубчик, не знаю. Поезжай-ка ты за столько-то морей, за столько-то земель, там живет моя старшая сестра. Может, она ведает?»
0: «Эх ты, старая! Столько лет на свете живешь, все зубы повывалились, а доброго ничего не знаешь». Сел на ковер самолет и полетел к старшей сестре. Много земель и много морей видел, наконец прилетел на край света. Стоит избушка, а дальше никакого ходу нет. Одна тьма кромешная, ничего не видать. «Ну, — думает, — коли здесь не добьюсь толку, больше лететь некуда». Входит в избушку, там сидит баба-яга, костяная нога, седая, беззубая. «Здравствуй, бабушка! Скажи, где мне искать мою королевну?»
1: «Подожди немножко. Вот я созову всех своих ветров и у них спрошу. Ведь они по всему свету дуют, так должны знать, где она теперь проживает».
0: Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом. Вдруг со всех сторон поднялись, повеяли ветры буйные, только изба трясется.
1: «Тише! Тише!» — кричит
0: баба-яга. И как только собрались ветры, начала их спрашивать.
1: «Ветры мои буйные, по всему свету вы дуете, не видали ли где прекрасную королевну?»
2: «Нет, нигде не видали», — отвечают ветры в один голос.
1: «Да все ли вы налицо?»
2: «Все, только южного ветра нет».
0: Немного погодя, прилетает южный ветер. Спрашивает его старуха.
1: «Где ты пропадал до сих пор? Еле дождалась тебя».
2: «Виноват, бабушка. Я зашел в новое царство, где живет прекрасная королевна. Муж у ней без вести пропал, так теперь сватают ее разные цари и царевичи, короли и королевичи».
1: «А сколь далеко до нового царства?»
2: «Пешему 30 лет идти, на крыльях 10 лет нестись, а я, повею, в 3 часа доставлю».
0: Солдат начал просить, чтобы южный ветер взял его и донес в новое царство.
2: «Пожалуй, — говорит ему.

0: южный ветер. Я тебя донесу, коли дашь мне волю погулять в твоем царстве 3 дня и 3 ночи. Гуляй хоть 3 недели. Ну, хорошо, вот я отдохну денька 2-3, соберусь силами, да тогда и в путь. Отдохнул южный ветер, собрался с силами и говорит солдату: «О, брат, собирайся, сейчас отправимся, да смотри, не бойся, цел будешь». Вдруг зашумел, засвистал сильный вихрь, подхватило солдата на воздух и понесло через горы и моря под самыми облаками. И ровно через 3 часа был он в новом царстве, где жила его прекрасная королева. Ветер: «Прощай, добрый молодец! Жалеючи тебя, не хочу гулять в твоем царстве».
1: «Что так?»
0: «Потому, если я загуляю, ни одного дома в городе, ни одного дерева в садах не останется. Все вверх дном поставлю». «Ну, прощай! Спасибо тебе!» — сказал солдат, надел шапку-невидимку и пошел в белокаменные палаты. Вот пока его не было в царстве, в саду все деревья стояли с сухими верхушками, а как он явился, тотчас ожили и начали цвести. Входит он в большую комнату, а там сидят за столом разные цари и царевичи, короли и королевичи, что приехали за прекрасную королевну свататься. Сидят, да сладкими винами угощаются. Какой жених не нальет стакан, только к губам поднесет, солдат тотчас хвать кулаком и сразу вышибет. Все гости тому удивляются, а прекрасная королевна в ту же минуту догадалась. Верно, думает, мой друг воротился. Посмотрела в окно. В саду на деревьях все верхушки ожили, и стала она своим гостям загадку загадывать. «Была у меня золотая нитка с золотой иголкой. Я ту иглу потеряла и найти не чаяла, а теперь та игла нашлась. Кто отгадает эту загадку, за того замуж пойду».
1: Цари и царевичи, короли и королевичи долго над тою загадкою ломали свои мудрые головы, а разгадать никак не могли.
0: Говорит королевна: «Покажись, мой милый друг». Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял ее за белые руки и стал целовать в уста сахарные. «Вот вам и разгадка», — сказала прекрасная королевна. «Золотая нитка — это я, а золотая иголка — это мой верный муж. Куда иголочка, туда и ниточка». Пришлось женихам оглобли поворачивать. Разъехались они по своим дворам, а королева стала с своим мужем жить-поживать, да добра наживать.

другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный?

0: есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю.
1: Кому?
0: Да вот вам, например.
1: О чем?
0: Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали.
1: Любопытно?
0: Тогда слушайте мои рассказы в программе
2: «Что под нами, под ногами».
3: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
4: Разрешаю.
3: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
5: Но, папа, это же детское радио.
6: Детское радио. Вместе веселей.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Богомол может превращать свои ноги в крылья. Ученые нашли суперспособность у орхидейного богомола. Это необычное насекомое. Его ножки и тело уникальной формы. Они похожи на тончайшие лепестки орхидеи вида фаленопсис. И так же, как и цветок, легко покачиваются на ветру. Это помогает обмануть мелких букашек, которые подлетают к богомолу, думая, что сейчас полакомятся нектаром. Но тут же попадают в его нежные и цепкие лапки. Мало того, что он успешно притворяется орхидеей, так еще и умеет летать. Ноги в виде лепестков позволяют ему легко парить в воздухе, прыгая на довольно большие расстояния. Во время прыжка орхидейный притворщик может улететь на 11 метров. Это отлично помогает ему спасаться от хищников.
2: А знаете ли вы, что...
3: Насекомые в 5 раз внимательнее, чем человек. Ирландские зоологи выяснили, у кого из живых существ самые быстрые глаза. То есть, кто видит сразу много всего вокруг. Оказалось, таким суперзрением обладают мелкие летающие насекомые. Мухи и стрекозы двигаются на большой скорости. Им нужно следить за полетом и за тем, что происходит вокруг. Где добыча, а где хищники, которые могут напасть. Без быстрых и внимательных глаз им не обойтись. А вот самое медленное зрение оказалось у морской звезды. Она питается моллюсками, мидиями и кораллами. Ползая по дну, она никогда и никуда не спешит. Кораллы ведь не могут убежать. А хищники морской звезде и вовсе не страшны.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.

0: А знаете ли вы, что...
1: Собаки тоже любят смотреть мультфильмы. Исследователи опросили более 1000 хозяев питомцев в разных странах и выяснили, какие передачи по ТВ нравится смотреть собакам. Оказалось, что четвероногие друзья человека особенно внимательно следят за экраном телевизора, когда там показывают программы о животных. Еще с удовольствием смотрят мультфильмы и спортивные соревнования, но не все, а только те, в которых есть мяч. Например, турниры по футболу, баскетболу, бейсболу и теннису. Это и понятно, ведь собаки сами любят играть с мячиком. И еще они не против видеоигр. Также внимательно следят за экраном, когда хозяин играет приставку. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Ой, Кипидошечка, сейчас бы...
1: Нет-нет, Веснушка, не спать. Если уснешь, то кто расскажет мальчикам и девочкам о всеми любимой колыбельной?
0: Все-все-все-все-все, сейчас не ночь, так что сон прочь. Рассказываем?
1: Давай.
2: Запивайка.
3: В 1964 году маленькие зрители впервые увидели программу «Спокойной ночи, малыши», которая начиналась с песни «Спят усталые игрушки».
1: Колыбельную эту написал композитор Аркадий Островский, автор знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце».
3: А стихи написала поэтесса Зоя Петрова.
1: Колыбельную эту исполняли разные певцы. Однако самым известным стал замечательный актер Олег Анофриев.
3: Если кто не знает, то это голос сразу и львенка, и черепахи, и голос почти всех героев бременских музыкантов, и героев многих других мультфильмов.
1: Спеть нашу любимую колыбельную актера Олега Анофриева пригласил композитор Аркадий Островский.
3: И между ними произошел очень интересный разговор.
1: Давай, Веснушка, я буду за Олега Анофриева.
3: А я за Аркадия Островского.
2: Вот как это могло бы быть.
0: Вот такая будет песня, сказал Аркадий Островский и встал из-за рояля. Ну что, Олег, споешь? У тебя получится.
1: «Ну, даже не знаю», – задумчиво ответил Анофриев и почесал затылок.
0: «Что значит «не знаю»? Как это «не знаю»? Тебе что, не нравится песня?» – удивился Островский.
1: «Ты только не обижайся, Аркаш, но она какая-то простоватая, что ли», – признался Анофриев и стал напевать мелодию первых двух строчек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что это? Одно и то же, какой-то тили-тили, трали-вали.
0: И вовсе не тили-тили, и совсем не трали-вали, обиженно засопел Островский. Не ожидал от тебя, Олег.
1: Но мы же с тобой друзья, Аркаш. Вот я честно и сказал все, что думаю, ответил Анофриев.
0: Да, конечно, друзья. Вот потому я тебе честно и говорю, что только ты из этих, как ты выразился, тили-тили и трали-вали, сделаешь безусловный шедевр, стал уговаривать актера Островский.
1: Ладно, ладно, заулыбался Анофриев. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок, так что ли?
0: Ну да, продолжил Островский. Спой, Светик, не стыдись.
1: Хорошо, согласился Анофриев. Поработаю я с твоим шедевром, так и быть. Только тогда один из куплетов надо будет убрать, неожиданно добавил он.
0: Что? Опешил Островский. Что убрать? Это еще почему?
1: А потому, парировал Анофриев, мы колыбельную детям поем или страшилку на ночь?
0: Какая еще страшилка? Где страшилка? Откуда страшилка? Возмутился Островский.
1: Откуда, не знаю. А где? Вот, пожалуйста. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. Это же ужас, понизил голос Анофриев. Ночью.

0: ходит где-то во тьме возле ребенка. Не пойми кто. Какой-то дрема.
1: Да я бы ни за что не уснул.
2: Какая-то, а не какой-то. И дрема — это что-то вроде Оли Лукоя, помогающий детям заснуть. И страшилки тут ни при чем.
1: Не буду я петь про этого дрему, — выпалил Анофриев. Это жуть какая-то. Ищи другого исполнителя.
2: Ладно, ладно, — воскликнул Островский. Не надо мне никакого другого. Уберу, так и быть, специально для тебя этот куплет. В конце концов, 4 куплета действительно многовато. Достаточно будет и 3.
1: Ну, вот и договорились, обрадовался Анофриев. Вот только, вдруг остановившись у двери, произнес он: что это за пирожен-птица у тебя во втором куплете? Это которая детям пирожные, что ли, приносит?
2: Какие пирожные? Какая птица? Удивился Островский.
1: Ну как же, со слоненком подружиться и поймать пирожен птицу, напел Анофриев.
2: Уши надо тщательнее мыть, Олежа, рассмеялся Островский. И поймать перо жар птицы. Вот что там поется.
1: Вот оно что. Видать, когда утром полоскал уши вишневым компотом, косточки вынуть забыл, весело ответил Анофриев.
2: Что было дальше?
1: А дальше Олег Анофриев все-таки спел про дрему, но, правда, в телепередаче этот куплет сейчас не звучит.
2: Многие-многие годы под песню «Спят усталые игрушки» каждый вечер ложились спать миллионы мальчиков и девочек по всей нашей стране.
1: Да и сейчас во многих семьях мамы поют ребятам перед сном эту колыбельную.
3: Запевай-ка!
2: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей!
2: Музыка Аркадия Островского.
1: Слова Зои Петровой.
2: Песня «Спят усталые игрушки».
1: Исполняет Олег Анофриев.

0: детском радио.
1: В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
2: Ревниво охраняя свои снега.
3: Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видели.

0: Детское радио. Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес.

0: Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
1: При поддержке Карачаровского механического завода.
2: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. ООО
1: КПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама!
8: Папа!
7: Бабушка!
8: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.

0: гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
1: Яркие лучики пробились сквозь листву и запрыгали по блестящей шерстке белочки. Это было так приятно, что она тоже сразу проснулась и побежала искать своего друга.
2: «Медвежонок! Медвежонок!»
1: Почему-то никто ей не ответил. И белочка позвала еще громче.
2: «Медвежонок! Мишка! Эй, ты что, все еще храпишь, лежебока?»
3: «Неправда, я уже умылся, причесался и даже почистил зубки и ушки».
2: «Хм, ушки он почистил. Я тебе кричу-кричу, а ты не слышишь. Глухая тетеря».
3: «Между прочим, белка, я медведь, а не тетеря, и все прекрасно слышу».
1: Медвежонок, конечно, не обиделся на белочку, но на всякий случай решил уточнить как-нибудь у дядюшки Филина, кто же такая эта тетеря и почему она, бедняжка, совсем глухая.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Медвежонок и Белочка уже почти дошли до старого дуба, как вдруг раздался очень странный звук. Белочка застыла на месте, а медвежонок все еще думал про тетерю и ее проблемы со слухом, и о том, как ей, наверное, трудно жить в лесу и не слышать пения птиц. В общем, он так крепко задумался, что наткнулся на замершую в тревоге Белочку.
3: «Ой, ты чего? Еще и видишь плохо?»
4: «Задумался я. А ты-то чего так резко останавливаешься?»
3: «Тихо!»
4: «Что тихо?»
3: «Ты крик слышал?»
4: «Чей?»
3: «Ну, если б я знала! Жуткий вопль!» «Вот, опять! Наверное, что-то случилось!»
4: «Белочка, что-то мне не по себе! Этот звук идет из дуба! Из лаборатории, я так думаю! Дядюшка Филин так не умеет!»
3: «Ну да, он ухает! А это кто-то или что-то воет!» «Вот, опять!»
4: «Думаешь, у него гости?»
3: «А может быть, лабораторию захватили какие-нибудь злодеи?» «Скорее всего, инопланетяне. В нашем лесу никто так не вопит».
4: «Ну какие инопланетяне, Белка? Пойдем поближе, посмотрим».
2: Белочка и Медвежонок стали медленно красться к старому дубу, мечтая только о двух вещах. Не услышать больше этот жуткий вопль, но и не упустить того, кто этот звук издает.
4: «Если слышу странный звук, кто там враг, а может друг?»
3: «Может быть, случилось что-то? Или праздник у кого-то? Ты веди себя потише, может, что-нибудь услышишь?»
4: «И глаза не закрывай, все вокруг рассматривай!»
3: «И с трудом или случайно ты раскроешь эту тайну!»
4: «Белка, страшно?»
3: «Очень! Вот, опять!»
4: «Белка, давай уйдем с тропинки и обойдем дуб с другой стороны!»
2: Пробираясь сквозь заросли орешника, они старались не наступать на сухие ветки, чтобы невзначай не спугнуть что-то неизвестное, что время от времени издавало протяжный вой. Звук этот шел явно из старого дуба,

0: где располагалась лаборатория дядюшки Филина. Им оставалось только пройти через колючие кусты ежевики, как вдруг...
1: Ой, белка, на меня что-то сыплется. И это не снег и не дождь.
2: Мишка, это песок. Смотри, как тут его много.
3: Неужели дядюшка Филин совсем состарился?
2: Да при чем тут это?
1: Моя бабушка так про деда говорит. Старый пень говорит, песок из тебя уже сыпется.
2: Мишка, ты меня сегодня удивляешь. Это просто выражение такое. А это настоящий песок. Посмотри, он сыпется сверху тоненькой струйкой.
0: Медвежонок посмотрел наверх, и действительно, из дупла дуба с тихим шуршанием тонкой струйкой высыпался белый мелкий песок. Такого песка в лесу не бывало. Слишком много необычного для такого хорошего утра. У подножия дуба, у самых корней, в стволе была потайная дверца. Мишка попробовал открыть ее, она не поддавалась. Тогда он навалился на нее плечом, и дверь медленно со скрипом открылась, и из нее посыпался песок.
2: Похоже, лифт не работает. Песок заполнил все, до самого верха.
4: Ой, как страшно, когда так непонятно.
1: И где вообще дядюшка Филин, и что с ним?
2: Придется карабкаться по стволу снаружи. Ты сможешь?
1: Конечно, все мишки умеют лазить по деревьям.
2: Хорошо, все, я больше ждать не могу. Мишка, я полезла. Догоняй!
0: И белочка быстро-быстро стала подниматься по стволу дуба, ловко цепляясь лапками за кору и перепрыгивая с ветки на ветку. Медвежонок вздохнул и потихонечку пополз наверх, осторожно переставляя лапы. Пока он добрался до верхней ветки, белочка уже нырнула в дупло внутрь дуба. Стало как-то очень тихо. Медвежонок присел на ветку и посмотрел на дупло, где исчезла белочка. Она, конечно, вредина, но ему бы не хотелось, чтобы с ней что-то случилось. И тут из дупла высунулась малюсенькая мордочка какого-то зверька с блестящими глазами и огромными ушами.
1: Ой, мамочки, белочка, что с тобой стало?
5: Сам ты белочка,
0: ответил зверек и высунул красный язык. От неожиданности медвежонок потерял равновесие и с грохотом свалился с ветки в траву к подножию дуба.
1: Я медвежонок, медвежонок я, а ты кто и где белочка? Что ты с ней сделал?
0: Ничего не ответив, маленький зверек тут же исчез, юркнув в дупло старого дуба. Мишка отряхнулся и, кряхтя, полез вновь по стволу вверх.
2: Я в порядке, Мишка, отойди подальше. Мы сейчас с кибермозгом будем тут порядок наводить.
0: И только Мишка, зацепившись за край дупла, успел пролезть в лабораторию, как старый дуб задрожал, захрустел, закряхтел и начал медленно вращаться. Ветви затряслись, кора стала собираться в огромные складки, листья мелко дрожали, проливным дождем зашумели, стукаясь о ветви, падающие в траву.

0: Правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Включен режим автоматической уборки лаборатории. Все живые организмы прошу занять устойчивые позиции и держитесь за что-нибудь. 3, 2, 1.
3: Перестав вращаться, дуб встал на свое обычное место. Но полянка вокруг него выглядела, прямо скажем, непривычно. Ни травы, ни цветов. Дуб теперь был окружен настоящей пустыней. Столько песка высыпалось из него за время уборки. Медвежонок отправился искать белочку.
4: Крутится, вертится, прям не дуб, а карусель какая-то. Белка, белка, ты где?
2: Внимание, тревога. В лаборатории 3 живых организма. Белочка, медвежонок и неопознанный объект.
3: В лаборатории был беспорядок. Окна дупла были открыты. Какие-то колючие

0: ветки, сплетенные в шары, катал по полу сквозняк. Песок шуршал и скрипел под их лапами. Лампочки кибермозга тревожно мигали.
1: «Белочка, Белочка, Белк, вот ты где! Что тут произошло? И откуда тут песок эти, ой, колючие какие? И кто это был? Я видел кого-то! На лесу чем-то похоже было это!»
2: «Не знаю, кого ты видел, а я тут. Все нормально со мной, Мишка. А что произошло, сейчас будем выяснять. А то я в этом песке ничего разобрать не могу. Надеюсь, с дядюшкой Филином все в порядке. Странно, что его не видно».
3: «Филин? Так, мне пора».
1: «Белка, ты слышала?»
2: «И даже вижу. Вон он, неопознанный объект или субъект».
0: Из угла лаборатории на медвежонка и белочку смотрело странное существо. Вроде бы лиса, но какая-то странная. По размеру она была чуть больше белочки. Тоненькие длинные лапки постоянно разъезжались в стороны, и лисичка перетаптывалась на месте, пытаясь встать ровно. Но самое поразительное зрелище представляли собой огромные лохматые уши, которые зверек то прижимал к голове,

0: кого. Я вообще-то сам не знаю, как тут оказался. И таких, как вы, тоже никогда не видел. И что тут у вас за заведение такое, тоже не знаю. Так что давайте по порядку. Позвольте представиться, я Феник, пустынная лисичка.
1: Все-таки лиса.
2: Феник протянул медвежонку лапку. Медвежонок вместо лапопожатия удивленно уставился на лапу Феника. Потом на свою, потом опять на лапу Феника. Получалось как-то невежливо, но он ничего не мог с собой поделать.

0: Вся ладошка у этого диковинного зверька была покрыта густой рыжей шерстью. Это было странно.
1: А что это у тебя с ладошками?
2: Нормальные ладошки. Ты сам попробуй по пустыне босиком побегать. А шерсть отлично защищает кожу от раскаленного песка. Ты знаешь, что такое раскаленный песок? Я тебе сейчас...
0: И тут Феникс замер, и его огромные уши стали двигаться сами по себе, как локаторы космической станции, пытаясь что-то уловить.
2: Сюда кто-то спешит. Крылья, перья, очки, большие лапы с длинными когтями... И очень умная голова.
3: Ура! Это дядюшка Филин! Ну, наконец-таки!
2: Она всегда такая шумная?
1: Не, только когда волнуется. Ты мне скажи, все-таки ты экспериментальный? Как так вышло, что ты весь как бы уменьшенная лисичка, а уши остались от большой лисы? Ну, так же не бывает.
3: А где же дядюшка Филин? Ты так точно его описал?
2: Во-первых, никакой я не экспериментальный. И для Феника у меня не самые большие уши. К сожалению, потому что чем больше уши, тем лучше слышно. А значит, и проживешь дольше, и поешь сытнее. И от жары, опять же, меньше страдаешь. Во-вторых, от слова «филин» мне немного не по себе. Филины — наши враги. А ваш вот-вот прилетит. Так что я, пожалуй, пойду.
3: Ну что ты, не уходи. Наш дядюшка Филин тебе точно не враг. И только он все знает и сможет объяснить.
4: Прошу прощения.
1: Ой, да, кибермозг тоже все знает. Правда, тебя он принял за неопознанный объект.
4: На поиски информации по объекту Феник понадобилось некоторое время. Феник – самый маленький представитель семейства псовых. По размеру меньше домашней кошки. Морда короткая, заостренная. Глаза и уши большие. Больше всего их живет в Сахаре, пустыне на севере Африки.
2: А, конечно, мы ловкие и быстрые. И слышим все, и знаем.
1: Прям все-все слышите?
2: Конечно! И как враг по воздуху приближается, и каждое движение добычи на земле и под землей.
1: Под землей?
2: Конечно! Ведь там вкусные, хрустящие жуки, скорпионы, насекомые разные, личинки.
1: Фу, невкусно!
2: Сам ты фу!
0: Феник хотел было объяснить медвежонку, какой изумительный вкус у мышей, ящериц и жуков, но тут в лаборатории появился тот... с кем он совсем не хотел бы встретиться у себя в пустыне.
5: Кто?

0: правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Ого-го. Так. И кто же это разрешил песок разбрасывать по лесу? Я же его целый день по пустыне собирал, телепортировал.
2: Дядюшка Филин, это, кажется, я разбросала. Испугалась, что тут беда случилась.
3: Да мы вас тут искали, а тут это, этот
4: Филин!
3: Ай, как громко! Так это ты вопил? Зачем?
4: Не знаю, само как-то вышло.
1: Спокойствие, только спокойствие. Я тебя не съем.
3: Не съест? Не съест, точно. Ты-то, главное, не кричи больше.
1: Вопит Феник, когда сообщает родным важную информацию. Дело в том, что много лет назад мне довелось побывать на конференции в далекой африканской стране Алжир. И мне попалась в лапы монетка с изображением диковинной зверушки. И мне очень захотелось узнать, кто это. И, конечно, изучить жизнь этих замечательных зверьков. Но я никак не мог подобраться к феникам поближе. Ведь мои родственники филины — их заклятые враги. А слух у этих ребят просто невероятный. Пришлось использовать кибермозг и его телепортатор, чтобы перенести его сюда. А песок, чтобы он чувствовал себя.

0: Тома и не попытался бы сразу убежать.
1: Хитро придумано. Я и не сразу понял, что не дома. Ой, а что же я маме скажу?
2: Маме? А ты что ж с мамой живешь? В смысле, ты еще это, ребенок?
1: За ребенка я и покусать могу. В общем, это, дядюшка Филин, давайте вот это все обратно в ваш этот телепорт, а? И обратно в мою Сахару.
3: Ничего себе! Фенечек, миленький, ну расскажи. А потом уже в Сахару. Да, дядюшка Филин?
0: Конечно, конечно. Мы же не злодеи, мы ученые.
1: Эх вы, ученые моченые. Ладно, спрашивайте. Расскажу все и домой. Ясно?
0: Ясно, ясно. Не сердись.
1: Да я не сержусь. Просто дома будут волноваться.
2: А кто там дома волноваться-то будет? И как вообще ваши дома выглядят? Вот я в берлоге живу, а Белочка в дупле на дереве.
1: А мы в норах живем. Днем спим или болтаем, играем. Мы любим быть все вместе. Мама, папа, братья и сестры. У нас в семье каждый год новые детишки рождаются. Потом вырастают, конечно, но многие остаются жить с родителями. Но охотимся мы поодиночке.
3: Какая прелесть! Такие маленькие и уже охотятся.
0: Конечно, Белочка. Между прочим, феник – хищник. Пусть и небольшой, и на охоту выходит ночью, когда спадает жара. Вот этими криками феники подают знаки друг другу и сообщают, где добыча. Подожди-ка, но ведь есть и еще какие-то сигналы.
1: Ну, я не знаю, как вам это рассказать, но видите ли...
4: На хвосте у феника расположена железа, вырабатывающая, скажем так, совсем невосхитительные запахи, невыносимые. В общем-то, таким образом феник оставляет метки, чтобы сородичи знали, чья это территория, и что заходить на нее не надо.
2: Прости, стесняюсь спросить, а ты же это здесь не будешь метки ставить?
1: А зачем, если их, кроме меня, и читать-то некому?
3: А расскажи, пожалуйста, про твои замечательные уши. Я никогда ничего подобного не видела.
5: Феник еще не решил, что это был комплимент или наоборот... Но он вынужден был признать, что из всех присутствующих у него действительно были самые большие уши. Он поднял их кверху, и все восхищенно уставились на эти удивительные уши. Нет, даже не уши, а ушищи. Даже дядюшка Филин кинулся к планшету, чтобы сфотографировать это зрелище. Ведь каждое ухо феника было по размеру больше, чем вся его голова. –

0: Феник понял, что поразил своих новых друзей и решил даже пробежаться по лаборатории, чтобы закрепить эффект. Он выпрямился и стал так смешно прыгать вперед на своих тоненьких лапках, что всем стало ужасно весело. И тут Феникс совсем забыл, что его прекрасные лапки, полностью покрытые густой шерстью, включая пяточки-ладошки, предназначены для бега по пескам пустыни Сахары, а никак не по гладкому полу лаборатории дядюшки Филина. Нет, это были уже не прыжки и даже не бег. Феникс, выпученными от удивления глазами, пытался остановиться, за что-нибудь зацепиться, собрать воедино разъезжающиеся на скользком полу лапки, но все безрезультатно. Словно на коньках по гладкому льду скользил Феник по полу, он пересек лабораторию из угла в угол и остановился, лишь когда въехал в большой книжный шкаф, стоявший в дальнем углу.
1: «Потрясающее выступление! Браво, браво!»
2: «Фух, даже жарко сделалось! Кстати, я вам еще не рассказал, что в сильную жару, что у нас в пустыне не редкость, меня уши спасли!»

0: спасают.
1: Дают спасительную тень?
0: Очень смешно. Но нет, в них расположены кровеносные сосуды, где кровь охлаждается и продолжает свой путь по всему организму. Так гораздо легче переносить зной.
2: Теперь понятно, почему они такие большие. Все-таки природа очень умно все задумала, правда?
3: Конечно, правда. Я всякий раз счастлив в этом убедиться.
0: Ох уж эти мне ученые, смешные. А у меня, между прочим, могут быть проблемы.
1: Мама?
0: Ну...
1: А что мама?
0: Ой, может рассердиться.
2: Посадит под замок?
0: Хей, да вы ничего-то вот и не знаете. Нас под замок так просто не посадишь. Мы же прыгучие. Любой забор можем запросто перепрыгнуть. Да и подкоп не проблема. Нет, дело не в наказании. Просто мы, феники, любим своих близких и не хотим их расстраивать. Я всегда предупреждаю маму, когда иду гулять или на охоту.
2: Был бы у тебя мобильный телефон.
0: У меня есть, только он тут-то не ловит.
3: Прости, что так задержали тебя. Жму твою лапу и телепортирую тебя обратно в пустыню Сахару.
0: Пока-пока. Спасибо, что не съел, филин.
4: Загружаю координаты для телепортации. Начинаю телепортацию.
1: И все-таки он ужасно смешной. И эти уши.
0: Я все слышу.
2: Да, кстати, дядюшка Филин, я вот хотел тут уточнить про тетерю, вроде как глухую.
1: О, ну это же выражение такое. Ну чего ты обижаешься?
2: Да нет, Белк, я не обижаюсь, я ж знаю, я не тетеря, я медвежонок. На, держи, я тут тебе желудей набрал.
1: Спасибо, Мишка, вкуснотища.
3: Вот и подошло к концу наше сегодняшнее приключение.
2: Пора нам, дядюшка Филин, домой бежать.
1: До свидания, дядюшка Филин. Спасибо вам.
3: До новых встреч, друзья.
5: Теплый бархатный вечер медленно прокрался в волшебный лес. Густые тени уютно накрыли лесные опушки. Птичьи песенки уже все больше походили на колыбельные. Медвежонок и Белочка продолжили свой спор, а дядюшка Филин с удовольствием закрыл толстую тетрадь с записями и рисунками и написал на обложке «Феник».

0: правильно, дядюшка Филин в гостях у дядюшки Филина.
1: Детская радость.

0: Точно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей.
1: Хороших друзей?
0: Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей.
1: Веселых затей?
0: Веселых затей.
1: Воздушные змеи,
0: жмурки, салки,
1: прятки, мечи,
0: чехарда и скакалки.
1: И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, просто, просто, просто, просто. Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
1: Ведь столько на свете вкусных вещей.
3: Вкусных вещей, вкусных вещей.
2: Манная каша,
0: ситрон и риски, компот, молоко,
1: леденцы и сосиски. И просто, и просто, и просто сосиски. Но просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.
2: Никому.
0: Ведь только на свете веселых друзей.
2: Веселых друзей.
1: Веселых друзей. И столько на свете веселых зверей.
3: Веселых зверей.
1: Веселых зверей.
2: Слоны,
4: бегемоты,

0: Ведь сколько на свете веселых друзей, веселых друзей, веселых друзей. Ведь сколько на свете веселых затей, веселых затей, веселых затей.
1: Воздушные змеи,
2: шнурки и салки,
3: прятки, мячи,
4: шахарзай, скакалки.
5: И просто, и просто, и просто скакалки. И просто, просто, просто, просто, просто скакалки.
6: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
4: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что
0: язык младенцев теперь будет понятен родителям?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Детское радио.
1: Круглый год и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
2: Скалы могут нести яйца. В китайской провинции Гуйчжоу, неподалеку от деревни Гулуджай, есть необычная скала. Ей примерно 500 миллионов лет. Ее поверхность усыпана небольшими гладкими выпуклыми шарами. Раз в 30 лет они откалываются и падают на землю. Ученые теряются в догадках, почему это происходит. Местные жители уверены, что каменные яйца приносят удачу. Почти в каждом доме деревни есть как минимум один такой камень. И туристам предлагают их на продажу. Но торговля идет не бойко. Ведь увести каменный сувенир непросто. Каждое яйцо весит как корова – 300 килограммов.
3: А знаете ли вы, что...
2: Хоккей можно играть на велосипеде. В Австралии, в странах Европы и в Америке проходят турниры по хоккею на одноколесных велосипедах. Их еще называют моноциклы. Такие обычно используют в цирке. Соревнования проходят в обычных спортзалах, на площадках с твердым и очень гладким покрытием. Обычная шайба скользит по нему, как по льду. Ворота и клюшки такие же, как и в ледовом хоккее. И правила похожие, только игра более безопасная. Хоккеисты на моноциклах стараются не сталкиваться друг с другом, чтобы не свалиться.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
2: Шины от трактора подойдут для веселых стартов. В косовском городе Призрен уже 20 лет проходят необычные состязания. Это веселые гонки на резиновых камерах от тракторных шин. Десятки смельчаков отправляются в сплав по неглубокой, но быстрой и холодной реке Ломбарди, которая берет свое начало на заснеженных вершинах. На пути участников встречают зеленые островки, камни и ледяные брызги, а также громкие зрители, которые приезжают посмотреть на спортсменов. Все участники одеты в яркие каски и спасательные жилеты. Ведь безопасность во время развлечений на воде должна быть на первом месте. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на Детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Привет, привет, мальчишки и девчонки. В эфире Ириска. Лес, поля и луга. Лето – это зеленое чудо. Гуляйте, дышите свежим воздухом, наблюдайте за бабочками. Природа манит, как магнит. Согласны?
1: Лето на детском радио.
3: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи.

0: годы и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Марковкин, ты что такой грустный?
3: Ходили с папой на футбол, а Спартак проиграл.
2: Не огорчайся, может, в следующий раз выиграет.
3: Остается только надеяться.
2: Знаешь, какой был девиз у самого Спартака? Последний станет первым. Это значит, что можно победить и стать чемпионом.

0: Спартаком, находясь даже в самом сложном положении.
1: Это у какого Спартака был такой девиз? У московского?
0: Ромка, неужели ты даже не знаешь, в честь кого названа твоя любимая футбольная команда?
1: Да я никогда не задумался. Спартак есть Спартак. А что, это не просто слово? Это имя?
0: Конечно. Ничего себе фанат.
1: Надо бы разузнать.
2: Старинные часы. Время назад.
1: Ой, как темно. Лес какой-то. Камни, гора. Ау, ау.
3: Не кричи. Кто такой? Куда идешь?
1: Я Рома Морковкин. Иду из школы, ищу Спартака.
3: Зачем он тебе?
1: Дело есть, да отпустите. Что вы меня держите, как будто я пленник?
3: Ты есть пленник. По этой горе никто не может ходить без моего разрешения. Ты хотел видеть Спартака? Он перед тобой.
1: Ничего себе. Спартак был разбойником, что ли?
3: Ха-ха-ха, с чего ты взял?
1: А что делать ночью в лесу хорошему человеку?
3: Ходить и проверять караулы. Тайна, чтобы видеть все как есть. Здесь все знают об этой моей привычке, поэтому стража все время находится на чеку. Однако надо разобраться, кто задремал и пропустил тебя.
1: Да никто, честно.
3: Разберемся. Повернись спиной, я тебе глаза завяжу. Поведу в лагерь. Не бойся, гладиатор ребенка не обидит.
4: Гладиаторы – это такие рабы, которых заставляли сражаться на потеху толпе? И проигравший погибал, а победитель продолжал сражаться, да?
3: Да, у гладиаторов нет другой судьбы, кроме смерти на манеже. Рано или поздно это случится. Даже если ты пока побеждаешь всех противников. Слава твоя растет, и на потеху толпе тебе подбирают все более и более сложных противников. Если не людей, так диких зверей. Тигров, львов и леопардов. И ты обречен.
1: Неужели кто-то хочет стать гладиатором?
3: Я был из знатной семьи, получил образование, но попал в плен, и меня определили в гладиаторы. Удача сопутствовала мне, силы и умения сражаться хватало. Но каждый день приходилось убивать на арене своих братьев, таких же рабов, как я.
1: И что?
3: Однажды я поднял восстание в школе гладиаторов. Мы с соратниками ночью взломали двери школы, вооружились чем могли и сбежали сюда, на склоны Везувия.
4: Так вот на какой мы горе находимся.
3: Сначала нас было всего 78 человек. Но молва о гладиаторах, сражающихся за свободу, быстро распространилась по окрестностям. Под наши знамена потянулись сбежавшие рабы и бедняки из разных областей. Сейчас наше войско разрослось до нескольких тысяч.
1: Наверное, трудно управлять таким количеством людей.
3: Непросто. Многие из них озлоблены. Они хотят мстить за свои унижения. Но я стараюсь сдерживать их, не допуская грабежей и убийств. Мы собираем дань с богатых людей и честно делим добычу.
1: Неужели никто не пытается вам помешать?
3: Как же не пытается? Римский сенат отправил на борьбу с нами притора Клавдия с большой армией. Они перекрыли нам пути у подножия Везувия. Отчаянная была ситуация, но я придумал выход.
1: Какой?
3: Заставил людей собирать дикий виноград.
1: Виноград? Зачем? Чтобы есть?
3: Мы собирали не плоды, а лозу. Из этой лозы мы сплели корзины и веревки и спустили наших воинов с отвесной стены вниз, в тыл врагам. Те не ожидали опасности со стороны непроходимых скал и ничего не заметили, а ночью мы ударили и обратили армию в бегство. Если действуешь дерзко и неожиданно, то можно разбить любую армию, даже небольшими силами.
1: С этими корзинами вы здорово придумали.
3: Я не учился военному делу. В роли полководца и стратега мне приходится нелегко. Но победы вселяют в сердца рабов надежду на свободу. Поэтому и бегут к нам со всех уголков страны несчастные люди, обреченные на смерть на чужбине. Бегут в надежде на справедливость. На то, что им удастся вернуться домой.
1: Я тоже хочу вернуться домой.
3: Мне осталось проверить еще два караула. Потом отведу тебя в лагерь. Разберемся, кого наказать и что делать с тобой. Сядь вот на этот камень и не вздумай бежать. Где-нибудь мелькнешь, и стража прирежет тебя, как кролика. Сиди и жди меня.
1: Ура! Ушел!
2: Старинные часы. Время вперед!
0: Ромка, ты что задумался? Обиделся?
1: Да нет, Танька, что ты? Спасибо, что рассказала про Спартака. Очень надеюсь, что его воля к победе.

0: Володе передастся моей любимой команде.
1: Как Морковкин в историю влип?
2: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, ребята! Кирилл Рассказкин в эфире. И я знаю, некоторые из вас заводят дневники наблюдений за бабочками, погодой или облаками. Это так интересно — быть маленькими исследователями. Продолжайте изучать и любить этот мир.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Человек на 90% состоит из воды.
2: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
1: А почему?
2: А потому что он слушает.
0: Детское радио.
1: Не торопись взрослеть.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, это Кирилл Рассказкин. Вы наверняка уже съели тонну мороженого, пломбира, эскимо, фруктового льда. И я вас в этом абсолютно поддерживаю. Лето без мороженого – не лето. Главное, берегите горло, чтобы подпевать любимым треком в эфире детского радио.
0: Много песен на детском радио.

Давным-давно Венера, такая была богиня красоты в Древнем Риме, спустилась на землю и решила искупаться в чистом горном озере. Но потом что-то пошло не так, и бедная Венера потеряла прядь золотистых волос. Может, за корягу какую зацепилась, когда ныряла. Вот чего не знаю, того не знаю. Знаю зато о минерале, который так и назвали — волосы Венеры. Садитесь удобнее, я буду вам рассказывать. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Древняя легенда гласит, что Венера все-таки нашла свой локон в воде. Но пока она занималась всякими важными делами, ну, у богини должны быть какие-то важные дела, наступила зима, и локон вмерз в лед, которым покрылось озеро. Вид золотистых волос подо льдом показался Венере таким красивым, что она решила превратить лед в прозрачный камень. Так на Земле появился минерал под названием «волосы Венеры» или просто «волосатик». Еще одно поэтическое название этого минерала – «стрелы Амура». Это у нас тоже из мифологии. Амур, он же Купидон, красивый юноша с луком и стрелами. Тот, в кого он выстрелит, обязательно влюбится. Только вот как стрелять, если все стрелы заключены в камень? Минерал волосатик выглядит действительно необычно. Представьте, прозрачный камень, а внутри тоненькие нити-волоски. Они то выстраиваются в идеально ровные линии, то сплетаются между собой. Даже не верится, что все это сделано природой. Из-за этих нитей волосатик очень ценят ювелиры. Раньше в Европе были популярны медальоны из этого минерала, а сейчас он может быть частью любого украшения. Хоть браслета, хоть колье. На самом деле, нити — это никакие не волосы, а включение других минералов. Рутила, например. Рутил внутри волосатика может быть и золотистым, и красноватым. И чем цвет необычнее, тем для ювелиров интереснее. Сам волосатик — это разновидность горного хрусталя. А горный хрусталь, в свою очередь, — это всем известный кварц, один из самых распространенных минералов на Земле. Образовывается горный хрусталь благодаря горячему водному раствору под землей и высокому давлению. Этот раствор заполняет

проходит. В Бразилии находится одно из самых известных месторождений этого минерала. Есть месторождение волосатика и на востоке, в Пакистане. В древности восточные врачи с помощью этого камня лечили разные болезни. В России волосатик тоже добывают. Ну а вы как думали? У нас на Урале встречается волосатик с включениями черного турмалина. Такой камень не отказался бы заполучить не только геолог-любитель, но и коллекционер. У нас в музее геологии турмалиновый волосатик тоже есть, конечно. Это такой светлый камень с черными включениями иголочками. Во все времена волосатик считался магическим камнем, люди верили, что он способен защищать от злых духов и давать силу, а иголки внутри минерала — каналы, по которым движется энергия, и если с этой энергией научиться правильно обращаться, то все-все желания исполнятся. Добывают волосатик в штольнях. Это такие длинные тоннели под землей. Часто их строят под наклоном, которые из глубины земли выходят на поверхность. Так как особо ценятся крупные кристаллы, с минералом приходится обращаться бережно и даже добывать его вручную, аккуратно используя технику. Бывает, что волосатик прячется в жеодах, таких круглых или овальных образованиях с полостью посередине. Волосатик – это разновидность горного хрусталя, прозрачного кварца. Главная особенность волосатика – нити внутри камня, которые могут быть разных цветов. Особенно ценится волосатик с включениями минерала рутила и турмалина. Еще одно название этого необычного минерала – волосы Венеры. По легенде, древнеримская богиня красоты увидела свой локон подо льдом и решила превратить его в камень. Ну вот, пока я тут с вами разговаривал, легенды тут вам всякие рассказывал, пришло письмо от нашего, экскурсовода. Так, говорит, что помощь нужна, про новые экспонаты как-то поинтереснее рассказать. Так что пойду. Всем пока.

0: Лето на детском радио.
1: Кипятош, а какая у тебя любимая летняя еда?
2: Веснушка, я чайник. Моя еда – кипяток.
1: Эх ты! Кто ж летом кипяток ест? А я люблю пломбир с клубникой.
2: Ладно, уговорила. Давай сюда свой пломбир.
1: Каникулы!
0: Лето на детском радио.
3: А ты просто...

Детское радио бывает осенним, зимним бывает, летним, весенним. И круглый год на связи мы с вами, с нашими маленькими друзьями. Я дядь Саша, старший почтальон и всеведущий детского радио. Искренне желаем вам хорошего отдыха. И, если честно, мы по вам уже немножко соскучились.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно, ладно, подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+. Реклама.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: О, Каре. УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Реклама.
9: Буратино и Щелкунчик,
10: Чиполлино и Аладдин,
9: Колобок и Курочка Ряба,
10: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
9: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
10: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
9: Подробности на сайте muspuppets.ru.
3: Категория 0+.
11: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газетку читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: На Луне собираются построить уличные фонари. Ученые давно планируют создать лунные базы для людей. И сейчас думают, как организовать систему освещения. Ведь на Луну не попадают прямые солнечные лучи. Лунная ночь, как и лунный день, длятся примерно 2 земных недели. Нельзя же гулять по спутнику Земли в темноте. Инженеры предложили построить на Луне первые в истории уличные фонари. Они будут очень высокими, даже выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Эти столбы смогут накапливать солнечную энергию, освещая пространство вокруг себя. А также станут зарядкой для луноходов и кораблей, работающих на солнечных батареях.
3: А знаете ли вы, что...
4: Космонавтам придется жить в пещерах. Ученые впервые обнаружили на Луне пещеру. Это туннель, который находится под знаменитым морем спокойствия. Именно здесь впервые совершил посадку корабль «Аполлон-11». Исследователи предполагают, что таких пещер в подземном мире Луны много. Они длинные и глубокие. Появились миллионы или даже миллиарды лет назад, благодаря лаве. Реки раскаленной лавы текли в каменном грунте и проделали ровные туннели. В них тепло, 17 градусов, нет ветра, сюда не добираются метеориты и вредное космическое излучение. Так что эти пещеры могут стать идеальным домом для людей. Исследователи предлагают размещать в туннелях первые лунные базы.
3: Ужасно интересно.
0: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Меркурий напичкан алмазами. Самая маленькая планета нашей Солнечной системы – самая драгоценная. Ученые выяснили, что в недрах Меркурия полным-полно алмазов. Давно известно, что на этой планете находятся большие запасы особого газа – углерода. Он может иметь разную форму. На Меркурии он в виде графита. Из него при особых условиях получаются алмазы. Ученые предполагают, что алмазы изначально могли появиться в расплавленном ядре Меркурия. А потом, когда центр планеты начал остывать, алмазы стали выходить на поверхность. Постепенно из алмазов сложился толстый плотный пласт. Казалось бы, лети и собирай алмазы горстями. Но все не так просто. На Меркурии почти нет притяжения. Очень жарко из-за близости Солнца, да и крутится планета слишком быстро. Так что сесть на нее почти невозможно. Но когда-нибудь человечество доберется до меркурианских алмазов. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, мои любители холодного чая и теплого лета. С вами Катя Знайкина. Ребята, а вы знаете, что клубника – это единственная ягода, у которой семечки снаружи? Вот и лето такое же хитрое. Кажется сладким, а внутри полно сюрпризов. Берите ведерко ягод и вперед за приключениями.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Друзья, должен признаться, бывают моменты, когда я особенно скучаю по красоте. И тогда я отправляюсь в Рим, в Ватикан, где хранятся самые прекрасные и изысканные сокровища мира. Сегодня мы отправимся в Сикстинскую капеллу, церковь, построенную в конце 15 века по заказу папы римского Сикста IV. Отсюда и название. Ныне капелла – музей. Там мы будем созерцать творение самого великого Микеланджело Буонаротти, скульптора, живописца, великого мастера эпохи Возрождения. Наше почтение вам, о прекрасная Сикстинская капелла! Разрешите полюбоваться на ваши сокровища. Фрески Микеланджело.
2: О, я не мыслю себя отдельно от них. Этот величайший мастер, обожаемый мною, трудился под моими сводами около 4 лет. Каждый день ранним утром мастер поднимался на высокие подмостки и полулежа в неудобной позе работал в одиночку. В стихотворном послании своему другу Джованни де Пистоя он написал, какие физические мучения претерпел. Но если бы только это... Папа Юлий II постоянно торопил художника, докучал ему внезапными визитами. Чтобы не отвлекаться от своих трудов, Микеланджело приходилось делать вид, что не замечает его святейшества. Ай, а я признаюсь, незаметно от мастера сбрасывала вниз доски, создавая видимость опасности, чтобы папа ушел. Зато взгляните, как прекрасны написанные им фигуры. Они кажутся живыми.
1: Жаль, что у меня только один день. Ватикан хранит такое обилие поистине сказочных сокровищ, что нужно потратить многие годы, чтобы насладиться ими в полной мере.
3: Тайны

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется пять. Когда же купаться можно опять? Привет, друзья, это я, почтальон дядя Саша. Всем, кто едет на море, желаю хорошо отдохнуть.

0: как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
9: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Лето – идеальная пора для творчества. Кто-то пишет картины, кто-то песни, а кто-то составляет идеальный маршрут от холодильника до игровой приставки. И ведь это тоже своего рода искусство. Ребята, прошу, не переборщите, на улице намного интереснее. Ваш летний искусствовед Супер Гарик. Творите и сочиняйте свои лучшие каникулы вместе с детским радио.
0: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Ой, Рыжик, подумай только. Хорошо сидим, на солнышко глядим, глаза от удовольствия закрываем, бока погреться подставляем.
4: Хорошо-то хорошо, только места на подоконнике мало, мне тесно, лапы вытянуть некуда. Двигайся!
3: Гному в совместном комфорте кручиниться, а кот даже с места не сдвинется. А ну-ка убирай хвост, убирай. Да что ж так, убирай, ой, мы падаем. Рыжик, что ж теперь будет? Мы такую беду натворили, Артемкину лампу со стола уронили.
4: Без паники, мой поэтический друг. Она светодиодная, а это значит, что не только экологичная, энергоэффективная, но и прочная. Давай поднимем лампу и на место поставим.
3: А то я не знаю, что она энерго... такая. Ты думаешь, раз я гном, то кроме лучины ничего и не видать? Нет, брат, не ты один умен и усат. Вот скажи мне, где лампа стояла? Слева или справа? Покажи жестом, где у лампы было место.
4: Давай, Тихон, рассуждать логически. Письменный стол ставят возле окна специально, чтобы на него попадало больше солнечного света, чтобы глаза от уроков не уставали.
3: Ой, при чем тут это? От уроков не глаза устают. От школьной программы болит голова у мамы. Она сама об этом все время говорит.
4: Не отвлекайся. Так вот, если естественного солнечного освещения не хватает, например, вечером, то лампу ставят так, чтобы она не отбрасывала на тетрадку тень от руки. Если человек правша, то лампа слева, а если левша, то справа.
3: Я запутался, дружище, где какая у кого ручища? Различить лево и право для гнома сложная забава.
4: Ладно, сделаем по-простому, как в детском саду. Проведем эксперимент. Садись, возьми в руку карандаш, ну просто бери. Какое рисуешь? Вот, молодец. Положи ладонь этой руки на ребро, на мизинец, то есть. Ну, поставь ее как стеночку. Вот. А теперь двигаем лампу так, чтобы свет падал прямо на ладошку. Теперь тень от руки не будет тебе мешать, и будет все видно.
3: Учение свет, а не учение тьма.
4: Да, только это о другом, конечно. Но для нашего случая тоже подходит.
3: А почему на лампе провода нету? Как же ее в розетку включать?
4: Эта лампа от батареи работает.
3: Батареи? Вот этой под окном?
4: Батарея.

источник энергии, говоря простым языком. Та, которая под окном, источник тепловой энергии. А я говорю про батарейку в лампе. Она источник

0: Тихон?
1: Эх, Тихон, Тихон, мы, коты, совсем без света обойтись можем, если уж на то пошло. Мы и без него отлично видим. В 10 раз лучше людей, если быть точным. Нам электричество. Нужно только, чтобы телевизор посмотреть или молоко подогреть. Кошки любят слабое освещение и тенек. Так глазам проще.
2: Ага, рыжик, найдешь тень и лежишь там целый день. Куда уж там. А на окно тогда зачем забрался, если на солнышко лечь не старался?
1: Так это же другое дело. Погреться, помурлыкать.
2: Ой, вечереет. Ой. На подоконник снова залазить робею. Давай, мой друг, заберемся на батарею.
1: Только чур все место не занимать.
3: Гном и дом.
4: Гном и дом.
5: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Мне в жизни никогда не везет.
1: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю.

Не грусти, хозяин, не пропадем.

0: Детское радио в летнем режиме. Дома, на даче, в походе, в машине, в поезде, в море, в дороге, в пути. Путь нам любой вместе легче пройти. Я, дядь Саша, желаю вам хорошо отдохнуть и родителям, и деткам.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Все-таки полезно даже летом убирать в своей комнате. Представляешь, Кипятош, я нашла свой старый глобус.
2: О, давай представим, что мы путешествуем по всему миру.
1: Сначала на море, потом...

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
1: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Реклама.
6: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
8: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: В животе его огонь. Огонь.

0: в ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Летние каникулы – это когда можно не знать сегодняшнюю дату, не планировать дела на завтра и не оставлять себе напоминалки. С вами Супер Гарик. На календаре сегодня лето. Этим все сказано.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Зюсь! Папа, а почему скороговорки надо быстро-быстро говорить?
1: Так не просто быстро. Главное, говорить их четко и правильно. Но без тренировки сделать это непросто, потому что фраза «скороговорка» специально ведь строится так, что произнести ее быстро, не запинаясь, очень-очень нелегко. А если произносить их медленно, то, извини, не будет никакой пользы. Ведь скороговорки – это, понимаешь, такой речевой тренажер. Если регулярно тренироваться, то он поможет отчетливо произносить непослушные, так их называют, непослушные звуки. Например, если кто-то не выговаривает звук «рррр», то полезно проговаривать скороговорки со словами, в которых много этого звука.
0: А я знаю такую скороговорку: «Все бобры добры до своих бобрят, а перепелка прятала от ребят родных перепелят».
1: Ох, молодец!
0: Только сказать так быстро и без ошибок у меня не сразу получилось.
1: Так ты же тренировался, поэтому и результат появился.

Ведь чтобы от скороговорок была польза, а проговаривать их надо регулярно. К тому же они помогают отчетливо и произносить не только звуки, но и целые слова. А ведь это очень важно. Говорить не только правильно, но и понятно.

0: лето на детском радио.
1: Привет, ребята, меня зовут дядя Саша. Если настроение вдруг куда-то пропало, включите радиоприемник, ловите волну детского радио, и настроение ваше поднимется.

0: Много песен на детском радио.
1: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
2: Но почему тысяча дохлых кошек?
1: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля!

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
7: ООО «Система ПБО 0+.»

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на Детском радио.

0: радио. Детское радио.
1: Если к вам прилип песок, то скорее берите родителей за руку и бегом купаться. Чур за буйки не заплывать. Я Супер Гарик, плыву вместе с вами по волнам детского радио.
2: Много песен на детском радио.
3: Я на два мира живу, просто мира, слава в школе, после мировой тур. Музыку громче, ярче свет, я позвала всех подруг.

0: Русь при Иване Грозном.
1: Гремят, перекликаются колокола так же гулко, как и 14 лет назад, когда умер князь Василий III, оставив свой московский престол трехлетнему наследнику царевичу Ивану. А как исполнилось Ивану Васильевичу 16 лет, крепко ухватил он державу со скипетром. Не князем по старинке, царем решил стать, самодержцем, чтобы и бояре были слугами его. Морозным январским днем 1547 года его короновали в Успенском соборе Московского Кремля.
0: Ведение государственных дел юный царь доверил своим приближенным князьям и боярам. Это новое правительство позднее князь Андрей Курбский назвал «избранной радой». А в конце февраля 1549 года царь объявил собор примирения, позвав в свой дворец бояр, дворян и священнослужителей.

0: Участники этого первого в истории России Земского собора услышали от монарха о том, что многое в государстве отныне будет по-новому. Суды станут справедливыми, в делах управления порядок будет, а главное, появится у страны постоянная, сильная армия.
1: Полно, мать, горевать, надо сына собирать. Рос тебе, молодец, будет царский стрелец. Матушке разлука, а сынку наука. Строй держать, пищаль заряжать, русскую державу защищать.
0: Берега великой реки Волги были усланы осколками грозной некогда Золотой Орды. Казанское ханство, Астраханское – это были недобрые соседи. То и дело от их набегов страдали русские селения. С появлением у страны сильной армии все должно было измениться.
1: Как на волжских берегах все поля в хлебах, знать сулила судьба жизнь сытую, только вышла она разбитую. Лютый враг пришел, разорил дома, братьев в плен увел, город сжег дотла. У тебя ж, государь, тысячи стрельцов, на казанский улус ты пошли бойцов.
0: Осенью 1551 года, после двухмесячной осады, стрелецкие полки штурмом взяли Казань. Через 4 года ее судьбу разделила Астрахань. Границы Российского царства пролегли по Уральским горам. Крепло государство, мужал царь, и все больше тяготился он советами избранной рады. В бывших приближенных и доверенных сторонниках стал он видеть изменников и врагов. В декабре 1564 года царь с семейством неожиданно уехал из столицы в Александровскую слободу. К нему отправилась делегация бояр с просьбой о возвращении. Царь обещал вернуться с условием, что в стране будет установлен новый порядок, который позже получил название «опричнина» от старого русского слова «оприч» — «кроме». Так, кроме просто русских земель, в стране появились еще и царские. Получив в свое владение часть Москвы, Вязьму, Можайск, Вологду, Кострому и другие города и земли, царь учредил опричное войско. Опричники по его замыслу и слову должны были грызть царских врагов и выметать из государства измену. В знак этого они прикрепляли у седла лошади голову собаки и метлу. Страшен был вид опричников, страшны и дела их. Получив почти неограниченную власть, многие из них использовали ее лишь для собственного обогащения. Они грабили, притесняли и разоряли людей именем царя, которого в народе стали с той поры все чаще называть Грозным.
1: У прохожего спроси, подтвердит, коли не смолчит, грозен царь Иоанн на Руси, но опричники его – палачи. И ведь нету на них суда, будто бесы летят в ночи. Может, мимо летят, не к нам? Тихо, тихо, замри, молчи. Загремели засовы, крик, на боярском дворе погром. Отрок ли, седой ли старик, не трясись над своим добром. У резных твоих теремов, у перин да у жемчугов скоро будут хозяева новые, собачьеголовые.
0: Эпоха, начавшаяся светло и ярко, заканчивалась трагически. В 1584 году царь умер.

0: радио.
1: Хороший день начинается с солнца и не заканчивается. А между восходом и закатом происходит самое интересное – наши невероятные приключения. Проводим лето вместе! Я Супер Гарик, вы слушаете детское радио.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

Мальчики и девочки, с вами Кирилл Раскаскин. Есть у меня отличная идея, чем можно заняться в свободное время. Ставить спектакли для родителей или показывать фокусы. Уверен, все будут просто в восторге. Развивайте свои творческие навыки и слушайте «Детское радио».

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое? Или цветные мармеладки? Или с барсиком играть? Или на улице гулять? Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Реклама.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
0: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама!
10: Папа!
9: Бабушка!
10: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
1: Детское радио!
0: Детское радио!

0: мире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире «Детский

0: Латвийского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Младенцы узнают время суток на вкус. Оказывается, материнское молоко помогает новорожденным распознавать день и ночь. Все дело в том, что в организме мамы по утрам и вечерам вырабатываются разные гормоны. Это вещества, которые влияют на работу нашего организма. Гормоны вместе с материнским молоком поступают к малышу. По словам ученых, утром в молоке много кортизола. Это такой гормон, который делает нас бодрыми и помогает быстрее проснуться. Ну а на ужин у младенцев специальное молоко, успокаивающее. В нем содержится мелатонин. Его еще называют гормоном сна. Так что вечернее молоко помогает малышам быстрее засыпать.
1: А знаете ли вы, что...
0: За последние века человечество в целом поглупело! Такую неожиданную новость сообщили ученые. Одни специалисты связывают это с законами развития людей и говорят, что в ситуации нет ничего страшного. Другие, наоборот, бьют тревогу и винят во всем развитие технологий. У древних людей, неандертальцев, мозг был крупнее нашего. В суровых условиях жизни все важные сведения им приходилось держать в голове. Современные люди, наоборот, одежду, пищу и информацию получают уже в готовом виде. А накопленные поколениями знания хранятся на разных носителях, в книгах и в компьютерах. Поэтому в последние 25 тысяч лет мозг человека медленно уменьшается, усыхает. Чтобы мозг работал хорошо, нужно его как следует нагружать. Много читать, учить стихи, решать задачки. Словом, развиваться в разных направлениях.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Некоторые насекомые могут слышать ногами. Американские исследователи выяснили, у пауков отличный слух. Конечно, настоящих ушей у них нет. Все пауки улавливают звуки при помощи специальных сверхчувствительных волосков. А расположены волоски прямо на лапах. Паук чувствует вибрацию воздуха или предметов, напрягает все свои 8 лап и внимательно слушает. По звуку он может распознать не только приближающуюся добычу, но и голос человека. Понимает ли при этом паук речь, ученые пока не знают. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

Танцелита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

и от глупости. И еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

0: мои дорогие.
1: Весьма дорогие пиявочки.
2: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства.

0: Радио Чат. Светофоров отвечает. Радио Чат о правилах дорожного движения. Выпуск 6. Мечта.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: Поздравляю вас, экзамены вы сдали на отлично, и теперь сможете получить водительское удостоверение. Некоторые вот говорят, что мы, инспекторы безопасности дорожного движения, очень строгие, и что экзамены будущему водителю сдать непросто. Ну а как иначе? Мы должны быть уверены, что человек все правила на зубок знает. Это, кстати, не только к водителям транспорта относится, но и к вам, пассажирам. Для них тоже свои правила безопасности существуют. О, секундочку. В наш чат несколько новых аудиосообщений от Глеба пришло. Ну-ка.
3: Уважаемый инспектор Иван Светофоров, здрасте. Это Глеб. Мы сегодня переезжаем на новую квартиру. Сейчас вещи грузят. Огромный грузовик приехал. Я ужасно хочу в кузове поехать. Помогите уговорить моего папу. Ну, или хоть в кабине грузовика, чтоб я прокатился. Там целых 3 места. Я видел. Всегда мечтал в грузовике покататься. А папа говорит, что я с ним в нашей легковушке поеду.
2: Ох, Глеб, ну что значит уговорить папу? Мечта – это прекрасно, конечно. Но пока мечта Глеба ну никак не может осуществиться. Перевозка детей до 12 лет в кузове или прицепе запрещена. Что же до поездки в кабине грузовика, так кое-кто из юных инспекторов пишет. Интересно, интересно, что ребята по этому поводу думают? Лиза первая. Я вообще-то не видела никогда, чтобы дети в кабине грузовика ездили. Ваня присоединяется. Ты чего, Глеб? В кузове грузы перевозят, а не людей. А про кабину я не думал никогда, но, наверное, тоже нельзя. Мне кажется, маловато шансов у тебя, пишет Антон. В кузове груз, а в кабине водитель и пассажиры. В общем, ребята, вы правы. Так Рита хочет сказать.
4: Всем привет. Я в интернете нашла информацию, что детям до 12 лет поездка в кузове или прицепе запрещена. А в кабине ребенку можно ехать только в специальном автокресле или в бустере. Если он еще по росту и весу недостаточно большой, чтобы просто на сиденье ехать пристегнутым.
2: Молодец, Рита! Но вовсе не потому, что ему места не хватит из-за того, что там грузчики сидят. Ну-ка, что нам Коля записал?
5: Так, в автомобиле ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве до 7 лет в автокресле. А с 7 до 11 лет понадобится автокресло, если ребенок еще из него не вырос. Или бустер. Ну вы знаете, сиденье такое специальное. И пассажир обязательно должен быть пристегнут ремнями безопасности. Что в салоне легкового автомобиля, что в кабине грузовика. Только дети по размеру меньше взрослых. Из-за этого ремень безопасности у ребенка не через грудь проходит, а через шею. Так быть не должно. Потому детей усаживают на бустер или в автокресло, чтобы они повыше были.

0: ремни безопасности их правильно держали. А на обычном сидении ехать можно только если ребенок по росту и весу уже почти как взрослый.
1: Молодец, Коля, очень правильно и подробно все объяснил. Скорее всего, Глеб действительно не сможет поехать в кабине грузовика, ведь он должен по росту и весу ехать именно в бустере или даже автокресле. Их у водителя грузовика может не найтись. Я очень рад, ребята, что вы так хорошо в этом вопросе разбираетесь. И на вопрос Глебу вы ответили. Но у меня еще есть вопрос. Как вести себя пассажиру в салоне автомобиля, вы отлично знаете. То, что пассажир всегда должен быть пристегнут ремнями безопасности, тоже знаете. А вот умеете ли вы грамотно высадку и посадку в автомобиль осуществлять?
0: Садиться в авто и выходить можно только после полной остановки транспортного средства.
1: Верно, Коля, но это еще не все. Так, Лиза пишет, что и ремни безопасности самостоятельно отстегивать не стоит. Верно, не стоит. А что насчет высадки и посадки?
2: Высаживаться пассажир должен только со стороны обочины или тротуара, а ребенок только после того, как выйдет взрослый и проконтролирует, что все безопасно.
1: Правильно, Рита. Да и посадку в автомобиль взрослый тоже должен проконтролировать. Проверить, все ли в порядке, хорошо ли ремень безопасности пристегнут. В общем, сами, без спросу, не садиться в автомобиль, не выходить из него дети не должны. Так, что-то еще ребята нам прислали? Послушаем.
2: Я еще хочу Глебу сказать. Глеб, ты не расстраивайся. Понятно, что у тебя мечта, но это ведь опасно.
0: Да, Глеб, не вешай нос. Сегодня, пожалуй, не получится в грузовике прокатиться. Но вырастешь, может, сам грузовик водить станешь. Еще тебе все завидовать будут. А пока, ну правда, безопасность важнее всего.
1: Согласен. Удачи тебе, Глеб, на новом месте. Ребята, дело говорят. Пусть твоя мечта пока не сбудется, но это не беда. Ты к ней маленькими шагами иди. Медленно, но верно. И перво-наперво правила безопасности выучи. Хорошенько запомни, как пассажиру следует себя вести в салоне автомобиля. А потом потихоньку начинай правила для водителей автотранспорта изучать. Подрастешь, в автошколу поступишь. Может даже так случится, что я у тебя экзамены принимать стану. Вот и сбудется твоя мечта. Вон оно как, друзья. Быть грамотным пассажиром-то тоже не так просто, как выясняется. Но вы, ребята, молодцы. Не сомневаюсь, что вы не только все правила безопасности прекрасно знаете, но и всегда их выполняете. Всем пока. До связи.
3: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
4: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
5: Детское радио.

0: Opa! Opa!
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю! Слушай нас в умной колонке! Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
2: Ноль плюс. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Есть такая работа – обнимать медведей.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Откуда взялось варенье?».
1: Почти все жители Букварии что-нибудь выращивали в своих садах и огородах. У буквы «А», например, росли астры, арбузы и абрикосовые деревья. Когда созревал урожай абрикосов, другие буквы с радостью брали у нее эти сочные ароматные плоды. Но абрикосов все равно оставалось много, они портились, и их приходилось выкидывать. Буква «А» очень сильно переживала из-за этого. Однажды к букве «А» пришла в гости буква «В», у которой в саду росли замечательные бордовые вишни.
2: А вишни вкуснее всех фруктов и овощей.
1: Насмешливо сказала буква «В», когда увидела, что буква «А» собирает подпорченные абрикосы, чтобы их выбросить.
3: «Мои абрикосы аппетитнее и слаще», — возразила ей буква «А». «А твоя вишня кислющая».
1: Так бы они спорили еще долго, если бы рядом не проходил мягкий знак, который был самой любознательной и начитанной буквой в букварии. Многие жители спрашивали совета у мягкого знака, и он никому никогда не отказывал. Услышав спор «А» и «В», мягкий знак подошел к ограде и весело спросил:
4: «А вы не пробовали варить ваши абрикосы и вишни, чтобы они не портились?»
1: Буквы «А» и «В» так растерялись, что не смогли ничего ответить. Мягкий знак весело подмигнул им и продолжил:
4: «Чтобы получилось вкусно и сладко, вам понадобится сахар. Его вы можете взять у буквы «С». У нее же сахарная свекла вот-вот созреет. А сахар из свеклы очень вкусный, поверьте мне. Вот сварите абрикосы и вишни с сахаром и получите варенье».
1: Буквы «А» и «В» смотрели на мягкий знак восторженными глазами.
3: «Ах, это прекрасно! Теперь все мои абрикосы пойдут в дело!» — воскликнула буква «А».
2: «Великолепно!» —
1: добавила буква «В». «Теперь мои вишни станут сладкими и еще более вкусными». Мягкий знак помахал им на прощанье и, радостно посвистывая, пошел дальше по своим делам. Тем временем буквы «А» и «В» поспешили к домику буквы «С», которая как раз копошилась в своем огороде. Когда буквы «А» и «В» спросили у нее про сахар, она стала хвалиться:
2: «Сахар сама создаю, сладкий-сладкий. Смотрите, какая свекла созрела. Залюбуешься. Вот сейчас выкопаю ее, сварю, измельчу, отожму, выпарю, и получится сахар».
1: Три подружки немного пошептались, и на следующий день буква «А» привезла к «С» целую тележку абрикосов, а буква «В» притащила огромную корзину с вишней. И три буквы, недолго думая, стали варить варенье. С тех пор в букварии все, кто выращивал фрукты или ягоды, приходили к букве «С» и просили ее помочь сварить варенье. А потом угощали им всех остальных жителей.
5: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
6: Детское радио!
0: Детское радио! Русское радио.

0: Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу. Ну, приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Найден самый морщинистый кот на планете. Это кот породы сфинкс по кличке Джордан. Его хозяйка Сандра Филиппи из Швейцарии. На первый взгляд котик выглядит устрашающе. Шерсти практически нет, зато все туловище и голова в розовых складках кожи и огромные бирюзового цвета глаза. Большое количество морщин сделало кота популярным. За его жизнью следят тысячи подписчиков в соцсетях. Они сравнивают животное с гусеницей, мозгом или клёцками. Хозяйка уверяет, что кот очень милый и любознательный и ведет себя как веселый щенок.
3: А знаете ли вы, что...
1: Конь может быть фотомоделью. Каждый из вас наверняка смотрел серию мультфильмов про трех богатырей. Самый забавный там персонаж – конь по кличке Гай Юлий Цезарь. Кто бы мог подумать, но его точную живую копию нашли в Исландии. Местный священник проезжал мимо поля, на котором паслись лошади, и решил их пофотографировать, так как любит снимать животных. И в это время один из скакунов начал в прямом смысле слова кривляться. Фотолюбитель удивился, но момент не упустил. В результате появились забавные фото, на которых конь показывает язык и скалит зубы. А главное для нас, что конь, ну, очень похож на Гая Юлия Цезаря из нашего мультика.
3: Ужасно интересно.
4: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Из маленьких собак получаются отличные няньки. Это 5-летний пес породы корги по кличке Йоги из американского города Атлантик-Бич. Корги – это маленькая собачка с длинным телом и большими ушами. Прославился корги Йоги тем, что воспитывает утят. Они повсюду следуют за ним, считая его своей мамой или папой. Началось все с того, что однажды хозяйка собаки Фрэнсис Марш принесла домой маленьких утят. Йоги тут же сунул нос в коробку и облизал пищащих птенцов. С тех пор они стали не разлей вода. Утята во всем слушаются корги, а он о них заботится. Например, водит на озеро купаться или укладывает спать, перед сном подталкивая утят своим носом к коробке. А если птенцы слишком расшалились, то может и гавкнуть, чтобы успокоились. Ученые объясняют, все просто. Птенцы устанавливают мгновенную связь с тем, кого увидели при рождении, и думают, что это их мама. Поэтому часто птенцы привязываются к человеку, которого увидели после того, как вылупились из яйца. Но чтобы они выбрали мамой собаку – большая редкость. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Ой, Кипидошечка, сейчас бы...
1: Нет-нет, Веснушка, не спать. Если уснешь, то кто расскажет мальчикам и девочкам о всеми любимой колыбельной?
0: Все-все-все-все-все, сейчас не ночь, так что сон прочь. Рассказываем?
1: Давай.
2: Запивайка.
3: В 1964 году маленькие зрители впервые увидели программу «Спокойной ночи, малыши», которая начиналась с песни «Спят усталые игрушки».
1: Колыбельную эту написал композитор Аркадий Островский, автор знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце».
3: А стихи написала поэтесса Зоя Петрова.
1: Колыбельную эту исполняли разные певцы. Однако самым известным стал замечательный актер Олег Анофриев.
3: Если кто не знает, то это голос сразу и львенка, и черепахи, и голос почти всех героев бременских музыкантов, и героев многих других мультфильмов.
1: Спеть нашу любимую колыбельную актера Олега Анофриева пригласил композитор Аркадий Островский.
3: И между ними произошел очень интересный разговор.
1: Давай, Веснушка, я буду за Олега Анофриева.
3: А я за Аркадия Островского.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Вот такая будет песня, сказал Аркадий Островский и встал из-за рояля. Ну что, Олег, споешь? У тебя получится.
1: «Ну, даже не знаю», – задумчиво ответил Анофриев и почесал затылок.
3: «Что значит «не знаю»? Как это «не знаю»? Тебе что, не нравится песня?» – удивился Островский.
1: «Ты только не обижайся, Аркаш, но она какая-то простоватая, что ли», – признался Анофриев и стал напевать мелодию первых двух строчек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что это? Одно и то же. Какой-то тили-тили тролливали.
3: И вовсе не тили-тили, и совсем не тролливали, обиженно засопел Островский. Не ожидал от тебя, Олег.
1: Но мы же с тобой друзья, Аркаш. Вот я честно и сказал все, что думаю, ответил Анофриев.
3: Да, конечно, друзья. Вот потому я тебе честно и говорю, что только ты из этих, как ты выразился, тили-тили и трали-вали, сделаешь безусловный шедевр, стал уговаривать актера Островский.
1: Ладно, ладно, заулыбался Анофриев. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Так что ли?
3: Ну да, продолжил Островский. Спой, Светик, не стыдись.
1: Хорошо, согласился Анофриев. Поработаю я с твоим шедевром, так и быть. Только тогда один из куплетов надо будет убрать, неожиданно добавил он.
3: Что? Опешил Островский. Что убрать? Это еще почему?
1: А потому... парировал Анофриев. Мы колыбельную детям поем или страшилку на ночь?
3: Какая еще страшилка? Где страшилка? Откуда страшилка? Возмутился Островский.
1: Откуда, не знаю. А где? Вот, пожалуйста. Обязательно по дому в этот час тихо-тихо ходит дрема возле нас. Это же ужас! Понизил голос Анофриев. Ночью по дому бум-бум-бум ходит где-то во тьме возле ребенка. Не пойми кто, какой-то дрема. Да я б ни за что не уснул.
3: Какая-то, а не какой-то. И дрема — это что-то вроде Оли Лукоя, помогающий детям заснуть. И страшилки тут ни при чем.
1: Не буду я петь про этого дрему, выпалил Анофриев. Это жуть какая-то. Ищи другого исполнителя.
3: Ладно, ладно, воскликнул Островский. Не надо мне никакого другого. Уберу, так и быть, специально для тебя этот куплет. В конце концов, 4 куплета действительно многовато. Достаточно будет и 3.
1: Ну, вот и договорились, обрадовался Анофриев. Вот только... Вдруг, остановившись у двери, произнес он: Что это за пирожен птица у тебя во втором куплете? Это которая детям пирожные, что ли, приносит?
3: Какие пирожные? Какая птица? Удивился Островский.
1: Ну как же, со слоненком подружиться и поймать пирожен птицу, напел Анофриев.
3: Уши надо тщательнее мыть, Олежа, рассмеялся Островский. И поймать перо жар птицы. Вот что там поется.
1: Вот оно что. Видать, когда утром полоскал уши вишневым компотом, косточки вынуть забыл. Весело ответил Анофриев.
0: Что было дальше?
1: А дальше Олег Анофриев все-таки спел про дрему, но, правда, в телепередаче этот куплет сейчас не звучит.
0: Многие-многие годы под песню «Спят усталые игрушки» каждый вечер ложились спать миллионы мальчиков и девочек по всей нашей стране.
1: Да и сейчас во многих семьях мамы поют ребятам перед сном эту колыбельную.
4: Запевай-ка!
3: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей!
3: Музыка Аркадия Островского.
1: Слова Зои Петровой.
3: Песня «Спят усталые игрушки».
1: Исполняет Олег Анофриев.

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Не горы, не враги, ты!

0: І поруч уєс.
1: Поруч уєс.
0: В стране дураков. Крикс, пикс, фест.
1: Полейте хорошенечко.
0: Советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.

0: поле чудес. А поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, пекс, фекс, фекс, рекс, пекс.
2: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Алина.
3: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
8: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь, то прогонит.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам включается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+.

0: ему на суточный ром. 6+.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
6: Мам, только не выключай!
5: Детское радио живет.
7: Детское радио любит вся семья.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Привет, Макс.
2: Здравствуйте, Мария Петровна.
1: Заходи, заходи.
2: Ой, Мария Петровна, у вас тут столько книг, прямо как в библиотеке. Вы что, решили заменить нашу учительницу по литературе?
1: Разумеется, нет, Макс, ведь я учитель математики.
2: Но тогда...
1: Для чего столько книг? Видишь ли, Макс, это связано с новым расследованием детективного агентства «Хрум».
2: Что-то новое в хитрейших расследованиях умнейших мыслителей?
1: Именно так. Правда, это расследование не совсем сказочное.
2: Не сказочное? А какое?
1: Вот, посмотри. Это книги Фрэнсис Бёрнетт.
2: «Таинственный сад», «Маленькая принцесса», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Потерянный принц». Вполне сказочные названия.
1: Похоже, эти сказки ты не читал.
2: Про маленького лорда вроде фильм видел. Точно не помню.
1: Ох, Макс.
2: Но если это не сказки, что-то могло испортиться. Или в несказочных книгах тоже бывают проблемы? А попасть в них можно? А полиция там есть? А Добрыня там бывает?
1: Слишком много вопросов, коллега. Вот коротко суть дела. Проблемы начались в книге «Маленький лорд Фаунтлерой». Это история о мальчике, который внезапно оказывается единственным наследником своего богатого и знатного деда.
2: Да, помню эту историю. Дедушка был очень строгий и сердитый. А еще он ни капельки не любил маму мальчика. Но в конце концов все подружились.

0: Внезапно в книге произошли изменения. Примерно на середине повествования дедушка разорился. От огромного поместья остался маленький старенький домик, а деньги почти закончились.
1: Как это? Разве может сюжет книги сам собой поменяться?
0: Сам собой сюжет измениться не может, но кто-то мог его поменять.
1: А как вы об этом узнали?
0: Наш школьный библиотекарь Василий Андреевич заметил. Но это еще не все. Изменилась книга «Таинственный сад». В этой повести Фрэнсис Бёрнетт рассказывает о маленькой девочке. Девочка жила с родителями в Индии. Случилось так, что она осиротела, и ей пришлось поехать в Англию к своему дяде. Он был ее единственным родственником. И потом, впрочем, это к делу отношения не имеет. По книге, ее дядя – владелец большого дома и большого участка земли. Очень богатый человек. Однако что-то изменилось и в этой книге. Все ее герои остались без гроша в кармане.
1: Ерунда какая-то.
0: Нет, Макс, не ерунда, а воровство.
1: Думаете, их ограбили?
0: Похоже, что так. Сейчас я проверяю, нет ли подобных случаев в других книгах.
1: И что узнали?
0: Пока немного. Дело осложняется тем, что в книге «Маленькая принцесса» девочка по имени Сара из самой богатой ученицы школы превращается в бедную служанку. Так и должно быть по сюжету. Понять, были там воры или нет, пока сложно.
1: Воры? Почему сразу воры? А может, там один вор?
0: Довольно разговаривать.

0: домах для бедняков. Со всеми поговорил, только напрасно. Они ничего не знают.
1: Как это возможно?
0: Говорят, что просто проснулись однажды утром среди руин.
1: Странно.
0: Да, и все бы ничего, будь это волшебные сказки. Но здесь магии отродясь не было.
1: Давай Марии Петровне позвоним. Она ведь еще не знает, что ты тут.
0: Ага, звони. А я еще разок по комнатам пройдусь.
2: Да, Макс, я как раз хотела тебе звонить. На чердаке я нашла Сару, Бекки, учениц школы и всех учителей.
1: Что они там делают?
2: Чердак остался единственным местом, пригодным для жизни. Все перебрались туда. В соседних домах ситуация не лучше. Кругом все разрушено.
1: Да, Добрыня говорит, в маленьком лорде то же самое.
2: Начальник сказочной полиции уже здесь?
1: Здесь.
2: Спускаюсь к вам.
1: Да, мы как раз осматриваем комнаты. Но во всех комнатах одно и то же.
0: Макс!
1: Что?
0: Поди-ка сюда.
1: Иду. Что такое?
0: Вот, смотри, перо. Как, по-твоему, оно может быть уликой?
1: Кажется, ястребиное.
0: Да, ястребиное. Я такие где-то видел.
1: Где?
0: Не помню.
1: А в какой сказке есть ястребы?
0: Ну, в разных, всех не упомнишь. Черепаха и ястреб, мудрый ястреб, петух и ястреб, ястреб и курица.
1: Да, многовато.
0: Но именно эти. Где же я их видел?
3: Вот вы где. Привет, Добрыня.
4: О, здрасте, Марья Петровна. Смотрите, вот перья, ястребиные.
3: Это улика. Положу их в специальный конверт. Странно, эти перья кажутся мне знакомыми.
1: И Добрыня тоже.
0: Да, такое смутное чувство, как будто только что видел сон. Хочешь рассказать его? Но уже не помнишь.
3: Добрыня, а в других произведениях Фрэнсис Бёрнетт ты уже был?
0: Только в «Маленьком лорде Фаунтлерое». В остальных пока не успел. А вы думаете, что так везде?
1: Мария Петровна, а что, здесь тоже герои совсем ничего не помнят?
3: Думаю, следует проверить все истории.
1: А их много?
0: Не очень, но...
3: Нам известно, что в книге «Таинственный сад» тоже произошли изменения.
0: Правда? А я и не слышал об этом. Странно.
3: Необходимо отправиться туда. Преступник мог оставить улики. Возможно, жертвы преступления что-то заметили.
0: Ой, Марья Петровна, мне пришло сообщение из офиса сказочной полиции. Меняется история «Потерянный принц».
3: Нам надо разделиться.
0: Я отправлюсь к принцу.
3: А мы с Максом в таинственный сад. Готов, Максим?
1: Конечно.
5: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
1: Ой, Мария Петровна!
3: Да, вижу. Здесь случилась беда.
1: Дом разрушен, деревья поломаны, тишина какая-то зловещая. А где же сад? Ведь сказка называется «Таинственный сад».
3: В него не просто попасть. Этот сад секретный.
1: Как это? Он же большой.
3: Макс, ну как можно проводить расследование, когда ты не знаешь сюжета истории?
1: Марья Петровна, я запомнил. Фрэнсис Бёрнетт, «Таинственный сад». Обязательно прочитаю.
3: Надеюсь. Помнишь, я говорила тебе, героиня книги, девочка Мэри, приехала жить к своему дяде. Общаться ей было не с кем. Она целыми днями бродила вокруг дома и скучала. Однажды она нашла потайную дверцу, а дверца вела в заброшенный сад.
1: Значит, что-то заброшенное было здесь по сюжету?
3: Только сад. Позже Мэри вместе с новыми друзьями восстановила сад, и он расцвел. Но где он? Сложно понять, когда все в таком состоянии.
1: О, птичка какая-то! Красиво поет!
3: Малиновка, как хорошо, что ты появилась. Ты проводишь нас в сад?
1: Откуда она может знать, где сад?
3: Эта птичка знает.
1: Ой, она правда куда-то нас ведет.
3: А вот и дверца.
1: Вся плющом заросла.
3: Ничего, мы ее очистим. Вот так. Ну-ка проверим, не заперта ли дверь.
1: Может, просто заржавела? Наверное, нужно посильнее надавить. Вот так. Открылась.
3: Да, идем.
1: Это волшебный сад? больше похоже на заросшие джунгли.
3: В джунглях другая растительность, тропическая. А здесь типичный английский сад.

0: только очень запущенный.
1: А что, английские сады чем-то особенным отличаются?
0: Конечно. В разных странах свои традиции устройства сада. Французский стиль предполагает четкость и симметрию, тщательно постриженные деревья и кусты. В английском парке должно складываться впечатление, что сад растет сам по себе, без присмотра садовника. Но только впечатление.
1: Не поймешь, что сложнее.
0: Согласна. Добиться эффекта естественности бывает непросто.
1: Но здесь это удалось. Трудно представить, что тут когда-то ступала нога человека.
0: Однако следы тут есть.
1: Ой, точно, разные. Я сначала и не заметила из-за всех этих веток и кустов.
0: Здесь кто-то недавно прошел.
1: Только потом следы куда-то исчезают. Не видно их.
0: Просто слишком много травы, и следы трудно заметить.
1: Марья Петровна, я нашел что-то вроде тропинки. Может, те, кто был здесь, шли по ней?
0: Тут не одна тропинка, их две. Видишь?
1: Да.
0: Проверим обе. Я пойду по левой.
1: А я по правой. Посмотрим, куда они нас приведут. Хм, а моя тропинка, похоже, сужается. Ой, кто здесь? Кто здесь? Ответь! Эй, покажись! Не бойся,

0: Что, в твоей сказке тоже?
1: Ну да, пустота, нищета, разруха. Герои попрятались, рассказать ничего не могут.
0: А мы в саду, героев не видно, только шорохи какие-то слышны.
1: Шорохи?
0: Ну да, может птица, конечно, или звери.
1: Макс, ты что, боишься что ли?
0: Да просто неуютно как-то.
1: Давай-ка я к тебе перемещусь. Все равно в моей сказке уже ничего нового не выясню.
0: Хорошо, спасибо.
2: Ух, да тут и впрямь жутковато.
0: Да, это настоящий английский сад. Он выглядит очень естественно.
2: Это ты к чему говоришь?
0: Не знаю, мне это Мария Петровна сказала.
2: А где она?
0: Пошла по другой тропинке. Ты слышал?
2: О, да, слышал.
0: Ага, опять этот шорох.
2: А эта английская естественность случайно не предполагает присутствие медведей?
0: Не знаю, не уверен.
2: Эй, кто бы ты ни был, именем сказочного закона приказываю, перестань шуршать и выходи на свет.
0: Думаешь, сработает?
2: Обычно срабатывает.
0: Ой, это же...
2: Не пойми, что или кто.
0: Оно в лохмотьях и с одним глазом. Эй, постой!
2: За ним!

0: Осторожнее!
1: Я об корень споткнулся.
0: Не ушибся?
1: Да нет, а где это?
0: Не видать. Эх, упустили. Как думаешь, оно отсюда? Местное?
1: Не знаю, я не успела рассмотреть лицо. Только этот огромный красный глаз, лохмотья, волосы всклокочены.
2: Что за крики, коллеги?
3: Марья Петровна, а вы откуда?
2: Из другого конца парка. Там скрываются персонажи книги. Они сидят в беседке, сделали в ней что-то вроде шалаша и прячутся там.
1: От кого?
2: Этого они не смогли объяснить.
3: Марья Петровна, а вы не видели? Вы никого не видели?
2: Добрыня, кого я должна была увидеть?
1: Такое, в лохмотьях, на голове копна длинных грязных волос и глаз один.
3: У меня вообще от него мурашки по коже.
2: Где вы видели это? Показывайте.
1: Там, пряталась за кустами и шуршала.
2: За кустами? Давайте осмотрим их. Вот здесь, да?
3: Точно, тут.
1: Ничего не видно.
3: Макс, тут следов хоть отбавляй.
1: Разве тут что-то есть?
3: Наоборот, тут чего-то нет. Например, листьев на ветках.
2: Молодец, Добрыня. А вот птичье гнездо, дырявое. В нем никто не живет. А на этом кусте могли бы расти ягоды. Их тоже нет.
1: А вот следы.
3: Трава будто выжжена.
1: Это нечто. Кто оно? Почему оно уничтожает все вокруг себя?
2: Есть у меня кое-какие предположения, но посмотрим еще. Идите за мной.
3: А, Макс, знаешь, не так плохо, что ты споткнулся.
1: Это почему?
3: А кто его знает, что бы случилось, если бы ты к нему прикоснулся?
2: Спокойно, коллеги, без паники.
3: Это не паника, Марья Петровна.
1: Смотрите, здесь следы обрываются.
2: Да.
1: Но это не так, как с травой. Там были следы, а тут...
2: Похоже, что тут оно исчезло.
3: Вот так вот просто исчезло?
2: А вот и беседка. Сейчас спросим у героев. Может, кто-то видел это нечто одноглазое?
3: Стойте! Вон оно! Смотрите, я вижу его!
1: Ой, лохматые, оборванные! Идет к беседке.
2: Тише, не спугните его.
3: Только не говорите, что оно нас боится. Его прикосновение убивает все вокруг. Уверен, это оно виновато в том, что случилось с этими сказками.
1: Я тоже так думаю. Мария Петровна, как будем его ловить?
2: Подождите, нужно понять, с кем мы имеем дело и виновато ли это существо. Постой же! Эй, лихо, остановись! Нам нужно с тобой поговорить.
1: Ого, оно остановилось, обернулось. Ужас, какое у него худое и злое лицо. И этот глаз.
3: Марья Петровна, как вы сказали, лихо?

0: да! Макс, это же Лиха Одноглазая!
1: Что? Это такой персонаж?
0: Ну да, мифический!
1: Пойдем послушаем, о чем с ним Мария Петровна говорит.
2: Тебя зовут Лиха.
3: Да, так меня называют.
2: Добрый день, я Мария Петровна, глава детективного агентства «Хитрейшие расследования умнейших мыслителей».
3: И еще учительница.
2: Верно. Скажи, как ты тут оказалась? Ведь твое место в другой сказке.
3: Меня сюда призвали.
2: Кто?
3: Те, кто хотел богатства.
2: Кто же это?
3: Они не так хорошо воспитаны, как вы, Марья Петровна. Они забыли представиться.
2: Тебе известно, кто они?
3: Я знаю, что они преступники. Воры, плуты, мошенники.
2: Это уже что-то.
3: А больше мне ничего не известно. Прощайте.
2: Подожди. Сколько их?
3: Двое.
2: Из какой они сказки?
3: А этого я не знаю.
2: Как они выглядели?
3: Как обычные люди.
2: Возможно, у них были особые приметы. Шрамы, родинки. Может, кто-то из них хромал?
3: Нет, ничего такого. Разве что...
2: Что?
3: Иностранный акцент. Они говорили по-английски, но как-то странно.
2: Акцент? Хорошо. Но что они тут делали? Искали денег?
3: Да. Хотели ограбить. Сначала Фаунтлероев, потом Арчибальда, Сару Кру и принца и всех остальных.
2: То есть пройти по всем сказкам Фрэнсис Бёрнетт?
3: А может, не только.
2: Они планировали ограбление в сказках других авторов?
3: Возможно.
2: Благодарю. Мы это выясним. А ты, Лиха, немедленно возвращайся в свою сказку.
3: Ха! Мне тут уже давно надоело. Прощайте.
0: И вы так легко его отпустили? А вдруг оно наврал? Наврала? То есть, наврала?
1: Действительно, Мария Петровна, у него ведь нет алиби. И оно...
2: Да, Лиха Одноглазая замешана в этом деле. Но оно не совершало преступления.
1: Только не говорите, что Лиха – жертва.
2: Нет, конечно, не жертва. Лиха – орудие преступления.
1: Вот бы понять, кто его сюда послал. Лиха говорила о преступниках, да?
2: Их двое. Они продолжают разрушать сказки.
0: Так, и где их искать? Ведь преступники встречаются во многих сказках.
1: Да, в сказке «Малыш и Карлсон» были жулики.
2: В книге «Расмус Бродяга» тоже. Но они говорили по-шведски.
0: А нам кто нужен? Англичане?
2: Нет, они говорили по-английски с акцентом. Это мог быть герой какой-то американской сказки.
1: Думаете, преступники из Америки?
0: А может, это индейцы? Помните, мы нашли перья?
2: Ну, конечно, перья. Теперь я знаю, кто они.
1: Индейцы? Правда? Вышли на тропу войны?
2: Нет, Макс, но нам нужен вождь краснокожих.
0: Зачем?
1: Добрыня, ты что, не читал? Это рассказ писателя о Генри. Там жулики украли мальчика из богатой семьи, чтобы получить выкуп. Но мальчик оказался с таким характером, что в итоге они сами заплатили его родителям, чтобы те забрали его домой.
0: Ну что, отправимся в рассказ о Генри?
2: Да, скорее всего, самих жуликов мы там не найдем, но там будет тот, кто поможет их поймать.
1: Мальчик, вождь краснокожих. Они его ужасно боятся.
2: Говорить его помочь нам будет непросто.
1: Давайте я попробую. Он же почти мой ровесник. Мы должны найти общий язык.
2: Сомневаюсь в успехе, но попробуй. Если будут проблемы, звони.
1: Хорошо. Отправляюсь в рассказ о Генри, вождь краснокожих.
0: А нам что остается? Просто ждать?
2: Нет, ждать мы не будем. Вот что, Добрыня, выясни у своих помощников, в каких произведениях уже побывали жулики. Нам необходимо их перехватить.
0: Минутку. Ага. Так, остался последний рассказ, в котором они еще не были. Вор и Диффи. Забавно. Воры отправились в сказку про вора.
2: Перемещаемся туда.
0: Что-то я не помню этого рассказа.
2: Будет повод перечитать. Это история о девочке. К ней в дом проник вор. Девочка была очень доброй, и она растрогала вора.
0: Вот этот дом?
2: Да. Видишь, Лиха пока не причинила ему вреда. Но когда воры появятся здесь, может случиться беда.
0: Где же Макс? Он должен появиться с мальчиком, ну, с этим вождем краснокожих.
2: Позвоню ему.
1: Алло, Мария Петровна, вождь краснокожих не хочет нам помогать. Попробую уговорить его.
2: У нас мало времени, Макс. Придется справляться сами.

0: Перемещайся в рассказ Фрэнсис Бёрнетт «Вор и Диффи».
1: Хорошо.
2: Марья Петровна, вот же они.
0: Вижу.
2: Сейчас мы их схватим на месте преступления.
0: Подожди, надо выяснить, где они прячут награбленное.
2: Ой, дверь открылась. К преступникам вышла девочка. Она, наверное, решила, что это тот вор из ее рассказа.
3: А вот и я. Что здесь происходит?
0: Тише. Воры пришли грабить дом, но столкнулись с маленькой девочкой.
2: Сейчас мы их схватим.
0: Подожди, Добрыня. Нам нужны основания для обвинения. Смотрите, девочка отдает им драгоценности. Как только они будут в руках преступников, ты сможешь их задержать.
3: Готово.
2: Так, сейчас я их.
4: Всем оставаться на местах. Я начальник сказочной полиции Добрыня.
5: Нет. Нет, ноу.
3: Мы все видели. Вы обокрали девочку.
0: Не только девочку. Многих других детей и взрослых. Думаю, дело раскрыто, коллеги.
5: Простить нас. Мы больше не быть. Быть или не быть. Как это? Мы не быть так.
6: Yes, да. Мазер, клянусь. Нева. Никогда чужой в руки не брать. Мы здесь случай. Как это по-русски? Случайно.
2: Разберемся в отделении. Следуйте за мной. Оба. Спасибо вам, детективы. До свидания.
0: До свидания, Добрыня.
3: До новых расследований. Мария Петровна, а все-таки книги Фрэнсис Бёрнетт – это сказки или нет?
0: И да, и нет, Макс. В них ведь происходят и чудеса, и превращения, только без магии.
3: А как же?
0: Волшебство там творят чистые сердца и прекрасные человеческие качества – доброта и любовь. Они сегодня остановили преступников.
3: Да, вы правы. Пойду в библиотеку к Василию Андреевичу. Возьму сказки Фрэнсис Бёрнетт. Почитаю выходные. А если у меня будут вопросы, можно будет у вас что-то спросить?
0: Ну, конечно, Максим.
7: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Детское радио.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио, земля. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио, земля.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: 0+.
3: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну,

0: Конечно, о полезных ископаемых, о том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами». Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимагру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
7: Буратино и Щелкунчик.
8: Чиполлино и Аладдин.
7: Колобок и Курочка Ряба.
8: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
7: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
8: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
7: Подробности на сайте muspuppets.ru.
9: Категория 0+.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Гиббоны – грациозные танцоры. Такая способность была замечена у обитателей центра животных во Вьетнаме. Посетители сняли на видео, как живущий здесь гиббон делает необычные движения. Обезьяна резко встает и падает, переминается с ноги на ногу, а также раскачивается из стороны в сторону. Все это очень напоминает танец робота. Такой стиль был популярен на дискотеках много лет назад. Что интересно, этот танец исполняется для людей, а именно для сотрудников зооцентра. Ученые полагают, что так обезьяны пытаются сказать, что хотят есть.
2: А знаете ли вы, что...
3: Тигры бывают золотыми. В зоопарке города Чангмай живет необычная тигрица по имени Ава. Ей всего 3 года, а она уже звезда интернета. Все благодаря редкому окрасу. У Авы золотисто-белая шерсть. Ученые говорят, что таких тигров в мире около 100. Фотографии и видео с Авой моментально набирают десятки тысяч лайков. Пользователи соцсетей в восторге от ее красивого меха и любопытного, чуть удивленного взгляда. Ава не только красавица, но и умница. Сотрудники зоопарка рассказывают, что она дружелюбная и общительная, особенно любит общаться с детьми. А это большая редкость для тигров. Неудивительно, что золотая тигрица быстро стала всеобщей любимицей.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Тигры умеют любить. Герой этой новости совершил свое путешествие ради великой любви. Это амурский тигр Борис. Его вместе с тигрицей по кличке Светлая вырастили в неволе. Они котятами оказались без родителей. Их поселили в центре диких животных. Там они повзрослели, окрепли и научились охотиться. Когда Борису и Светлой было по 1.5 года, их выпустили в лес. Но специально далеко друг от друга. Полосатых друзей разделили 200 километров. Но Борис не забыл свою подругу детства и, несмотря на огромное расстояние, нашел ее, чем поразил исследователей. А тигры не только освоились на новом месте, но и завели потомство. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, я сегодня видела дельфинов. Целую семью они резвились в волнах. Мы веселые дельфины, мы играем, выгнув спины. И мне кажется, они даже передали мне привет, помахав своими хвостиками. И это говорю вам я, диджей Алло Алена.
0: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как ремень и подтяжки царю помогли.
2: Жил-был на свете самый честный царь. Он трудился днями и ночами, чтобы сделать жизнь в своем государстве как можно лучше. Как-то раз под вечер царь расхаживал по большой зале дворца и давал указания подданным.
3: На завтра соберите мне карету. Поеду осматривать свои владения.
4: Совсем вы себя не щадите, царь-батюшка.
2: Заботливо сказал один из помощников.
4: Отдохнуть бы вам. Только делайте, что работаете. Поглядите, как исхудали-то.
2: Подхватил второй.
3: Исхудал? Быть такого не может.
2: Царь остановился и развернулся к своим подданным. От резкого движения царские брюки чуть не упали. Царь лишь в последний момент успел поймать их руками.
3: И впрямь похудел. Даже брюки падают.
2: Огорчился царь.
3: Портного ко мне. Пусть снимет мерки и сошьет мне новый наряд.
2: Через несколько минут портной стоял в зале.
5: Позвольте вам заметить, ваше величество.
2: Начал портной.
5: Ваши брюки очень хорошо скроены. Я бы не стал их перешивать. Можно подвязать их веревкой или атласным поясом, чтобы они лучше держались.
3: Не возражать?
2: Прогремел царский голос.

0: Пусть простолюдины веревками подвязываются. Мне это по статусу не положено.
1: Прошу меня простить, ваше величество, не извольте гневаться.
2: Оправдывался портной.
1: Дайте мне время подумать, я найду выход.
0: Даю тебе полчаса, ни секунды больше.
2: Ответил царь. Через четверть часа портной вернулся. В одной руке он нес кожаную тесьму, а в другой — металлическую пластину, украшенную драгоценными камнями.
1: Вот, царь-батюшка, это кожаный ремень, а это пряжка, то есть застежка для ремня. Прошу вас, примерьте.
0: Ну вот, другое дело.
2: Похвалил царь.
0: Можешь ведь, если захочешь.
2: Портной продел ремень в петли на брюках и соединил два конца пряжкой.
0: Так-то лучше. Брюки больше не спадают. Можно снова приниматься за дела.
2: Подданные обрадовались и приготовились записывать новые указы.
0: Приказываю, пусть портной изготовит сотню таких ремней и раздаст моим приближенным, чтобы все узнали, какая удобная вещь для поддержания брюк появилась на свете.
2: Через 5 дней указ царя был исполнен. Подданные явились во дворец в новых кожаных поясах с красивыми пряжками.
0: Вот что, дорогие мои,
2: начал царь.
0: Не очень-то это удобно, пользоваться пряжкой-застежкой. А что, если перекинуть 2 ремня через плечи и закрепить их на поясе?
3: Вместо ремня с пряжкой?
2: Уточнили подданные.
3: Что, подтягивать брюки?
0: Вот именно!
2: Воскликнул царь.
0: Подтягивать! А, да, так и назовем эти ремешки. Подтяжки! Вызвать сюда портного!
2: Через секунду портной предстал перед царем.
1: Слушаю вас, ваше величество.
4: Государь не хочет носить ремень.
2: Начал объяснять один из подданных.
4: Он придумал перекидывать через плечи 2 тесьмы подтяжки и закреплять их на поясе.
1: Прекрасная идея, ваше величество.
2: Воскликнул портной.
1: С вашего разрешения я пришью пуговицы на поясе брюк, а в ремнях сделаю отверстие. Тогда подтяжки можно будет прикрепить к брюкам. Минутку.
2: Портной выбежал из зала. Очень скоро он вернулся с 2 лентами из черной кожи. На концах их были сделаны отверстия для пуговиц.
1: Позвольте, ваше величество, я пришью эти пуговицы на пояс ваших брюк.
2: Сказал он и несколькими стежками закрепил 2 пуговицы на поясе брюк спереди и сзади.
0: Ну, готово?
2: Нетерпеливо спросил царь.
1: Готово, ваше величество. Вот, извольте взглянуть.
2: Ответил портной и помог царю натянуть на плечи кожаные лямки.
0: Наконец-то!
2: Довольно произнес царь. С тех пор царь продолжает днями и ночами трудиться и радовать своих подданных мудрыми указами. И брюки больше не отвлекают его от дел. Ведь у него есть ремень и подтяжки.
5: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты.

0: пригодную для посадки. Уточните: Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
1: Разрешаю.
0: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
2: Но, папа, это же детское радио.
3: Детское радио.
4: Вместе веселей.

0: Радио.
1: В эфире Кирилл Рассказкин. Ребята, вы наверняка запоминаете забавные случаи, которые происходят с вами во время каникул. Будет что рассказать друзьям в школе и написать сочинение «Как я провел лето». Пусть события будут веселые, яркие, удивительные.

0: ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья».

0: все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
1: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
2: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок. «Наплевать!»
1: Хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
2: «Нас тут летало!»
1: Хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будет же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
2: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!»
1: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
2: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
1: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил. «Говорите, пожалуйста, по очереди».
2: «Я первый!»
1: Рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
0: Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавший. Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
1: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то, ничего», — сообщил людоед вепрю.
4: «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
5: «Накормите свинку»,
1: — распорядился король.
4: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
1: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
5: «Так что вы хотели попросить?»
4: «Ах», — устало спросил король. И тут три монстра как завопят.
1: А дракон так еще и в три глотки.
3: Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
5: И опять щуплый советник объявил, что аудиенция окончена.

0: Вепри и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
1: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
1: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Речка, озеро или море? Привет, мои большие и маленькие друзья! Я, Ириска, уверена, что вы выбрали отдых по душе. Под присмотром взрослых купаетесь, ныряете и загораете. Вода зовет! Помните, прогулки на свежем воздухе дают нам силы, вдохновение и энергию.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: будет хорошо.
1: Лето на детском радио.
2: В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Одно из самых популярных мест для летних каникул – дача. Надеюсь, вы, ребята, помогаете своим родителям, бабушкам и дедушкам ухаживать за растениями и уже собираете первый урожай. Молодцы! Молодцы!

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков.

0: укуси меня, пчела. Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
1: ООО «Система ПБО 0+».
2: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Муравьи умеют выращивать грибы! Муравьи-листорезы обитают в больших подземных гнездах, в которых устраивают грибные плантации. Удобрением для них служит свежая листва. Муравьи нарезают ее мелкими кусочками и несут в дом, а потом сами едят грибы, которые вырастили. Ученые выяснили, что грибоводством муравьи начали заниматься 66 миллионов лет назад, после того, как на Землю упал тот самый астероид, из-за которого изменился климат, исчезли динозавры и многие растения. Зато стали хорошо расти грибы. Они служили пищей для муравьев, а те разносили их споры и удобряли для них почву. Так и возник взаимный интерес, который за века перерос в крепкую дружбу.
3: А знаете ли вы, что...
4: Моль может съесть игрушечную машинку. Моль – это насекомое-вредитель. Некоторые ее виды поедают шубы и шерстяные изделия, а другие – пчелиный воск в ульях. Воск по своему составу похож на пластик, поэтому студентка из Новосибирска Полина Дубовская решила научить моль вместо пчелиного воска поедать пластик. И у девушки получилось! Она в лаборатории начала подкармливать личинок большой восковой моли необычной кашей. В нее входят мед, кукурузная крупа, воск, а также пластик. Выяснилось, что 200 личинок восковой моли за 10 дней съедают 4 килограмма пластмассы. То есть при желании могут слопать пару коробочек конструктора и на сладкое еще самосвал. Очень удобно, а самое главное – экологично. Ведь намного лучше пластик не сжигать, а кому-нибудь скармливать.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Рыбы умеют дружить. И даже могут узнавать человека в лицо. Так, японский водолаз Хироюки Аракава уже 30 лет дружит с дикой рыбой по кличке Йорика. Йорика – овцеголовый губан. Крупная необычная пучеглазая рыба с наростом на голове и редкими кривыми зубами, которые выступают из толстых губ. Эту рыбину называют подводным Шреком, потому что многим кажется, что она не очень симпатичная. Когда-то японский водолаз спас Йорика, раненого подводными охотниками. Теперь рыба приплывает к нему на звук специального гонга, позволяя себя гладить и радует туристов, которые наблюдают за их необычной дружбой. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, привет! Это Ириска. А вы заметили, что летом любая вполне обычная знакомая вам детская площадка превращается в волшебную игротеку? Здесь все смеются, играют в салочки, мяч, бадминтон, прыгают через скакалку и резиночки. Каждый день это новая игра и встреча с друзьями. И пусть ваши каникулы будут незабываемыми!
0: Лето на детском радио.

0: конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Друзья, я решил собственноручно заняться живописью. За вдохновением мы отправимся в музей одного прославленного живописца, который, между прочим, стал художником в весьма почтенном возрасте. Мы в Амстердаме, в музее Ван Гога. Свою первую известную картину мастер написал в 31 год. Переводя на гномий летоисчисление, мы с ним почти ровесники. Итог. 800 полотен, 200 из них находятся здесь. Среди них моя любимая картина «Подсолнухи». Цветы, ваза и больше ничего.
2: Мы, подсолнухи, любимые цветы маэстро. Художник писал нас неоднократно.
1: И делал это добротно. Подумать только, цветы, а сколько жизней? Лепестки похожи на языки гаснущего пламени. Сердцевины на огромные всепоглощающие глаза. А стебли... на изогнутые руки.
2: Вы мыслите, как художник. Секрет в том, что создатель относился к нам как к живым существам. Смотрите, ваза Малана. Нам тесен весь холст. Наши соцветия и листья упираются в края картины, желая сломать раму. Мастер выдавливал краски прямо на холст, и мы оживали от следов его прикосновений.
1: Вы правда кажетесь живым? На мгновение мне показалось, что ваши тяжелые, полные сил стебли растут у меня на глазах, созревают и увядают. Как это возможно? Нет, мне никогда не нарисовать ничего подобного.
2: Просто и гениально. Не огорчайтесь. Картины нашего создателя всегда вызывают сильные эмоции. Чувствовать живопись — не меньшее мастерство, чем быть живописцем. Возьмите нас с собой.
1: Но как?
2: Видели? Многочисленные туристы слоняются по городу с длинными тубами. Это репродукции полотен нашего музея.
1: О, благодарю. Я так и сделаю. Унесу домой копии моих любимых творений Ван Гога. Разрешите откланяться, друзья.
3: Тайны

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Летом самое главное – не сидеть дома. Гуляйте, путешествуйте, читайте интересные книги, пробуйте разнообразные блюда и наслаждайтесь жизнью вместе с Детским радио. Это суперсовет от Супер Гарика.

0: Будет хорошо.
1: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Реклама.
5: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: радио.
1: Привет, меня зовут дядь Саша. У нас летние каникулы не прекращаются. А детское радио дарит вам музыку, под которую хорошо танцевать.

0: Образование древнерусского государства. Пришествие норманнов.
1: Лег далекий путь через племя Чуть, от древлянских стен до ильменских славен. Ой, быстра широка ты, Волга-река! Край тот дивный чей, земли кривичей. Виден дым костров с Днепра берегов, справа полянам, слева северянам. А коль враг придет из степи сухой, сможем ли мы встать все одной стеной? Вправду то было или не было, про то нам неведомо. А предания седые вот что сказывают. На севере, у прохладного моря, жили люди сильные и отважные. Воинской ловкостью и секретами мореходными прославились они во всех землях. В одних краях звали их норманнами, в других – викингами, в третьих – русами, а у нас – варягами. Поляне, древляне, дреговичи и прочие племена платили им дань богатую, а варяги зато стерегли их города от врагов степных.
0: В 862 году восточнославянские племена отказались платить дань варягам и прогнали их за Балтийское море, которое называли Варяжским. Но вскоре соседи перессорились и друг с другом. Начались междоусобицы. Положение ухудшалось еще больше, когда на них стали нападать кочевники. Тогда вожди нескольких племен собрались и решили отправить послов за море к знакомым варягам. Знатного полководца с храброй дружиной звали прийти в славянские земли, чтобы защищать и хранить их от бед, а значит, владеть ими. Варяжский князь Рюрик принял предложение.
1: Запутался ветер в цветных парусах, багрянцем расцветным горят небеса. Сам князь, размышляя, у борта стоит, и сталь боевая ладонь холодит. Славяне от бедствий защиты искали, зато по-соседски и княжить позвали.

0: дружина тревогу скрывая молчит. К славянскому брегу князь Рюрик спешит. Что ж, радость иль горе ждет в дальних краях? В легенду, как в море, везет их ладья.
1: Князь Рюрик обосновался со своей дружиной в городе Ладоге. Рядом с ним по приказу князя началось строительство нового города Новгорода. Ему предстояло стать центром северо-западных земель, которые по старинному прозванию варягов-русов стали называть русскими. Однажды два знатных воина из Рюрикова войска, Аскольд и Дир, отправились со своими дружинами по торговым делам. Путь привел их к большому поселению полян на берегу Днепра, Киеву. В те времена поляне страдали от набегов кочевого племени хазар. Увидев сильное войско, они пригласили варягов княжить в Киеве и защищать их от недобрых соседей. Так в восточнославянских землях появилось два крупных центра под властью варяжских князей – Новгород на севере и Киев на юге. В 879 году после смерти Рюрика новгородским князем стал его родственник Олег. А три года спустя, в 882 году, он собрал большое войско и отправился в южный поход. По пути Олег подчинял себе новые земли. Подойдя к Киеву, он хитростью выманил из города и убил Аскольда и Дира, а сам воцарился в Киеве, объявив его матерью городов русских, столицей всех своих земель. Объединившись, Новгородское и Киевское княжества образовали крупное государство, которое получило название Русь. Во главе этой новой страны стал киевский великий князь.
0: Как из Ильмень озера Волхов воды мчал, в Ладогу холодную их переливал. Там-то, осмотрясь средь лесов, болот, велел Рюрик князь строить Новгород. А на южных холмах, не страшась осад, на днепровских берегах вырос Киевград. Не придет вовек в Киев Новгород и не знает Днепр волховских болот. Но одной судьбой ныне связаны и одной страной Русью названы.
2: История Руси.

0: пожалуйста, лето не пропустите, не провороньте его, не проспите. Я, дядя Саша, приветствую вас, мои маленькие друзья. Пусть все у всех будет хорошо.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Приветствую всех в этот летний денек. С вами Катя Знайкина. Ребята, помните великую тайну? Каждый из вас – маленькое, но невероятное важное чудо. Из таких чудес, как из кусочков мозаики, складывается огромное счастье нашего мира. Так что, ребята, будьте счастливы!

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Реклама.
8: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен.

0: «Вольф» и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы, что...
2: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В космосе можно услышать птичьи трели. Возможно, жить люди будут скоро и в космосе, и наслаждаться там звуками природы. Ученые зафиксировали в космосе загадочное пение. В сотни тысяч километров от Земли раздаются звонкие трели птиц. Откуда они в невесомости? Ученые объяснили, что все дело в особенных волнах. Они называются хоровыми. Это всплески плазмы, основного вещества, которое есть в космосе. Если перевести эти всплески в понятный для человеческого слуха аудиоформат, то получатся звуки, похожие на звонкие трели птиц. Их впервые уловили на таком далеком расстоянии. И это сильно озадачило ученых. Будто одна из планет решила порадовать Вселенную своим плейлистом.
1: А знаете ли вы, что...
2: На Луне будут разводить рыбу! Скоро чаепитие космонавты будут устраивать на Луне. Да еще есть на ужин вкусную и полезную рыбу. Для этого там даже откроют рыбные фермы. Рыба – один из самых полезных продуктов питания. В ней много белка и витаминов. Они нужны всем людям, а уж тем более космонавтам, чтобы оставаться здоровыми и сильными. Поэтому ученые решили сделать все возможное, чтобы обеспечить космонавтов рыбой. Сначала исследователи отправят на орбиту икру морского окуня. Когда появятся мальки, за ними будут наблюдать. А затем их заморозят и вернут на Землю для изучения. Если окажется, что с рыбой все в порядке и она пригодна для еды, то начнется строительство лунных ферм для выращивания рыбы. А там дело и до космической рыбалки дойдет. Почему бы и нет?
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Земля замедлилась. Ученые заметили, что Земля стала чуть медленнее крутиться вокруг своей оси. А причина – огромная плотина в Китае. Она называется «Три ущелья» и построена на реке Янцзы. Это сооружение сдерживает реку и помогает добывать электричество. Она невероятных размеров и выше, чем многие небоскребы, а в длину – как 20 футбольных полей.

0: В ней скапливается столько воды, что ее хватило бы на 16 миллионов олимпийских бассейнов. Это море воды немного сместило центр тяжести Земли. И теперь наша планета стала чуть более выпуклой по бокам и приплюснутой сверху и снизу. Из-за этого и день стал длиннее. Правда, всего на 60 миллиардных долей секунды. Это очень мало. Даже самые точные часы этого не заметят. Но сам факт поразительный. Люди случайно замедлили вращение планеты. А вот ускорить ее могут мощные землетрясения. Так что все в мире уравновешено. Природа следит за своим ритмом.
1: На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Русское радио.
1: После дождя так здорово прыгать по лужам.
2: Главное, Веснушка, не забывать про резиновые сапожки.
1: Ой, Кипятош, если дождик теплый, то можно и босиком. И брызги летят во все стороны. Вот это веселье!
3: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Витош, что какие-то имена по 3-4 раза повторяются в одном классе, а других на всю школу не сыщешь.
1: Просто на имена, Вестошечка, тоже мода ведь бывает. Кто-то назовет интересным именем ребенка, другие подхватывают, и становится оно самым популярным. А другие имена забываются.
0: Видимо, имя Леонид из таких забытых. Ни в классе, ни в школе не слышала. А имя-то хорошее. Мой дедушка Леонид. И представляешь, друг дедушки тоже Леонид. Когда они встречались, то вместе приходили, если я звала «Дедушка Леня!»
1: Леня, Леонид. Согласись, есть в этом имени что-то львиное.
0: Ой, а и правда. Хотя на имя Лев вроде и не похоже.
1: Имена разные, ты права, но, оказывается, близкие. Смотри, Лев — это Лев, он же Лео. А Леонид — это потомок льва или подобный льву. И хотя во многих странах имя Леонид сокращают до Лео, все же они разные.
0: Сплошная путаница. Лев, но не Леонид. Лео, но не Леня.
1: Имя Леонид пришло к нам из Древней Греции, где оно было очень популярно. Этим именем называли царей в Древней Спарте. Так звали любимого учителя великого Александра Македонского.
0: А сейчас в других странах оно встречается?
1: Да, оно, конечно, не самое популярное, но все же. Например, в Италии Леонидами называют не только мальчиков, но и девочек.
0: А у нас его носят многие интересные люди. Такие, как, например, Леонид Броневой, актер. Он сыграл во многих фильмах. Например, в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и «17 мгновений весны».
1: А еще он озвучивал мультфильмы. «Птичка Тари», «Следствие ведут колобки», «Пластилиновая ворона» и многие другие. Песню «Игра в пластилиновой вороне» поет именно Леонид Броневой. Действительно, замечательный был актер.
0: А сколько замечательных фильмов снял другой Леонид, режиссер Гайдай?
1: Точно! Иван Васильевич меняет профессию, «Кавказская пленница», «Операция И».
0: Список большой! Ведь фильмы Леонида Гайдая уже стали классикой. Как стали классикой песни, которые в них звучат. Ты, например, знаешь, Кипятош, что слова к песенке из фильма «Кавказская пленница» про медведей, которые где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной о земную ось, тоже написал известный Леонид Дербенев, поэт-песенник. Песни на его стихи звучат во многих фильмах Леонида Гайдая. И не только. Думаю, все Леониды могут гордиться своими знаменитыми тезками.
1: А ведь в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» играет еще один талантливый Леонид. Леонид Куравлев.
0: Точно! Очень запомнилась его роль жулика. Но Леонид Куравлев снимался и в фильмах для детей. «Книга мастеров», «Витя Глушаков, друг Апачий», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «12 месяцев» и многих других. А еще его голос можно услышать в мультфильмах «Ночь перед Рождеством» и «Айболит и Бармалей».
1: А в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» играл еще один актер Леонид Ермольник.
0: Да, это же сын барона. Он, кстати, озвучивал еще Грю в мультфильме «Гадкий я». А помнишь песню?

0: Ла-ла-лей.
1: Конечно, недавно как раз слушал.
0: Ее исполняет Агутин, тоже Леонид.
1: О, я вспомнил еще Леонида Осиповича Утесова, певца, киноактера, создателя, дирижера и солиста первого советского джазового коллектива.
0: Между прочим, на детском радио часто звучит песенка старого извозчика в его исполнении.
1: А еще Леонид Филатов. Знаешь его, Веснушка?
0: Напомни.
1: Это известный актер и поэт. Он написал сказку про Федота Стрельца, удалого молодца. По ней еще мультик сняли.
0: Кипитош, а как же Леонид Шварцман? Именно он придумал образ всем известного Чебурашки. А еще я вспомнила одного итальянского Леонида. Точнее, Леонардо. Леонардо да Винчи. Великого художника. Того самого, который написал знаменитую Джоконду.
1: Точно, Веснушка. А ведь он был еще и великим ученым и изобретателем. Как все-таки много известных Леонидов мы знаем и помним.
0: Уверена, это имя обязательно станет модным. И мы услышим где-то на детской площадке.
1: Леонид! Леня! Ты зачем в лужу залез?
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: радио.
1: Летом велосипеды работают сверхурочно. С утра до вечера они мчатся по паркам, набережным и узким улочкам города. Колеса не успевают остыть, ведь каждый из вас хочет поймать теплый ветер и кусочек солнечного дня. Крутите педали вместе с детским радио. С вами Супер Гарик. Едем дальше вместе.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
0: Реклама.
4: Буратино и Щелкунчик.
5: Чиполлино и Аладдин.
4: Колобок и Курочка Ряба.
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
6: Категория 0+.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: ОГПМ радио. ОГРН 117 77 47 24 55. Курс Москва 6+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

Всем привет, это я, диджей Алло Алена. О, пошел летний ливень, он стучит по крыше. А ты под пледом с чаем и никуда не надо. Так уютно.

0: по интересам.
1: Фалеристика. Какое красивое слово.
2: И дело, которое так называется, тоже очень красивое и интересное.
1: Скорее расскажите, что это такое?
2: Сейчас.
1: Вы достаете какие-то огромные альбомы. Тяжелые?
2: Еще бы. Это ведь не простые альбомы. Откройте их.
1: О, у вас огромная коллекция значков.
2: Верно. Фалеристика – это коллекционирование значков. А я, получается, фалерист.
1: А откуда взялось такое необычное название?
2: Фалерами назывались металлические украшения, которые служили воинскими знаками отличия в Древнем Риме. Кстати, фалеристика – это коллекционирование не только значков, но и орденов, медалей, любых нагрудных знаков.
1: Но вы любите именно значки.
2: Верно. Значки – моя страсть с детства. Я был совсем мальчишкой, когда в 1957 году в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тогда значки приобрели огромную популярность.
1: Я знаю. Мой дядя до сих пор хранит значок-эмблему этого фестиваля. Знаете, такой цветок с лепестками цвета пяти континентов.
2: Да вот же он, смотрите. А еще в те дни мне подарили английский значок с изображением Биг Бена, символа Лондона, и французский значок в виде круассана.
1: С них и началась ваша коллекция?
2: Да, я решил собирать значки с изображениями или символами городов и стран. Вскоре у моей коллекции появились разделы. Вот, например, смотрите. Раздел, посвященный не просто городам, а их старинным гербам.
1: Смоленск, Рязань, Суздаль, Великий Новгород.
2: Каждый значок отлит из металла в виде маленького герба. Они похожи на настоящие щиты, только миниатюрные. Я очень люблю именно эту серию. У меня есть все значки из нее.
1: Понимаю. Это особая гордость коллекционера.
2: Да, коллекционеры иногда похожи на охотников. Не успокоятся, пока не приобретут желанный трофей. Особенно это касается редких, старинных значков. В моей коллекции много таких. Это настоящие произведения искусства.
1: Да, это сейчас значки штампуют из пластика.
2: Верно. А раньше нужно было заслужить это право. Создать эскиз, по которому будут отливать значок. Это делали настоящие художники. И все старые значки отлиты из металла. Никакого пластика.
1: Спасибо, что согласились показать мне эту удивительную коллекцию.
2: Пожалуйста.
0: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Мы забываем каждый день в школе. Чаще, чем тетрадь или мячи на поле. Это не учебник и не тема урока. Что-то, что важнее электрического тока. Важнее перемены, беготни по коридорам. Обедов, перекусов, перемирия после ссоры. Это 100% важнее чего-либо. Мы просто забываем сказать спасибо.

Когда я буду взрослым, мои дети спросят меня: «Папа, а почему нужно говорить спасибо?» А я им отвечу: «Потому что это

очень добрый и волшебное слово. А они снова меня спросят, а кому его нужно говорить? А я им отвечу, всем, кому хочешь, но особенно тем, кто почти каждый день отдает себе частичку себя.

0: Для меня самое вкусное мороженое – клубничное с кусочками ягод. А для тебя, Кипятошечка?
1: А я, говорю, люблю шоколадное.
0: Клубничное.
1: Шоколадное.
0: Ладно, главное – успеть съесть, пока оно не растаяло.
2: Лето на детском радио.

На детском радио у микрофона Кирилл Раскаскин, а на календаре лето. И даже если на улице небольшой дождик, мы всегда найдем чем заняться. Играйте в настолки, читайте комиксы и книжки, ну или просто уютно проводите время в компании родных и близких. Каникулы продолжаются!

0: страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть? Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг.
2: Спасибо, друг, что ты на свете есть. Спасибо, друг, спасибо, друг, что ты на свете.
3: Устроено детское радио.
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам крутится.
3: Вот бы все это узнать!
6: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
7: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
8: мультики!
7: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
6: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
9: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
10: ООО «Система ПБО 0+».
11: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Вороны надолго запоминают обиду. Вороны очень умные птицы. Они и загадки трудные разгадывают, и поделки мастерят, и разным голосам подражать умеют. Ученые уверены, у ворон еще и память на лица отличная. Был проведен вот такой эксперимент. Сначала пернатых угостили совсем маленьким кусочком лакомства. Затем предложили обменять его на другой, больше по размеру. Доверчивые вороны соглашались, а специалисты в это время их обманывали. Еду забирали, но взамен не оставляли ничего. Обиженные птицы запоминали обманщиков в лицо и в дальнейшем общаться с ними наотрез отказывались. Кроме того, вороны и своих сородичей успевали предупредить: с этими хитрыми учеными дело лучше никогда не иметь.
3: А знаете ли вы, что...
4: Оказывается, черно-белые мишки не всегда были такими милыми. Панды – самые безобидные мишки на свете. Медленно передвигаются, спят по 12 часов в сутки и лакомятся бамбуком. Но так было далеко не всегда, утверждают ученые. Они внимательно изучили форму челюсти и зубов черно-белых мишек. Выяснилось, что травоядами панды стали около 20 тысяч лет назад. А до этого животные практически ничем не отличались от обыкновенных бурых медведей. Они вели активный образ жизни и даже охотились на мелких животных. В наше время представить панду грозного охотника очень трудно. В ходе эволюции он все свои умения растерял. И сейчас это единственный в мире травоядный медведь. Почему панды решили вдруг сесть на бамбуковую диету, ученым пока неизвестно.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Существует хрюкающий доктор. В аэропорту американского города Сан-Франциско появился необычный врач. Точнее, это свинья-психотерапевт. Ее зовут Лилу. Задача свиньи – отвлекать от тяжелых мыслей и развлекать тех, кто боится летать. Лилу дежурит прямо у входа на посадку, приветливо хрюкает и излучает дружелюбие. Поросенок на этой работе замечен впервые, а вот собаки давно служат в аэропортах. Их даже называют особенным медицинским словом, а именно терапевтическими животными. Прежде чем выйти на службу, такие животные проходят специальное обучение. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Как дышать под водой. Попробуйте опустить в воду перевернутый стакан, и вы увидите, что в нем останется воздух. Точно так же устроен водолазный колокол, который изобрели давным-давно. В колоколе, опущенном в воду, остается воздух, которым может дышать человек. 200 лет назад люди придумали водолазный костюм, скафандр. Воздух в него подается сверху, по шлангу. Это позволяет водолазу долго находиться под водой и даже ходить по дну, хотя и недалеко. Со временем люди научились сжимать воздух и запасать его в баллонах. Так появился акваланг. Аквалангист, который дышит воздухом из баллонов, может свободно плавать под водой и нырять на глубину до 300 метров.
1: А сейчас фиксипелка.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: включи гимн детского радио.
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что
6: черепахи умеют разговаривать?
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Я то, что неизвестно.

0: снарядим экспедиции. Узнаем про все традиции.
1: О разных территориях расскажем мы вам истории.
0: Ведь ты и твои одноклассники...
1: Ведь ты и твои одноклассники... Ужасно!
0: Ужасно! Ужасно! Любите

0: География праздников.
1: Привет, я Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио.
2: А меня зовут Микрофоша. Приветствую вас, ребята. Да-да, именно Микрофоша. Не удивляйтесь, у меня с собой всегда большие наушники, диктофон и куча разной аппаратуры и микрофонов. Потому что я звукооператор.
3: Рассказывать вам о праздниках и традициях разных народов, населяющих нашу землю, вместе с Василисой и Микрофошей буду я. Разрешите представиться, ваш покорный слуга Календарий.
4: Это наш шеф. Он знает о праздниках, ну, абсолютно все.
1: Календарий, куда отправимся сегодня?
3: В Воронежскую область, в село Масловка, на празднование Масленицы. Держите билеты.
5: Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути. Повторяю. Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути.
1: Ой, это же наш поезд уходит. Бежим!
5: Скорый поезд Москва-Воронеж отправляется.
2: Ух, успели! Чуть микрофон не выронил, пока бежали. Представляете, Микрофоша без микрофона.
1: Как в той пословице про сапожника без сапог.
4: Поехали!
1: Календарий, а вы знаете, что у меня там бабушка живет в селе Масловка?
3: Надо же, какое совпадение. Значит, зайдем к ней в гости. Кто, как не бабушки, знает все традиции и обряды праздников с тысячелетней историей.
1: Только моей бабушке совсем не 1000 лет, всего 75. И блины на Масленицу, у нее всегда сплошное объедение.
2: Так самое же главное в Масленице – это блины!
3: Абсолютно согласен с тобой, Микрофоша. А ты знаешь, почему именно блины – традиционное блюдо Масленицы?
2: Нет, не знаю. Действительно, почему?
1: Совсем несложно догадаться. На Масленицу мы прощаемся с зимой и встречаем весну. Радуемся первым теплым лучиком солнца. А румяные блины – это и есть символ солнца, которое с приходом весны пробуждает природу от зимнего сна.
2: Круглые, горячие и правда на солнышко похожи. Как это я сам не додумался?
6: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад. Пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем семечки.
1: Можно мне чайку, пожалуйста?
6: Держи, милая. Осторожно, горячий. А ты, мальчик, что будешь?
2: А мне кофе и печенье. Ну, пока блинов нет.
3: Да, путь не близкий. Зато успею вам про Масленицу рассказать.
6: А вы, мужчина, что пить есть будете?
3: Чай, пожалуйста.
6: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад, пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем
3: вот,
6: семечки.
3: Масленица – древний праздник. Отмечают его в конце зимы, начале весны. И празднуют аж целую неделю. Дни становятся длиннее, небо уже по-весеннему голубое, да и солнышко светит ярче. Самое время для народных гуляний. Каждый день Масленицы тогда имел свое название и свои забавы.
1: А это как?
3: А вот так. Первую половину недели Масленицу звали узкой, потому что праздновали ее в кругу семьи. С понедельника начинали печь блины. В этот день было принято родителям невест ходить в гости к родителям жениха. Назывался понедельник «встреча». Вторник звали «заигрыши». Это были так называемые «смотрины невест». Молодые люди, парни, девушки ходили вместе гулять.
1: А среда?
3: Лакомка.
2: О, это здорово, что не день, непременно угощение.
3: Среда.

0: то ходили в гости к бабушкам, те накрывали праздничный стол и особо почивали своих зятьев. Ну, проще говоря, ваших пап. Пытались угодить во все. Четверг назывался «Разгуляй». Масленица становилась широкой. Начинались народные гулянья, ярмарки, уличные игры, песни, пляски, хороводы. В пятницу и субботу все наряжались, ходили в гости к родственникам. Эти дни так и назывались – вечерки и посиделки. И в каждый день масленичной недели по домам ходили ряженые.
1: Кто-кто? Ряженые? Любители ряженки?
0: Нет, ряженые – это переодетые в смешные костюмы юноши и девушки, которые ходили по домам, пели частушки, веселили народ. За это все их угощали чем-нибудь вкусным.
2: Вот, я буду ряженым.
1: Только в свободное от нашего задания время.
0: А главная участница этого праздника всегда была...
3: Масловка. Деревня Масловка. Стоянка 2 минуты.
0: Ой, скорей. Спасибо большое.
2: И за чай с печеньем. Спасибо.
3: На здоровье.
1: Ну вот, мы почти на месте. Вон там, бабушкин дом.
2: Календарь, а дальше?
0: А что дальше?
2: Ну, вы рассказывали про масленицу.
0: На чем я там остановился? Вспомнил. Главной героиней праздника всегда была большая соломенная кукла по имени Масленица.
1: Ух ты, кукла?
0: Ну да, кукла. Ну, скорее чучело. Ее наряжали в платье, обували в лапти, усаживали на сани и катали по всей деревне с песнями. Дети бежали рядом с санями, дразнились, показывали всем язык, корчили смешные рожицы, выкрикивали разные шутки.
2: Здорово как!
0: А в конце воскресенье, которое называлось «Проводы», по традиции соломенную куклу сжигали, а пепел и все, что от нее осталось, разбрасывали по лугам и полям, чтобы получить хороший урожай.
2: Бедненькое чучело.
1: О, времена, о, нравы.
4: Внученька!
1: Привет, бабуля.
4: Как знала, что гости приедут. Целую гору блинов напекла.
0: Здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Знакомьтесь, это моя бабушка Варвара Петровна. А это бабуля, мои коллеги, Календарий и Микрофоша.
4: Здравствуйте, гости дорогие. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
2: Ого, да тут все деревянное. А это что такое белое? Неужели печь? Я только в сказочных фильмах такое видел. Прям по щучьему веленью, по моему хотенью.
1: Самая настоящая русская печь, Микрофош. И совсем не сказочная. И накормит, и обогреет. Правда, бабушка?
4: Правда, внученька. Вон в то большое отверстие в центре ставят горшки да противень с пирогами. А наверху на лежанке я перину положила. На печке спать тепло и уютно. Правда, внученька?
1: Правда, бабуль?
4: Кто хочет на печке полежать, не стесняйтесь.
3: Ой, да что же это я все говорю да говорю? Вы же у меня голодные с дороги.
5: Ну-ка, мыть руки к столу. Режим питания нарушать нельзя.
3: Да и блины поди остынут.
1: Бабушки, они такие.
0: Варвара Петровна, а расскажите, пожалуйста, как у вас такие блины вкусные получаются?
2: Да, откройте секрет.
4: У каждой хозяйки свой особенный рецепт. Моя бабушка, помню, пекла нам блины из пшеничной муки, и из гречневой, и из овсяной. Добавляла в них пшеную или манную кашу, картошку и даже тыкву с яблоками и сливками. Она меня и научила.
3: А ты что это, внученька? Блины печь не умеешь?
1: Нет, бабуль, не умею.
3: Как же это я тебя не научила? Ой.
2: И я не умею. Я только есть умею.
4: Ну идите, милый, будем учиться.
1: Включаю аппаратуру Микрофоша. Репортаж прямо с бабушкиной кухни.
2: Запись пошла.
1: У микрофона Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио. Мы находимся на кухне моей бабушки в деревне Масловка, что под Воронежем. И сейчас она нас научит готовить блины. Запоминайте.
4: Значит, это так. Берем пол-литра молочка, 3 яичка, до муки граммов 300, ну, стакан примерно. 2 столовых ложки сахарку, чайную ложечку соли и 3 столовых ложки растительного маслица. Разбиваем яйца в миску, добавляем соль и сахар, наливаем молочка, добавляем муки и хорошенечко все перемешиваем. Берем сковородку, желательно чугунную, разогреваем ее как следует и смазываем маслицем. Смазывать хорошо горбушкой черного хлеба. Так, смазали. Теперь берем половничек, набираем тесто немножечко и аккуратненько на сковородку тоненьким слоем. Вот так. Минутку ждем и раз, переворачиваем.
2: Ой, какой румяный, ровненький.
1: У бабушки всегда блины красивые.
2: А можно мне попробовать самому блин испечь?
4: Конечно, мой хороший. Вот, бери половничек.
2: Так, сейчас только микрофон выключу. Ага, вот так. Оп. О, Ой, а чего это оно не растекается по сковородке? Ой, все пропало.
1: Да.

0: не очень на блин похоже. Какой-то комок теста.
1: Ничего-ничего, голубчик.
0: Ну да, первый блин всегда комом.
2: Позвольте-ка, друзья мои, блеснуть эрудицией.
3: Чем-чем блеснуть?
1: Ой, только не на пол.
2: Первый блин комом, говоришь? А знаете ли вы, ребятки, что у пословицы этой на самом деле совершенно другой смысл? И ком – это совсем не комок теста.
0: Ух ты, правда? А что же это тогда?
4: Погодите, погодите, я только микрофон включу. Все, запись пошла.
2: Тысячу лет назад масленица называлась не масленицей, а комоедицей. Праздновалась в день весеннего равноденствия. Это когда день по своей длине становится равен ночи. Почитали тогда древнеславянского бога медведей по имени Ком. Мишки всегда считались мудрыми животными. Слово «медведь» значит «ведающий», знающий, где мед.
3: Кому медко, а? Берите медок липовый.
0: Ой, действительно, медведи же как раз весной и просыпаются от спячки.
2: Совершенно верно. Чуют весну и просыпаются. Наши предки верили, что как мишка проснется, так весну с собой приведет. Вот люди и спешили задобрить мишек, чтобы поскорее пришла весна. Пекли и раскладывали блины в лесу по пенькам. Отсюда и пошло. Первый блин. Кому?
5: Комом.
2: Правильно, то есть медведям. Вот оно как оказывается на самом-то деле.
0: Интересно как. Ой, бабуля, а может ты помнишь какие-нибудь особенные традиции? Ну, как вы отмечали масленицу, когда ты была маленькой девочкой?
3: Как-как, да так же, как сейчас, блины пекли, песни пели, хороводы водили, да и в гости ходили.
0: Нам нужны факты.
2: Исторические.
3: Батюшки, так давно это было, мои хорошие. Ну, помню, в детстве на масленицу в сани впрягали друг за другом лошадок. И получался настоящий поезд. Садился в сани молодой парень, на него надевали разные бубенчики, колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирожками, рыбой, яйцами, блинами. И такой вот поезд под смех и шутки проезжал по всему селу, а потом даже отправлялся в соседние. Услышав издалека звонкие бубенцы, детишки выбегали на улицу, бежали за ним следом. Еще ходили с горок кататься, по домам колядки петь.
4: Котятки петь?
0: Это еще что за колядки?
2: Это песенки такие, короткие.
3: Ох, помню, пряниками угощали нас, большими, вкусными. Сейчас уж таких пряников и не сыщешь.
4: Ух, вот это да! Попробовать бы мне такой пряничек.
0: Ой, бабушка, кто это?
3: Как кто? Ряженый, конечно.
4: О, те самые ряженые?
6: Отворяйте, люди добрые, гости к вам.
3: У нас на масленицу принято ходить по селу, по домам, поздравлять друг друга с праздником, да петь колядки.
4: Надо открывать скорее.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Давно не виделись.
9: А мы сегодня ряженые.
10: С праздником. Не все блины-то еще корреспонденты московские съели.
6: С праздничком.

0: Какая хорошая песенка, Колядка! Вот, угощайтесь блинчиками, конфетками.
1: Выходить с нами гулять, песни петь, да хороводы водить.
2: Бабуль, мы пойдем, ладно?
3: Идите, идите, не стесняйтесь. Будет вам отличный репортаж. Прямо с мест событий. А я пока еще блинков напеку вам.
2: Спасибо, бабушка.
4: Да, спасибо за гостеприимство и угощение. Спасибо, Варвара Петровна.
3: Пожалуйста, дорогие. Василиса, шапку надень.
2: Ну, бабушка, я уже взрослая. Я главный корреспондент.
3: А бабушка говорит, шапку надень, корреспондент. А то дома останешься. Остальных тоже касается.
4: Я в шапке.
0: И я в шапке. И в наушниках.
2: Мы ведем репортаж из села Масловка, где прямо сейчас проходят народные гуляния в честь широкой масленицы. С вами я, Василиса Веселова. Мимо нас только что проехал соломенный конь на санях. Слово предоставляется нашему эксперту-календарю.
4: Василиса, дорогие радиослушатели, перед вами одна из самых старейших масленичных забав. Соломенного коня мастерят накануне и обливают водой, чтобы он за ночь заледенел. А утром ему рисуют глаза, ставят на сани и катают на нем детишек.
2: Ой, Микрофош, ну ты что? А ну слезай с коня, у тебя ж оборудование ценное, вдруг разобьешь.
0: Не могу, я в своих проводах запутался. Помогите, падаю!
4: Микрофоша, цел?
0: Цел, цел.
4: А провода?
0: Все целы.
4: Отлично, тогда идем дальше. На главной улице еще полно всяких развлечений, в которых нам можно и нужно поучаствовать.
0: Смотрите-ка, так, внимание, запись.

0: пойдем со мной?
1: Вы это мне?
2: Как тебя зовут?
1: Василиса, я... Что надо делать?
2: Так Василиса, веселиться надо.
1: Ой, это я умею.
3: Микрофоша, пойдем-ка за ними.
4: Ой, девушки какие красивые! Одна краше другой.
3: Сейчас молодые люди будут выбирать себе невесту.
4: Невесту?
3: Ну, в шутку, конечно. Просто юноша встает рядом с девушкой в хороводе, берет ее за руку, и все вместе идут по кругу, пританцовывая.
4: Парень в костюме скоморохов выбрал нашу.

0: теперь гуляй.
1: А вот и я. Ой, как жарко. Вот это я плясала. Видели?
2: Запрыгивать к нам, сани!
3: Давай сюда.
1: Календарий, календарий, давайте руку.
3: Микрофош, скорее прыгай.
4: Ой, подождите, у меня же аппаратура. Держите диктофон, аккуратнее.
1: Руку, руку давай.
3: Фух. Затащили.
1: С вами снова Василиса Веселова. Прямое включение из настоящих деревянных саней. Мы проезжаем по центральной улице на упряжке из трех бойких лошадок. Из домов выходят нарядные люди. Все нам рады, приветствуют как настоящих героев. Кидают в нас конфетами, детишки машут нам. Сколько радостных лиц! Прямо на улице, вот чуть правее от нас, какая-то миловидная бабушка в цветастом платке угощает всех блинами и наливает чай из дымящегося самовара. За поворотом показались ледяные горки. Ой, хочу на горку. Микрофоша, выключай оборудование, прыгаем.
4: Какие огромные горы снега! Вроде же оттепель была, а тут такие сугробы!
1: А я знаю. Микрофош, это не сугробы, это снежная крепость. Одна из главных забав на Масленицу. А называется «Штурм снежного городка».
4: А как в нее играть? Я очень хочу!
3: Игроки делятся на две команды. Одни нападают на крепость, а другие, те, что внутри крепости, за снежной стеной, ее защищают. Штурм начинается по сигналу. Игра заканчивается взятием городка, то есть его разрушением. Победителем считается тот, кто первым сломает стену и прорвется внутрь.
4: Хотел бы я быть этим первым.
3: Кто ж тебе мешает? Вперед, микрофоша!
5: Объявляется сбор команд для штурма снежного городка.
1: Беги скорее, микрофоша!
5: Команды набраны. На старт. Внимание. Вперед! На штурм!
1: Всем привет! Я нахожусь на вершине горки внутри снежной крепости. Команда нападающих во главе с нашим отважным звукооператором Микрофошей устремилась к ее стенам. Из-за снежных башен словно тучи стрел летят снежки. Оборону прорвать нелегко, нападающие уже все в снегу. Но они не сдаются, наваливаются на снежные стены. Не тут-то было. Очередная снежная лавина обрушивается сверху прямо на их головы. Снежки свистят в воздухе, словно пули. Наш доблестный микрофоша вырывается вперед и пробивает снежную стену лбом. Остальные пытаются следовать за ним. Ура! Вперед! Вот уже второй и третий человек внутри. Стена рушится. Мы победили. Вернее, они победили. Городок взят. Ликующая толпа выносит победителя на руках. Подбрасывает в воздух. Ой, да это же наш микрофоша.
4: Вы видели? Василиса, календарь, вы это видели? Бегуя, он у меня, а я уклонился потом в сторону, и он сугроб. А тут мне снежком шлеп, а я ему вжих. И к стене, а там прям так и головой вперед. А там же стена, а я сквозь, и она раз-раз и тыныщ рассыпалась. А я уже на горе, и мы первые, я и меня вверх, и раз-раз в небо.
3: Мы в тебе не сомневались, микрофоша. Все было, как на картине Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка».
1: Мы с календарием и нашими юными слушателями гордимся тобой, микрофоша.
4: Спасибо! Я так рад! Так рад!
1: Ну что, теперь на площадку для соревнований? Посмотрим на местные масленичные забавы.
4: Посмотрите, как смешно! Ребята прыгают на одной ножке, рукой придерживая вторую, согнутую в колени. Пытаются вытолкнуть друг дружку из круга. Какая-то толкучка!
3: Это, микрофош, не толкучка, а старинная игра. Называется «Петушки».
1: А эту игру я знаю. Перетягивание каната. По пять мальчишек с каждой стороны. А левее настоящая самодельная карусель. В снегу стоит столб. На верхушке столба прибито вращающееся колесо. От него идут длинные шесты. А к ним веревками привязаны санки. Несколько мальчишек раскручивают карусель. А детишки помладше катаются на санках по кругу. Здорово!
3: Ребята, скорее, скорее, сейчас на площади будут сжигать чучело. Нам нельзя это пропустить.
1: Это прямое включение. С вами специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова. Мы находимся на центральной площади, где все

0: уже готовы для главного действия сегодняшнего вечера – торжественного сжигания соломенного чучела масленицы. Возле нас уже оборудовали специальную безопасную площадку для костра. К чучелу приближается мужчина с факелом, подносит снизу к сену.
1: Ах, хорошо горит!
0: Ах, как ярко вспыхнуло!
2: Ох, как быстро разгорается пламя!
0: Чучело уже все в огне!
1: Хорошо!

0: Смотрите, а вон там еще костры. Разве что-то еще сжигать будут?
1: Нет, вроде все.
0: А для чего тогда их разожгли?
1: А что это за ритуал такой, календарий?
2: Это, Василиса, еще одна древняя традиция – прыгать на Масленицу через костер. Молодые люди и девушки соревнуются в ловкости. Кто дальше прыгнет, кто выше.
0: Прям олимпийские игры какие-то. Быстрее, выше, сильнее.
2: Прыгают в основном молодые ребята, все по очереди.
1: Ой, смотрите, как он тот мальчик высоко прыгнул. Да это же наш Микрофоша. Календарий, а это не опасно?
2: Безопасность – это самое главное. Видишь, Василиса, у костра огнетушители стоят. Это как раз для того, чтобы все было под контролем. Да, сегодня Микрофоша – настоящий герой Масленицы. Нам есть кем гордиться.
0: Нескромно, конечно, вы уж простите. Но я и правда сегодня герой!
2: Кстати, пока не забыл. Есть еще одна традиция, но уже церковная. Последний день Масленицы называется «Прощенное воскресенье». В этот день надо просить у всех прощения. У всех, кого обидели, вольно или невольно. У друзей, у родных, даже просто у соседей и знакомых.
3: Вот вы где, корреспондентушки мои.
1: А вот и бабушка.
3: Заждалась я вас. Ну что, рассказывайте, понравилось отмечать Масленицу в нашем селе?
0: Конечно, понравилось. В городе мы бы таких развлечений не нашли. Я тут столько всего видел. И на санях с лошадками покатался. И в штурме снежного городка я победил. И даже через костер прыгнул.
3: Ну вот, славно, приезжайте еще к бабушке. Я вам всегда рада. А это вот вам блинчики в дорогу. С припеком.
0: А с припеком? Это как?
1: Это, наверное, с хрустящей корочкой, да, бабуль?
3: Нет, мои хорошие, не угадали. А вы знаете?
2: Ну, конечно, знаю, как не знать. Сейчас я вам расскажу. Блинчики с припеком – это значит с начинкой. Помните, как бабушка вас учила? Из половника на сковородку раз тесто, а потом туда припек, начинку, яблочко или грибочки, а сверху еще тесто половничек. Вот вам и блинчик с припеком.
3: Правильно, голубчик, все правильно рассказал.
2: Спасибо вам, бабушка, за теплый прием, за блины вкусные и за истории интересные.
3: Ну бегите, а то на поезд опоздаете. В добрый путь!
4: Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется. Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется.
5: Чай, кофе, лимонад, орешки, блины. Чай, кофе, лимонад, орешки, блины.
0: Где же вы раньше-то были с блинами? Теперь у нас свои есть.
2: А вот от чайку мы бы не отказались.
0: Хорошо, что блинчики есть. Ох, как я проголодался! Столько всего было! Крепость снежную штурмом брал, из коня ледяного падал, хороводы водил, песни пел, блины пек!
1: А каледовать-то не каледовал.
0: Зато через костер прыгал. И про медвежьего бога по имени Ком все выяснил. И даже блин с припеком, то есть с начинкой. Прямо сейчас и попробую. Эх, люблю я нашу работу.
1: Ну а теперь, что и где будем встречать, отмечать?
2: Об этом в нашей следующей программе.
1: Весну вместе с вами встречали и Масленицу отмечали? Специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова, знаток праздников календарий и наш незаменимый звукооператор Микрофоша.
2: До новых встреч, друзья! До новых праздников и путешествий!

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
5: Детское радио.

0: В эфире детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Младенцы, сидящие в животиках у своих мам, отлично разбираются в еде. Это выяснили английские ученые. Они кормили беременных женщин разными овощами, а потом с помощью специальной аппаратуры наблюдали за лицами малышей. Они вовсю улыбались, если мама съедала морковку, и чуть ли не плакали после капусты. Как это ни странно, но примерно такая же реакция бывает у детей на эти продукты и после рождения. Почему-то очень полезную капусту-брокколи мало кто любит, а вот морковке все малыши рады.
2: А знаете ли вы, что...
3: Теперь начальником мамы или папы может стать самый настоящий робот. В Китае на должность директора одной компании назначили робота. Он виртуальный, женского пола. Зовут Тан Юй. У нее много дел. Она принимает на работу новых сотрудников, следит за финансами и за развитием компании. Ожидается, что Тан Юй будет справедливо относиться к подчиненным. Специалисты уверяют, в будущем, когда мы вырастем, такие роботы-начальники станут обычным делом.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Землю ждут большие изменения. Через много-много лет на нашей планете появятся новые моря и океаны. И планета изменится до неузнаваемости. Так считают ученые. Они уверены, что два огромных континента Америка и Азия объединятся. Между ними сейчас Тихий океан. Так вот он исчезнет. Суша его просто выдавит. Останутся Индийский и Атлантический океаны. Мало того, Австралия тоже слегка подвинется на карте. Она присоединится к Америке с Азией. И втроем они создадут один материк – Амазию. Правда, ждать этого события придется очень долго. Почти 300 миллионов лет. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 10. Ключ лохматого тролля.
1: Доброе утро, Стрелка Семеновна. С первым снегом вас. Мне не звонили?
2: Да, Шерлок Симофорыч, и у нас новое дело. Звонил Георгий Иванович, обходчик. Говорит, на рельсах, рядом со стрелкой, ключи обнаружил. А я говорю, а мы при чем? Отнесите в бюро находок. А он отвечает, коли Симофорыч скажет отнесть, отнесу. А пока пуща лежать, где лежали.
1: Жду вас на месте.
2: Вот это следы.
1: Это обходчика. А вот и они, ключи. Интересно, интересно.
2: Ничего интересного, кроме снега и ключей на рельсах, не нахожу. Кто-то переходил пути и обронил ключи. Когда, неизвестно. Может, они тут неделю лежат.
1: Неделю? Снег свежий. Значит, выпали сегодня.
2: Логично. Значит, кто-то из электрички выбросил.
1: Конечно, есть нехорошие пассажиры, которые бросают мусор в окна. Но ключи... Это кто ж такой? Тролль? Лохматый?
2: Смотрите-ка, уже и брелки с троллями выпускают.
1: Не брелки, Стрелка Семеновна. Правильно говорить брелоки. И он детский. Смотрите, ключи разноцветные. От квартиры, домофона. А вот этот ключик, интересно, от какого замочка?
2: Маленький какой-то. Может, от шкатулки с драгоценностями. Или от потайной дверцы.
1: Вряд ли. Стрелка Семеновна, пожалуй, я знаю, и кто владелец, и как здесь оказались ключи.
2: Дело на один леденец?
1: Да. Пока буду есть, раскрою. Здесь рядом школа. Мне надо кое-что проверить, а вы пока...
2: Пойду и найду владельца ключей.
1: Владелицу. А ключи потерял ее брат. Он-то нам и нужен.
2: Но как вы...
1: Ну, это очевидно.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Шерлок Симофорыч?
3: Да, коллега?
2: Я в школе, готова к поиску владелицы ключей.
3: Я обнаружил новые улики. Приведите-ка ко мне мальчика, который отпросился с урока физкультуры, сказав, что он забыл дома форму. И к тому же у него болит правая нога.
2: Форма? Физкультура? Нога? Ничего не понимаю.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Шерлок Симофорыч, вот Рома из 2 Д. Форму забыл, нога болит, правая.
1: Мы нашли ключи твоей сестры и твой от шкафчика. Вот.
4: Да, это мой тролль.
1: И где потерял?
4: Ну, я это, забыл ключи дома, взял у сестры и повесил на связку тролля. Ну, не помню, где выронил.
1: Выронил? Когда запрыгивал на электричку. Там, где она перед стрелкой притормаживает.
2: Что? Ты катался на электричке?
4: Я видел в интернете и решил попробовать. Это называется...
2: Зацепинг. И это очень, очень опасно. Ни в коем случае нельзя кататься на электричке, цепляться за разные железки. Нельзя залезать ни на крышу, ни вообще никуда. Электричка – это не спортзал. Это движение, это острые детали.
4: Ну, если б я знал раньше, я бы ни за что. Ногу вот еще ударил. Ну, как вы узнали?
2: Да, Шерлок Симофорыч, хочется подробностей.
1: Дело оказалось пустяковым, на одну карамельку. Я пошел вдоль путей и увидел детские следы.
2: Там, где Рома спрыгнул?
1: Да, они тянулись в сторону школы и были только по одну сторону дороги.
2: Ну да, ее же никто не переходил.
1: След от правой ноги был неглубокий. То есть мальчик прихрамывал, когда шел.
2: Но как вы догадались, что это ключи сестры?
1: Ключей на связке несколько, от разных замков. Посмотрите, они похожи между собой.
2: Да, действительно.
1: И чтобы различать, их пометила разноцветным лаком для ногтей...
2: Девочка!
1: А лохматый тролль, ну, не герой для девочки. Явно принадлежит мальчишке, то есть, скорее всего, брату. И маленький ключик ведь висит на колечке брелока. То есть это ключик от шкафчика брата.
2: Вот почему Рома сказал, что забыл форму. Открыть шкаф-то не мог. Гениально. ключи и лохматый тролль.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
3: Продолжение следует.

0: это на детском радио.
1: Ну, что уставились? Сыроежкин это.
2: Я.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Зачем надо умываться?».
1: Каждое утро в Букварии начиналось почти одинаково. Буквы просыпались и умывались. Кто-то любил умываться холодной водой, кто-то плескался в теплой ванной, и только одна буква всегда находила причину не умываться. Это была буква «Я». Она всегда с самого утра куда-то спешила. То ей нужно было помочь организовать праздник, который объявил твердый знак правитель Букварии. То она торопилась посмотреть, как покрасили домики букв и не нужно ли кому помочь по хозяйству. Короче, дел у буквы «Я» было не в проворот. И каждый раз она говорила: «Я и так хорошо выгляжу, но зачем мне тратить время на какое-то умывание и чистку зубов? Улыбка у меня и так всегда великолепная, без всякой чистки». Но буквы возражали ей: «Умываться нужно, чтобы выглядеть бодрым, а зубы нужно чистить, чтобы они были здоровыми и не болели. Ведь если не умываться и не принимать душ или ванну, то можно просто зарасти грязью. Разве так поступают порядочные буквы?» Но буква «Я» не обращала никакого внимания на эти замечания и ни в какую не хотела умываться и чистить зубы. И вот однажды утром, когда солнышко только показалось из-за горизонта, буква «Я» проснулась и сладко потянулась на своей кроватке. Она стала по привычке протирать глаза кулачками, но тут же вскрикнула: «Ой-ой-ой, как больно!» Буква «Я» отдернула кулачки и побежала посмотреться в зеркало. То, что она увидела, очень сильно ее напугало, потому что увидела она очень безобразное отражение –

0: На нее смотрела странная буква, у которой вместо глаз были опухшие красные щелочки. И эти щелочки очень сильно болели. Да, еще одна щека была сильно раздута, отчего вид был перекошенным, словно в кривом зеркале. Перепуганная я бросилась к домику врача букварии, букве «В», с криками «Я заколдована! Помогите!». На эти крики из своих домиков стали выбегать встревоженные буквы. Некоторые из них, увидев странную букву «Я», останавливались и сердито смотрели ей вслед. Другие смеялись и показывали пальцем со словами «Посмотрите на нашу грязнулю! Ее просто не узнать!». Наконец, буква «Я» добежала до домика врача «В» и со слезами взмолилась. «Я прошу, я умоляю, помоги меня расколдовать, уважаемая «В». Буква «В» отложила в сторону вишни, которую она перебирала для варенья, сурово взглянула на рыдающую «Я» и строго сказала: «Никто тебя не заколдовал. Просто грязь попала тебе в глаза, и они опухли от инфекции. Все от того, что ты не умываешься и не принимаешь ванну или душ. А щеку тебе раздуло из-за того, что больной зуб воспалился. Теперь тебе нужно будет принимать лекарства и даже делать уколы». «Я боюсь уколов!» – закричала буква «Я» и еще громче расплакалась. «Ну, голубушка, тебе же не раз говорили, что умываться и чистить зубы просто необходимо. Но ты не слушала никого. Вот и результат». С этими словами врач «В» промыла букву «Я» специальным раствором воспаленные глаза, а потом наложила лечебную мазь и продолжила: «Сейчас мы полечим тебе глаза, а потом больной зуб нужно будет удалить». «Я боюсь!» — снова разрыдалась буква «Я».
1: «Вы посмотрите на нее!» — возмущенно всплеснула руками буква «В».
0: «Следить за своей чистотой она не любит, а лечиться боится. Ты же знала, что зубы нужно чистить и утром, и вечером, чтобы остатки еды, застрявшие между зубов, не разрушали их. Ведь когда ты ложишься спать, не почистив зубы, эти остатки еды начинают их портить. От этого зубки начинают болеть, и их нужно лечить. А иногда и удалять, потому что лечить поздно. Вот у тебя больной зуб воспалился так сильно, что раздуло щеку. Это значит, что его нужно удалять». Буква «Я» снова расплакалась, но сердитая «В» лишь прикрикнула: «А ну-ка прекрати плакать! Сейчас всю мазь лечебную слезами смоешь». Весь день врач «В» лечила букву «Я». Она даже укол ей сделала, чтобы остановить инфекцию. И, конечно же, вырвала больной зуб. Многие буквы собрались возле домика буквы «В» и старались поддерживать бедняжку «Я». Ведь хоть они и насмехались над ней и подшучивали над ее неряшливостью, все равно жалели ее. Вечером, после лечения, соседи помогли букве «Я» добраться домой, потому что идти с мазью на глазах ей было совсем непросто. Буква «Я» не выходила на улицу неделю, и врач буква «В» наведывалась к ней каждый день. Всем, кто спрашивал о здоровье буквы «Я», «В» отвечала, что та идет на поправку и скоро совсем выздоровеет. Но на самом деле буква «Я» не хотела выходить на улицу. Ей было очень стыдно от того, что она стала дурным примером. Ведь некоторые буквы в букварии теперь уже стали шутить, что если не умываться и не чистить зубы, то будешь грязнулей, как буква «Я», с раздутой щекой и опухшими глазками. Ну скажите, кому это понравится? То-то же. Всю неделю буква «В» успокаивала, лечила и уговаривала «Я» не расстраиваться. Ты же можешь как раз на своем примере объяснять, как важно следить за своим здоровьем и чистотой, — приговаривала «В», накладывая мазь на глаза букве «Я». «Правда, для этого тебе нужно стать самой первой чистюлей букварии, и тогда никто не сможет над тобой насмехаться». Эти слова так обрадовали букву «Я», что с тех пор она каждое утро начинала с умывания и душа, а зубы чистила и утром, и вечером. И еще она стала присматривать за всеми другими буквами, чтобы они соблюдали чистоту и порядок. И в букварии
1: не было больше грязи.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
0: Детское радио.
4: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри. Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Самые шумные существа на Земле – это лангусты. Это такие большие раки. Трение их усиков, оказывается, слышно на расстоянии около 3 километров. И этот шум для обитателей морских глубин примерно как для людей рев реактивного самолета. Кроме того, лангусты могут издавать щелчки, которые их сородичи и другие обитатели морей будут слышать на расстоянии в сотни метров. Кто бы мог подумать?
1: А знаете ли вы, что...
2: Выдры умеют жонглировать. И делают это без всяких тренировок. Время от времени выдры зажимают в лапках камешки, ложатся на спину и начинают перекидывать камни в лапках и подбрасывать их в воздух. Такие фокусы эти животные проделывают только в неволе и только когда хотят есть. Раньше ученые думали, что так маленькие хищницы тренируются открывать мидии, которые очень любят. Однако выяснилось, что это вовсе не тренировка, а предвкушение еды. Как взрослые иногда потирают руки перед едой, мол, ой, сейчас как вот съем весь этот шашлык, так и выдры жонглируют камешками. Просто умилительное зрелище.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Посуду больше не нужно мыть. Ее можно съесть. В Башкирии, это республика в составе России, выпускают съедобные ложки. Делают их из самого обычного теста по стандартному рецепту. Мука, молоко, масло, яйца, плюс приправы и специи. И даже орехи и шоколад. Ложка может держать форму во время еды как минимум 15 минут. Даже если ей едят горячий суп. Такие ложки не станут, конечно, полноценной заменой обычным столовым приборам, но вполне могут стать развлечением для малышей, чтобы во время еды им было веселее. Или развлечением для взрослых, в кафе, например. Самое главное – не съесть случайно ложку перед едой, а после – непременно. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: стрин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Ой, кипятошечка, сейчас бы...
1: Нет-нет, Веснушка, не спать. Если уснешь, то кто расскажет мальчикам и девочкам о всеми любимой колыбельной?
0: Все-все-все-все-все, сейчас не ночь, так что сон прочь. Рассказываем?
1: Давай.
2: Запивайка.
3: В 1964 году маленькие зрители впервые увидели программу «Спокойной ночи, малыши», которая начиналась с песни «Спят усталые игрушки».
1: Колыбельную эту написал композитор Аркадий Островский, автор знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце».
3: А стихи написала поэтесса Зоя Петрова.
1: Колыбельную эту исполняли разные певцы. Однако самым известным стал замечательный актер Олег Анофриев.
3: Если кто не знает, то это голос сразу и львенка, и черепахи, и голос почти всех героев бременских музыкантов, и героев многих других мультфильмов.
1: Спеть нашу любимую колыбельную актера Олега Анофриева пригласил композитор Аркадий Островский.
3: И между ними произошел очень интересный разговор.
1: Давай, Веснушка, я буду за Олега Анофриева.
3: А я за Аркадия Островского.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Вот такая будет песня, сказал Аркадий Островский и встал из-за рояля. Ну что, Олег, споешь? У тебя получится.
1: «Ну, даже не знаю», – задумчиво ответил Анофриев и почесал затылок.
3: «Что значит «не знаю»? Как это «не знаю»? Тебе что, не нравится песня?» – удивился Островский.
1: «Ты только не обижайся, Аркаш, но она какая-то простоватая, что ли», – признался Анофриев и стал напевать мелодию первых двух строчек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что это? Одно и то же. Какой-то тили-тили тролливали.
3: И вовсе не тили-тили, и совсем не тролливали, обиженно засопел Островский. Не ожидал от тебя, Олег.
1: Но мы же с тобой друзья, Аркаш. Вот я честно и сказал все, что думаю, ответил Анофриев.
3: Да, конечно, друзья. Вот потому я тебе честно и говорю, что только ты из этих, как ты выразился, тили-тили и трали-вали, сделаешь безусловный шедевр, стал уговаривать актера Островский.
1: Ладно, ладно, заулыбался Анофриев. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Так что ли?
3: Ну да, продолжил Островский. Спой, Светик, не стыдись.
1: Хорошо, согласился Анофриев.

0: шедевром, так и быть. Только тогда один из куплетов надо будет убрать, неожиданно добавил он.
1: Что? Опешил Островский. Что убрать? Это еще почему?
0: А потому, парировал Анофриев, мы колыбельную детям поем или страшилку на ночь?
1: Какая еще страшилка? Где страшилка? Откуда страшилка? Возмутился Островский.
0: Откуда, не знаю. А где? Вот, пожалуйста. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. Это же ужас! Понизил голос Анофриев. Ночью по дому. Бум, бум, бум. Ходит где-то во тьме возле ребенка. Не пойми кто. Какой-то дрема. Да я б ни за что не уснул.
1: Какая-то, а не какой-то. И дрема — это что-то вроде Оли Лукоя, помогающий детям заснуть. И страшилки тут ни при чем.
0: Не буду я петь про этого дрему, выпалил Анофриев. Это жуть какая-то. Ищи другого исполнителя.
1: Ладно, ладно, воскликнул Островский. Не надо мне никакого другого. Уберу, так и быть, специально для тебя этот куплет. В конце концов, 4 куплета действительно многовато. Достаточно будет и 3.
0: Ну, вот и договорились, обрадовался Анофриев. Вот только, вдруг остановившись у двери, произнес он: что это за пирожен-птица у тебя во втором куплете? Это которая детям пирожные, что ли, приносит?
1: Какие пирожные? Какая птица? Удивился Островский.
0: Ну как же, со слоненком подружиться и поймать пирожен-птицу, напел Анофриев.
1: Уши надо тщательнее мыть, Олежа, рассмеялся Островский. И поймать перо жар-птицы. Вот что там поется.
0: Вот оно что. Видать, когда утром полоскал уши вишневым компотом, косточки вынуть забыл, весело ответил Анофриев.
1: Что было дальше?
0: А дальше Олег Анофриев все-таки спел про дрему, но, правда, в телепередаче этот куплет сейчас не звучит.
1: Многие-многие годы под песню «Спят усталые игрушки» каждый вечер ложились спать миллионы мальчиков и девочек по всей нашей стране.
0: Да и сейчас во многих семьях мамы поют ребятам перед сном эту колыбельную.
2: Запевай-ка!
1: А теперь делаем звук погромче
0: и подпеваем всей семьей!
1: Музыка Аркадия Островского.
0: Слова Зои Петровой.
1: Песня «Спят усталые игрушки».
0: Исполняет Олег Анофриев.

0: Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
4: А это слон. Самое большое животное на Земле.
5: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
6: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще дядя Кузя изобретает всякие удивительные приборы. Например, время-скок. Набираешь место и время, в которое хотел бы попасть. Раз, два, и уже там. Когда мы куда-нибудь отправляемся, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком, привет!
0: Привет, дядя Кузя! Я уже приготовился к путешествию!
2: Московское время 12 часов.
1: Нам действительно пора отправляться в путь. В Москве пробили полдень кремлевские куранты.
0: Кремлевские что?
1: Куранты. Так называют большие часы, у которых есть музыкальный механизм. У кремлевских курантов музыку исполняют колокола. Их 11. Один большой, он отмечает часы, и 10 поменьше. Их мелодичный перезвон раздается каждые 15 минут.
0: А почему колокола курантов звонят?
1: О курантах говорят, что они бьют. Для этого имеется специальное устройство. Оно приводит в движение молоток. Он ударяет по поверхности колоколов и звучит бой кремлевских курантов.
0: А я эти куранты на Новый год слышал! Они так торжественно били! Бум-бум-бум!
1: Верно! В нашей стране наступление Нового года отмечает бой часов Спасской башни Кремля.
0: А почему именно эти часы такие главные?
1: Потому что они находятся в столице нашей родины, Москве, в самом ее сердце, в Кремле.
0: Я про Кремль знаю. Про него часто говорят, когда важные новости передают. В Кремле президент и правительство работают. Только слово «Кремль» не очень понятное.
1: Слово это очень древнее. Кремлем или детинцем на Руси называли укрепленную часть в центре города. Другими словами, крепость. Времена в старину.

0: Ну, бывали всякие. Случалось, что на русские города нападали несметные вражеские силы. Вот тогда-то жители города и собирались под защиту своего Кремля. Старые и малые укрывались за его надежными стенами, а те, кто мог держать в руках оружие, со стен Кремля от врагов оборонялись.
1: Ух ты! Я и не знал, что Кремль для защиты людей построили. И про то, что Кремлей много, тоже не знал. Я думал, что Кремль – это красивая красная стена с башнями в Москве.
0: Кремлем называются не только стены с башнями, но и все, что расположено внутри. За стенами на земле Московского Кремля есть соборы и площади, дворцы и музеи. Многие специально приезжают, чтобы полюбоваться на сокровища оружейной палаты, пройтись по Ивановской площади, сфотографироваться рядом с кремлевскими чудесами, царь-колоколом и царь-пушкой.
1: Сколько же там всего! А что такое оружейная палата? И почему колокол и пушка – цари? А еще сколько у Кремля башен, и на которые из них часы с курантами?
0: Думаю, нам пора отправляться в путешествие. В нем я постараюсь ответить на все твои вопросы. Набираю на время скоки место и время. Москва, наши дни, набережная Москвы-реки напротив Кремля.

0: Вон, Кремль, на той стороне реки. Он такой большой. Отсюда видна красная кирпичная стена, которая соединяет высокие башни. Сами они, как и стена, красные, а их остроконечные верхушки зеленые. Интересно, сколько их? Раз, два, три, целых семь.
1: Это только со стороны реки семь башен, а всего их у московского Кремля 20. Все они разные, двух одинаковых нет.
0: Но все очень нарядные. За кремлевской стеной зелень деревьев и здания. Слева огромный дворец, желтый с белой отделкой.
1: Большой кремлевский дворец.
0: Справа от него высокая-превысокая башня стоит, белоснежная. Верхушка у нее полукруглая и золотая.
1: Иван Великий.
0: А рядом другие белые здания, и у каждого по несколько полукруглых золотых крыш, что ли.
1: Это золотые купола церквей и соборов.
0: Они и правда из золота?
1: Не совсем. Из чистого золота сделан только самый верхний слой куполов.
0: Все равно чудеса! Солнышко из-за тучи выглянуло, купола в синем небе золотым огнем засияли, а на кремлевских башнях звезды красные с золотом блестят, да и весь Кремль такой яркий, удивительный, как будто в центре огромного современного города настоящая сказка.
1: И правда сказка. Но у каждой сказки есть начало. Давным-давно, в стародавние времена, был московский Кремль совсем другим. Сейчас я поверну колесико время скока, и мы окажемся на Боровицком холме у стен самого древнего Кремля.

0: Вроде бы все как надо. Мы на вершине холма, вокруг сосны. Это тот самый сосновый бор, в память о котором холм назвали Боровицким.
1: А вдруг это не тот холм? Надо еще какую-нибудь примету вспомнить. Знаю! Это Москва-река.
0: Верно, малыш. Давай-ка спустимся к подножью холма.
1: Ура! Река между деревьями показалась. Ой, тут целых две реки. Они внизу текут, там, где холм начинается. Одна широкая, в нее вливается другая, поменьше.
0: Все правильно. Большая Москва-река. В нее впадает Неглинная. Я просто уверен, что мы на Боровицком холме. Только никак не пойму, почему же нет Кремля? А, вот в чем дело. Я повернул колесико время скока слишком сильно. В результате мы с тобой забрались в прошлое слишком далеко, на 4000 лет назад.
1: Ничего, зато узнали, что было на месте Кремля до того, как он появился. Дядя Кузя, слышишь? Весла по воде бьют. По реке плывут люди. Лодка у них узкая, длинная. Ее можно принять за бревно.
0: Это лодка однодеревка. Она так называется, потому что ее сделали, выдолбили из одного ствола толстого дерева. Такими лодками пользовались люди в древности.
1: Однодеревка к берегу пристала. Дядя Кузя, может, эти древние люди хотят здесь поселиться?
0: Вполне вероятно. Ведь первое поселение на месте Кремля возникло примерно в это время, 4000 лет назад. Это установили археологи.
1: Это кто?
0: Ученые. Они изучают прошлое по сохранившимся предметам. На этом месте, в земле, археологи нашли осколки глиняных горшков, каменные топоры и кремниевые наконечники стрел. Этими вещами когда-то пользовались древние поселенцы.
1: Они сначала просто здесь поселились, а потом Кремль построили?
0: Нет, история Кремля началась позже.
1: Так давай теперь туда отправимся. Только на этот раз будь повнимательней, чтобы нам не заблудиться во времени.
0: Ну, постараюсь. Мы перенесемся во времена, когда на Боровицком холме уже было довольно большое поселение.

0: Неужели мы на том же месте? Его не узнать. Там, где раньше росли деревья, появились деревянные дома. Вокруг них высокий забор из бревен с заостренными верхушками.
1: Такой была первая крепость на Боровицком холме.
0: На холме в Бору Сосновом, у слияния двух рек, древний город был основан, поселился человек. Боровицким холм назвали, а потом века прошли, Кремль московский основали и столицу возвели.
1: Хорошее место выбрали наши предки. С холма далеко видно, можно вовремя заметить приближение недругов. А уж если враги появятся, сначала им придется преодолеть водную преграду, ведь Боровицкий холм с двух сторон реками огражден. Дальше стена высится. Вокруг стены жители насыпали высокий земляной вал. Слышишь стук топоров? Это строители укрепляют его бревнами, чтобы вал не осыпался. Остатки этих древних укреплений обнаружили в земле во время строительных работ уже в наше время.
0: Ого! Сколько же они там пролежали?
1: Больше 900 лет. Ты можешь посчитать точнее. Известно, что первые деревянные стены на месте Кремля построили в 1156 году по приказу князя Юрия Долгорукого, который тогда правил этой землей.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Из древней летописи. Так называются записи, в которых рассказывается о важных событиях по годам. Или, как говорили раньше, по летам. Отсюда и название – летопись. Летописи писали от руки. Переписчики часто украшали текст цветными рисунками и затейливыми узорами. Чего они только не изображали. И диковинных животных, и небывалые цветы, и фигурки людей –

0: уже больше нравятся книги с картинками. Дядя Кузя, а про первый Кремль что в летописях написано?
1: Многое. Его деревянные стены часто укрывали москвичей от врагов. А вокруг Кремля рос и богател город. В начале 14 века им стал править князь Иван Калита. Словом, Калита в Древней Руси называли сумку для денег. Князя так прозвали за то, что он накопил большие богатства. Князь Калита решил украсить и укрепить свой город. Он повелел построить Кремлю новые стены. Их срубили из крепких дубовых стволов, таких толстых, что не обхватить руками.
0: Наверное, такие мощные стены могли долго простоять.
1: Да, могли, но не простояли. Внук Ивана Калиты, князь Дмитрий Донской, решил, что Кремлю нужны другие стены, каменные. Со всей округи собрали в Москву мастеров каменного дела. И в 1367 году они принялись за работу. Люди работали без перерыва, и вскоре Боровицкий холм опоясала мощная каменная стена толщиной в 2, а то и в 3 метра.
0: Ух ты! Вот бы узнать, каким получился этот новый Кремль!
1: Ну так зачем же дело стало?

0: Кремль. Он такой нарядный. Над белоснежными стенами высятся белые башни.
1: Все построено из известняка, который добывали в каменоломнях недалеко от Москвы, у села Мячково. Кремль так поразил современников красотой своих белых стен, что с тех пор Москву стали называть Белокаменной.
0: Стены первой кремлевской

0: Кузя. В одной башне открылись большущие ворота. Настоящие воротища. Из ворот воины на конях выезжают.
1: Отправляется в поход княжеская рать.
0: Что?
1: Рать, войско. В старину воинское дело называли ратным, а воинов ратниками.
0: А куда ратники из города идут?
1: Князь Дмитрий узнал, что на его родные земли надвигаются вражеские орды. Он решил не отсиживаться за кремлевскими стенами, а выйти с войском навстречу, сойтись с врагом в чистом поле и там, в битве, решить, кому на Руси быть хозяином.
0: Смелый какой князь! Дядя Кузя, а может, всадник в красном плаще, который впереди войска едет, это он и есть?
1: Угадал! Московский князь Дмитрий и в битве в первых рядах сражался. Смелый был человек. Он возглавил борьбу против завоевателей из Золотой Орды. И в 1380 году наголову разбил полчище хана Мамая. Случилась эта битва на Куликовом поле, что недалеко от реки Дон лежит. Саму битву с той поры Куликовской называть стали. А князь Дмитрий получил почетное прозвище Донской.
0: Выходит, он герой. Дядя Кузя, какая интересная у него шапка с острым верхом, на солнце так и блестит.
1: Это железный шлем. Во время боя он предохранял голову, а чтобы обезопасить шею, к нему снизу прикрепляли сетку из мелких, соединенных друг с другом железных колечек. Из таких же колечек сделана и защитная рубаха князя – кольчуга.
0: Тяжелая защита была у древних воинов.
1: Зато надежная. Хоть и весила больше 10 килограммов, но и от ударов меча, и от стрел ратника укрывала.
0: Как кремлевские стены горожан? Дядя Кузя, а белокаменный Кремль долго простоял?
1: Больше 100 лет. За это время многое изменилось. Русские земли объединились в одно сильное государство. Москва стала его столицей. Произошло это при московском князе Иване III. С той поры стал он зваться великим князем всея Руси. А мы, потомки, величаем его собирателем земли русской.
0: И он решил строить новый Кремль?
1: Угадал. Столица большого и сильного государства должна быть очень красивой. Великий князь Иван III созвал лучших русских мастеров и пригласил из далекой Италии Аристотеля Фиораванти, Антонио Саларио и других знаменитых архитекторов.
0: Кого-кого?
1: Мастеров, которые владеют искусством строительства. И вот под руководством итальянских зодчих, так еще у нас называют архитекторов, на Боровицком холме началось новое строительство.
0: А какой теперь Кремль будут строить?
1: Чтобы это узнать, надо продолжить наше путешествие. Внимание! Конец 15-го столетия. Московский Кремль.

0: на берегу Москва-реки, у Боровицкого холма. Тут кругом стройка. Лошади тащат телеги с песком, досками, бревнами. Ой, что это? Дядя Кузя, вместо того, чтобы строить, тут стену Кремля ломают.
1: Не волнуйся, Чевостик. Чтобы не оставлять город без крепости, строители возводят новый Кремль частями. Разбирают участок старой, белокаменной стены и на ее месте быстро строят новую.
0: Хорошая стена получается, длинная и широкая. По ней, наверное, и проехать можно. А цвет у стены красный.

0: Новый Кремль строят из кирпича. Подходящей для его изготовления глины в окрестностях Москвы было довольно много. Однако глина – материал мягкий. Чтобы кирпич стал твердым, его обжигают в специальных печах.
1: Дядя Кузя, на стройке появился человек, которого все слушаются. Он кто?
0: Это итальянский архитектор. Он начал строить, закладывать первую башню нового Кремля – Тайницкую. Зовут его Антон Фрязин.
1: По-моему, у этого итальянца совсем русское имя.
0: За годы строительства русские мастера перестали относиться к итальянским зодчим как к чужакам. Даже имена их переделали на русский лад. Так Антонио стал Антоном, а сложную итальянскую фамилию заменило прозвище Фрязин.
1: Почему?
0: Заморские земли наши предки называли фряжскими, а выходцев оттуда – фрязинами.
1: Итальянский мастер, здравствуй! Будешь фрязин ты, Антон! Сделай Кремль кирпичным, красным! Башни ставь со всех сторон! Отдал князь Иван приказ крепость строить сей же час!
0: Приказы отдавать легко, а вот строили новый Кремль 10 лет и построили на славу. Мощная получилась крепость. С двух сторон ее стены защищали реки.
1: Неглинная и Москва-река.
0: Верно. А в начале 16 века с третьей стороны Кремля вырыли широкий ров. Он соединил две реки. Теперь Кремль со всех сторон был окружен водными преградами. Неприступная крепость получилась. А за ее стенами кипела жизнь. За наполненным водой рвом раскинулась торговая площадь. Торг. Чего там только не было.
1: А давай там побываем.
0: Решено. Настраиваю время скок. Начало 16 века. Москва. Торговая площадь.

0: Продолжение приключений Чевостика слушайте ровно через час на Детском радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Детское радио.
4: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
0: Детское радио.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
0: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
6: Буратино и Щелкунчик.
7: Чиполлино и Аладдин.
6: Колобок и Курочка Ряба.
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
8: Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
9: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей.
10: Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то будет видно в иллюминатор. Дружба – это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет,

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».

0: А знаете ли вы, что...
1: Детские вопросы иногда бывают непростыми. Эксперты опросили родителей и составили рейтинг самых сложных детских вопросов. Таких, которые обычно ставят взрослых в тупик. То есть мамы и папы сразу не могут на них ответить. И ответ им приходится искать в интернете. Так вот, в списке таких вот сложных вопросов всего 7 штук. Среди них такие. Почему небо голубое, трава зеленая, а молоко белое? Почему вода мокрая? Почему птица машет крыльями, а самолет нет? Почему луну видно днем? Почему у кошек глаза светятся в темноте?
0: А знаете ли вы, что...
1: Фотка монстр существует! Американские ученые сделали самую большую фотографию в мире. Чтобы увидеть ее целиком, надо сложить вместе почти 400 мониторов. Снимок сделали сверхчувствительной камерой. Она видит мячик для гольфа с расстояния 25 километров. Эту камеру ученые будут использовать в астрономии. Они планируют отснять небо всего южного полушария и составить из этих снимков самый крупный астрономический каталог всех времен. В нем будут фотографии 20 миллиардов галактик.
0: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Жадины, хохотуи, звероножка и малявка – это не имена сказочных гномов, а названия. Благодаря интернету можно сейчас оказаться в любой точке мира, посетить любые места и от души посмеяться над их названиями. Оказывается, в России много географических мест, у которых забавные названия. Эксперты даже составили целый список. В него попали хутор «Веселая жизнь», который находится в Краснодарском крае, село «Балдейка» из Удмуртии, деревня Жадины из Новгородской области и село Хохотуй, которое расположено в Забайкальском крае. Еще в списке забавных названий несколько рек. Звероножка в Московской области и малявка в Рязанской. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Эх, ну и беспорядок после этих дней рождения. Все перевернуто, раскидано. У Артема в комнате грязно, не прибрано.
4: Надо бы прибрать вещи, Тихон. А я пока на шкафу полежу и оттуда погляжу. Буду тебе подсказывать. Сверху же виднее.
3: Лежи, лежи, Рыжик. Если что не так, сразу скажи. Как же это сделать-то? Беру ящики и раскладывай. Так, это сюда, это сюда. А с этим как же? Ладно, это сюда.
4: Тихон, ну что ты делаешь? Как это у тебя в одной коробке оказались танк, носки, солдатики и динозаврик? А в другой коробке у тебя мяч, машинка с пультом управления и очки для плавания.
3: А ты разве сам не видишь ответа? Я все складываю по цвету. Сюда зеленое, сюда желтое. Здесь красную сложил.
4: Придется переделывать. Так Артем ничего не найдет. Высыпай все обратно.
3: Столько трудов зря пропало. Ладно, где наш не пропадала. Тогда это сюда, и это сюда, а это здесь пусть полежит.
4: Тихон, молодец, просто находка, золото. Вот был бы ты сортировщиком мусора, цены бы тебе не было. Как же здорово ты все разложил по ящикам.
3: Ну да, я стараюсь, похвалы твоей дожидаюсь. Карандаши и кубики в коробку с деревянными предметами. Машинки металлические, их отдельно. Все конструкторы вот здесь, они пластиковые. А здесь всякие стеклянные штуки.
4: Это хорошо для мусора. Такая сортировка может спасти нашу планету от загрязнения, если все начнут так же раскладывать то, что они выбрасывают.
3: Скажешь тоже, Рыжик, опять начитался книжек. Ну что можно сделать с мусором?
4: Ты можешь смеяться, Тихон, но из бумаги можно снова получить бумагу. Из стекла — стекло. Много чего можно отправить на повторную переработку.
3: Как так?
4: Все зависит от исходного материала. Например, можно переплавить кучу металла или пластика. Но ты не отвлекайся. Ты опять неверно разложил вещи по ящикам.
3: Ну, Рыжик, хоть чуть-чуть-то подскажи и решение предложи.
4: А ты как думаешь?
3: Надо подумать. В этот ящик можно сложить все круглое. Сюда квадратное. Сюда...
4: Интересно, интересно. А этот самосвал ты положишь в круг?

0: которыми мы пользуемся, важнее всего их назначение. Так их и стоит раскладывать. Например, карандаши, фломастеры и все остальное для рисования в один ящик.
1: А всех роботов в другой. Наконец я понял. А что с конструкторами-то делать?
0: Тихон, ты что? Это особый случай. Если перемешать детали из разных наборов, то играть в них будет невозможно. Поэтому у каждого конструктора есть своя коробка.
1: Точно? Ура! Все сделано. В комнате благодаря нам порядок.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: недалеко от нас купец разложил заморские ткани. Тонкие шелка, золотую парчу, бархат, оксамит. Товар привезли в Москву из дальних стран – Китая, Персии, Италии.
1: К тому купцу покупатель подошел.
0: Это знатный человек, боярин.
1: Как ты догадался?
0: По очень высокой меховой шапке. У простых людей таких не было.
1: И сапоги у него не такие, как у других. Зеленые, с золотыми узорами и разноцветными камнями. Только их почти не видно. Одежда у боярина длинная, до пяток.
0: Это дорогая шуба. Раньше их носили мехом внутрь, а сверху покрывали бархатом или парчой.
1: Дядя Кузя, а рукава-то у шубы двойные.
0: Одни для рук, а пустые, вторые рукава, свисают до земли, как украшение.
1: Так вот для чего они. А я никак не мог понять, как с такими можно что-то делать.
0: Да, наверное, трудно. Не зря они вошли в поговорку. До сих пор о плохом работнике говорят, что он работает спустя рукава. А про того, кто трудится хорошо, что он работает, засучив рукава.
1: Как вон тот человек с табуреткой и горшком? А кто это?
0: Уличный парикмахер. Посадит такой мастер, желающего подстричься, на табурет, наденет ему горшок на голову и по кругу ровненько подстрижет волосы. Прическа так и называется – под горшок. Хорошая стрижка, раз ее название до наших дней дошло. Может, и нам такую сделать?
1: Нет, дядя Кузя, лучше пойдем вон туда. Там столько народу столпилось, все смеются. Что там такое?
0: Скоморохи. Странствующие актеры и музыканты людей потешают. Вот один из них что-то спеть собрался. Наверное, веселую песню. Скоморошину. Давай подойдем, послушаем.

0: Тять!
1: Дядя Кузя, какая смешная эта скоморошина! И вообще, здесь весело!
2: Да, умели наши предки радоваться, хотя жизнь у них была вовсе непростая. Вот и торговая площадь, на которой тебе так нравится, столько раз горела, что в одно время ее даже стали называть «пожар».
1: Ну и название. Представляю себе, у меня спрашивают, где ты был? А я в ответ: на пожаре скомороха слушал.
2: Но ты почище любого скомороха, шутник, чевостик. Название «пожар» держалось за площадью довольно долго, пока в 17 веке не навели на ней порядок. Все пространство расчистили, торговые ряды отодвинули, на старом месте только лобное место оставили.
1: Какое?
2: Лобное. То, что на самом высоком месте площади, на ее лбу расположено.
1: И зачем оно там?
2: С лобного места зачитывали народу царские указы. А еще новости важные сообщали.
1: Понял! Это тогда вместо радио и газет было.
2: Верно. Собрался как-то народ, чтобы новости послушать на обновленной площади. Глянули люди на нее и ахнули. Очень красивой площадь стала. Красной.
1: Ее что, покрасили?
2: Нет. Красная – это значит красивая. Вспомни, как в сказках говорится. Про яркое солнце – красно солнышко. Про девушку-красавицу – красна девица.
1: Дядя Кузя, а каждое название, оказывается, важный смысл имеет.
2: В названии часто спрятана целая история или тайна. Например, в имени башни.
1: Ты про Тайницкую говоришь? У нее и правда был свой секрет.
2: Правда. От этой башни к реке вел тайный подземный ход, чтобы можно было брать воду, если крепость осадят враги. Свой секрет есть и у многих других башен Кремля.
1: Ты так интересно про все рассказываешь!
2: Чтобы узнать истории и тайны кремлевских башен, нам стоит отправиться в наши дни, когда Кремль приобрел свой окончательный вид. Настраиваю время скок. 21 век. Набережная у Кремлевской стены.

0: Дядя Кузя, мы это место в начале путешествия уже видели. Только тогда мы на другом берегу были, прямо напротив Тайницкой башни. Она как раз посередине стены Кремля, что на реку выходит.
1: Верно.
0: Тогда Кремль далеко был. Теперь можно все разглядеть получше. Например, стену. Она зубчатая. Вверху каждый зубец раздваивается. И от этого похож на букву М.
1: Точно. Хотя мне зубцы больше ласточкин хвост напоминают. Зубцы эти сделаны не только для украшения. За ними удобно было укрываться тем защитникам крепости, которые располагались на стене. Другие воины стреляли во врагов из узких высоких окон, бойниц, проделанных в стенах башен.
0: Дядя Кузя, а помнишь, ты говорил, что у Кремля башен целых 20, и у каждой есть своя история и свое имя?
1: Да, не досталось имен только двум башням справа от Тайницкой. Их так и называют: первая безымянная и вторая безымянная. Потом идет Петровская башня. А вот у самой крайней правой башни сразу два имени. В наше время ее называют Москворецкой, а когда-то звали Беклемишевской по фамилии человека, рядом с двором которого ее заложили.
0: Она грозная!
1: Так уж получилось, что враги чаще всего наступали на Кремль со стороны Москва-реки. Так вот, Москворецкой башне приходилось первой вставать на защиту.
0: Вот почему у нее столько бойниц. Дядя Кузя, а слева от Тайницкой что за башня?
1: Петровская, а за ней водовзводная. Ее назвали так из-за машины, которая была здесь когда-то. Она поднимала воду из колодца, устроенного внизу, на самый верх башни, в большой бак. Оттуда, по свинцовым трубам, вода текла в царский дворец в Кремле.
0: Ого! Так в Кремле в старину даже водопровод был!
1: Да, он долго работал. А потом машину разобрали и увезли в другой город, Санкт-Петербург. Там ее использовали для устройства фонтанов. Чевостик, о чем ты задумался?
0: Машины давно нет, а название у башни осталось. И теперь оно как ключик загадки. По нему можно узнать, что было раньше.
1: Тогда попробуй-ка разгадать тайну другого названия. У водовзводной башни кремлевская стена поворачивает от реки. Повернем и мы.
0: В этом месте еще одна угловая башня стоит.
1: А теперь попытайся отгадать, почему эту башню называют Боровицкой.
0: Ну и задачка. Вспомнил. Эта башня стоит у Боровицкого холма, на котором давным-давно рос сосновый бор. От него и название.
1: Молодец, Чевостик. Следующая за Боровицкой башня называется Оружейная. Когда-то рядом с ней располагались старинные оружейные мастерские. Еще в них делали драгоценную посуду и украшения. Древние мастерские дали название не только башне, но и замечательному музею, расположенному рядом за Кремлевской стеной, Оружейной палате. Здесь собраны многие кремлевские сокровища.
0: Драгоценности?
1: Не только. В оружейной палате хранятся и просто очень древние вещи. Например, шлемы и кольчуги древнерусских ратников. Когда-нибудь мы обязательно сходим в этот музей.
0: Договорились. Дядя Кузя, я загадку про Боровицкую башню легко отгадал. А вот еще одну отгадать никак не получается.
1: Это какую же?
0: Раньше там, где мы сейчас стоим, река протекала. Та, которая в Москва-реку впадала. Не Глинная. Куда она делась?
1: В начале 19-го столетия ее упрятали в трубу под землю. Теперь вместо реки у стены Кремля, которая шла когда-то вдоль Неглинки, Александровский сад. Прогуляемся по его дорожкам под Кремлевской стеной над невидимой речкой.
0: Хорошо тут, цветов много, люди гуляют. Ой, а впереди мост.
1: Правильно, его перекинули через Неглинную много столетий назад. Троицкий мост ведет к воротам одной из самых высоких кремлевских башен — Троицкой.
0: Он Троицкую башню с другой, низкой и широкой башней соединяет.
1: Это Кутафья башня. В старину так называли неуклюже одетую женщину.
0: Вот так имечко. Хотя, по-моему, башенка вполне симпатичная.
1: Ее принарядили уже в 17 столетии. А до этого Кутафья была очень суровой, с подъемными мостами у боковых ворот и навесными бойницами. Она охраняла въезд на Троицкий мост. Раньше таких предмостных башен было больше, но до наших дней сохранилась только одна.
0: Дядя Кузя, стена снова поворачивает. В этом месте еще одна угловая башня стоит. Издалека она выглядит круглой, но если подойти ближе, она оказывается вовсе не такой.
1: Потому что у нее 16 граней. Это угловая арсенальная башня. Когда-то ее называли Собакиной, по фамилии жившего рядом человека. Но в 18 столетии по соседству с ней возвели здание арсенала и башню переименовали.
0: А что такое арсенал?
1: Прежде так называли мастерские, где изготавливали и хранили оружие и боеприпасы. Кремлевский арсенал – огромное здание с толстыми стенами. Но даже их однажды разрушил мощный взрыв.
0: А башня?
1: Угловая арсенальная башня тогда устояла и по-прежнему скрывает от посторонних свою тайну.
0: Какую?
1: В ее подземелье есть колодец. Ему больше 500 лет. Он наполняется из древнего источника, и потому в нем всегда чистая и свежая вода.
0: У кремлевских башен столько секретов, и ты так интересно про все рассказываешь. А расскажи еще что-нибудь интересненькое.
1: Ну, раз просишь, расскажу тебе необыкновенную историю Набатной башни.
0: По-моему, в этой башне нет ничего особенного. Такая же, как и ее соседка. Прямоугольная, с зеленым верхом.
1: Когда-то здесь постоянно дежурили дозорные.

0: установился порядок, за разглашение недоброй вести колокол наказали, лишили языка. С тех пор он замолчал и долго оставался без дела, пока его не убрали в музей.
1: Вот так история! А что за сказочная башенка справа от Набатной? Она совсем не похожа на другие кремлевские башни. Прямо на стене стоят 4 колонны, а на них островерхая крыша. Нет ни мощных стен, ни узких бойниц.
0: Они ей ни к чему, потому что строили башенку вовсе не для обороны. По преданию, царь Иван Грозный любил с этого места глядеть на свой город. Позже здесь соорудили самую маленькую башню Кремля и назвали ее Царской.
1: Сколько интересных историй рассказали нам названия башен! Тайный ход до реки провели от Тайницкой. В водовзводную воду наверх поднимали. Боровицкой украсили холм Боровицкий. Безымянными целых 2 башни назвали. От Кутафьи до Троицкой мостик горбатый. В Арсенальной колодец с водой ключевою. Медный колокол молча висит на Набатной. Грозный царь с царской башни следит за Москвою. Дядя Кузя, мы про башни и стены Кремля много узнали, а за стеной еще не побывали. Там ведь тоже Кремль.
0: Хорошая идея. В стародавние времена в Кремле жили и правили цари. Сегодня там по-прежнему решаются самые важные для России вопросы. В Кремле работает наш президент и правительство. А еще современный Кремль открыт для туристов. Почему бы и нам не отправиться туда на экскурсию?
1: Мы пришли на площадь, выложенную плитками. Она очень торжественная.
0: Это парадная площадь Московского Кремля. Соборная. Ее специально сохраняют такой, какой она была прежде. Сюда приходят гости города и москвичи. Взрослые приводят сюда детей, чтобы показать им великое наследие прошлого. Ведь соборную площадь окружают древние соборы. Самый древний из них – большой и строгий Успенский собор. Его венчают 5 больших куполов.
1: Честное слово, они похожи на шлемы русских воинов. Ой, а на другом конце площади блестят такие же. Знаешь, собор, который там стоит, мне напоминает дворец.
0: Возможно, из-за богатой отделки наружных стен. Это второй по величине собор Кремля, Архангельский.
1: Да тут еще один собор. Он хоть и маленький, зато над ним 9 золотых куполов.
0: Благовещенский собор.
1: А справа от него уже не собор, правда? Никаких куполов у этого здания нет.
0: Это знаменитая Грановитая палата. Свое название она получила от граненного камня, которым ее украсили снаружи.
1: Дядя Кузя, а что за высоченная башня с золотым куполом стоит напротив Грановитой палаты?
0: Это колокольня Ивана Великого. Ты обратил на нее внимание, когда мы любовались на Кремль с набережной.
1: Интересно, какого же она роста?
0: Высота колокольни 81 метр. Это больше 25-этажного дома. С такой высоты видно вдаль на десятки километров. Поэтому Иван Великий долго был главной дозорной башней Кремля. Строить что-либо выше запрещалось на протяжении нескольких столетий.
1: Ничего себе! Интересно, а что за Иваном Великим с другой стороны?
0: Еще одна площадь Кремля – Ивановская.
1: Ее так из-за Ивана Великого назвали.
0: Правильно сообразил. В отличие от своей соседки, Соборной площади, Ивановская не предназначалась для торжеств. Здесь текла повседневная жизнь. Вокруг располагались приказы, так тогда называли государственные учреждения. Время от времени их служащие объявляли на площади важные новости и делали это очень громко.

0: Верно. Так в русском языке и родилось это выражение. Кричать на всю Ивановскую.
1: Здорово! Даже стишок сочинился, кричательный. На всю Ивановскую крикну. Здесь очень-очень хорошо. Спасибо, добрый дядя Кузя, что ты сюда со мной пришел.
2: Чивостик, угомонись. Мы сюда не шуметь пришли.
1: Красную площадь не узнать.
0: Да, она стала красавицей. 200 лет назад ров у Кремлевской стены засыпали. Рядом с лобным местом установили памятник героям прошлого. Их имена можно прочитать на постаменте.
1: Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. А за что их целая страна благодарит?
0: В трудное для нее время подняли Минин и Пожарский народ на защиту русской земли.
1: Дядя Кузя, а за памятником такое красивое здание?
0: О, это храм Василия Блаженного. А построили это чудо русские мастера Барма и Постник.
1: И правда чудо! Над резными крылечками, как в хороводе, застыли затейливые башни и башенки. А сверху на каждую будто по луковичке надели. Одна пестрая, по другой разноцветные волны побежали, а выше всех золотая.
0: Купола увенчали все 10 башен храма.
1: Храм Василия Блаженного пригож. На игрушку расписную он похож. 10 луковок, резные купола. Сколько башенок, звонят колокола. Церкви сказочные строят по России. Мастеров российских руки золотые. Дядя Кузя, а в наши дни Красная площадь стала не только самой красивой, но и самой главной.
0: Не случайно Московский Кремль и Красную площадь называют сердцем нашей Родины. И словно удары сердца звучит над нашей землей бой кремлевских курантов.

0: Добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
1: в гостях у сказки.
2: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
4: А, ничего себе.
2: Реклама.
5: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
7: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове,
6: а еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.
1: Сказка на ночь. Михаил Шаповалов. Как зовут хомячка? По берегу лесного ручья, по узенькой тропинке бежал хомячок. Навстречу ему прыгал лягушонок. Они оба так спешили, что на повороте столкнулись. Бах! Лягушонок со страху спрятался за кочку, а хомячок за березовый пенек.
2: «А об кого это я так крепко стукнулся?» — подумал хомячок. «Наверное, с медведем столкнулся».
3: «Кто там? Ква-ква!» — крикнул испуганным голосом лягушонок.
2: «Я!» —
1: крикнул из-за пенька хомячок.
3: «Ты меня боишься?» —
1: спросил лягушонок.
2: «Боюсь», —
1: ответил хомячок.
3: «Я тебя тоже боюсь».
1: Хомячок и лягушонок осторожно выглянули из-за своих укрытий.
3: «Как тебя зовут?» —
1: спросил лягушонок, который очень любил заводить знакомства. И тут же сказал:
3: «Я лягушонок Квак. Рад познакомиться. Как меня зовут? Узнай», —
1: ответил хомячок и заторопился по своим делам.
3: «Не пойму», —
1: сказал, немного обидевшись, лягушонок Квак.
3: «У кого это я должен узнать, как зовут этого хомячка, если он сам не хочет себя называть?»
1: Дел у хомячка было много. Он совсем недавно поселился на опушке леса. Хомячок сделал себе прекрасный дом, который был весь в земле. В нем была спаленка, длинный коридор, два входа-выхода и просторная кладовка, куда сейчас хомячок таскал пшеничные зернышки с поля. Когда хомячок пробегал мимо одинокой сосны, неожиданно кто-то сказал сверху:
4: «Привет, сосед!»
1: Хомячок поднял кверху мордочку и увидел высоко на суку пестрого дятла.
4: «Я доктор Тук-Тук!» — крикнул дятел.
1: Он стукнул клювом и вытащил из-под коры усатого жука.
4: «Как тебя зовут?» —
1: спросил дятел.
3: «Узнай», —
1: ответил хомячок и побежал дальше. Дятел тоже обиделся на соседа, но промолчал. Он только подумал, что его новый сосед не очень-то вежлив.
4: «Ну что за манеры?» —
1: обиженно проквакала толстая зеленая лягушка, когда и ей хомячок посоветовал где-то узнать, как его зовут.
4: «До сих пор, — сказала во всеуслышание лягушка, — у меня были прекрасные соседи, а этот — не знаю».
1: И она шлепнулась в болото в большом недоумении. Когда хомячок возвращался назад, он встретил зайца Хлопушу. Говорить с зайцем ему было очень нелегко, ведь за щечками хомячок нес пшеничные зернышки в свою кладовку, и ему не хотелось их растерять.
3: «Узнай», —
1: пробормотал он, не разжимая рта. Заяц Хлопуша сразу же догадался, как зовут хомячка. Скоро его имя знали все жители лесной опушки, и все они смеялись и удивлялись. Даже важная толстая лягушка смеялась, что случалось крайне редко. В тот день она как раз выходила замуж. Была богатая, веселая свадьба. Все ходили ее поздравлять и очень мило провели время. А вы догадались, как звали маленького симпатичного хомячка? Узнай! Вот как его звали. Правда? Очень забавное имя.
0: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

небе сонною, мама потихоньку всплакнет. Как там дочка, как там сынок ее, лишь под утро мама уснет.

0: Сказка на ночь.
1: Соль. В некоем городе жил-был купец. У него было три сына. Первый Федор, другой Василий, а третий Иван. Жил тот купец богато. На своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшому сыну ничего не доверял. Вот как узнал меньшой сын, что его братья за море посланы, тотчас явился к отцу и стал у него проситься в иные земли, себя показать, людей посмотреть. Купец долго не соглашался. Ты и головы домой не привезешь. Но все же и ему дал корабль. С самым дешевым грузом, с бревнами, тесом и досками. Собрался Иван в путь-дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал своих братьев. Плывут они вместе по синему морю день, другой и третий, а на четвертый поднялись сильные ветры и забросили Ивана в корабль в дальнее место, к одному неведомому острову. «Ну, ребята!» — закричал Иван корабельным работникам. «Приворачивайте к берегу!» Пристали к берегу, он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам пошел по тропинке. Шел-шел и добрался до Превеликой горы. Смотрит, в той горе ни песок, ни камень, а чистая русская соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все бревна и доски в воду покидать, а корабль нагрузить солью. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, приплыл корабль к большому богатому городу, остановился у пристани и якорь бросил. Иван, купеческий сын, сошел в город и отправился к тамошнему царю челом бить, чтобы позволил ему торговать по вольной цене, а для показу понес узелок своего товару, русской соли. Тотчас доложили про его приход государю. Царь его позвал и спрашивает: «Говори, в чем дело, какая нужда?» «Так и

0: ваше величество, позволь мне торговать в твоем городе по вольной цене. А каким товаром торги ведешь? Русской солью, ваше величество. А царь про соль и не слыхивал. Во всем его царстве без соли ели. Удивился он, что такой за новый небывалый товар. А ну, говорит, покаж. Иван, купеческий сын, развернул платок. Царь взглянул и подумал про себя. Да это просто-напросто белый песок. И говорит Ивану с усмешкою: ну, брат, этого добра у нас и без денег дают. Вышел Иван из царских палат весьма печален. И вздумалось ему: дай пойду в царскую кухню, да посмотрю, как там повара кушанье готовят, какую они соль кладут. Пришел на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело взад-вперед бегают. Кто варит, кто жарит, кто льет, а кто на сковороде яйца бьет. Видит Иван, купеческий сын, что повара и не думают солить кушанье. Улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял да и всыпал соли, сколько надобно, во все яствы и приправы. Наступило время обед подавать. Принесли первое кушанье. Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось, как никогда прежде. Подали другое кушанье. Это еще больше понравилось. Призвал царь поваров и говорит им: «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?» Отвечают повара: «Ваше Величество, мы готовили по-старому, ничего нового не прибавляли». А сидит на кухне тот купец, что приходил вольного торгу просить. Уж не он ли подложил чего? «Позвать его сюда?» Привели Ивана купеческого сына к царю. «Виноват, царь-государь! Я русской солью все яства и приправы сдобрил. Так в нашей стороне водится». «А почем соль продаешь?» Иван смекнул, что дело на лад идет, и отвечал: «Да не очень дорого. За две меры соли — мера серебра да мера золота». Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар. Иван насыпал полон корабль серебром да золотом и стал дожидаться попутного ветра. А у того царя была дочь, прекрасная царевна. И захотелось ей посмотреть на русский корабль. И просится она у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взяла с собой нянюшек, мамушек и красных девушек и поехала русский корабль смотреть. Иван, купеческий сын, стал ей показывать, как и что называется. Где паруса, где снасти, где нос, где корма, и завел ее в каюту. А работникам приказал живо якоря отсечь, паруса поднять и в море выходить. И как было им большое поветрие, то они скоро ушли от того города на далекое расстояние. Царевна вышла на палубу, глянула — кругом море. Иван, купеческий сын, начал ее утешать, уговаривать. Царевна скоро улыбнулась и перестала печалиться. Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевною по морю? нагоняют его старшие братья. Узнали про его удаль и счастье и крепко позавидовали. Пришли к нему на корабль, схватили его за руки и бросили в море. А после кинули промеж себя жребий. И большой брат взял царевну, а средний — корабль с серебром и золотом. И случись на ту пору, как сбросили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из тех бревен, которые он сам же покидал в море. Иван ухватился за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам. Наконец прибило его к неведомому острову. Вышел он на землю и пошел по берегу. Попадается ему навстречу великан с огромными усами. На усах рукавицы висят, после дождя сушат.
1: «Что тебе здесь надобно?»
0: Иван рассказал ему все, что случилось.
1: «Хочешь, я тебя домой отнесу? Завтра твой старший брат на царевне женится. Садись ко мне на спину».
0: Взял его, посадил на спину и побежал через море. Тут у Ивана с головы шапка упала. «Ай, — говорит, — ведь я шапку сронил!»
1: «Ну, брат, далеко твоя шапка. Верст с 500 позади осталось», — отвечал великан.
0: Принес его на родину, спустил на земь и говорит:
1: «Смотри же, никому не хвались, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься, худо тебе будет».
0: Иван, купеческий сын, обещал не хвалиться, поблагодарил великана и пошел домой. Приходит, а уж там все за свадебным столом сидят. Как увидала его прекрасная царевна, тотчас выскочила из-за стола, бросилась на шею. «Вот, — говорит, — мой жених, а не тот, что за столом сидит».
1: «Что такое?» — спрашивает отец.
0: Иван ему рассказал все, как он солью торговал, как царевну увез и как старшие братья его в море спихнули. Отец рассердился на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана женил на царевне. Начался у них веселый пир. На пиру гости подпили и стали хвастаться.
1: Кто силою, кто богатством, а кто молодой женой.
0: А Иван сидел, да спьяно и сам похвастался. «Это что за похвальбы? Вот я так могу похвалиться. На великане через море верхом проехал». Только вымолвил, в ту же минуту является у ворот великан.
1: «А, Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что сделал?»
0: «Прости меня, — говорит Иван, купеческий сын, — то не я хвалился, то хмель хвалился».
1: «А ну покажи, какой такой хмель?»
0: Иван приказал привезть 40-ую бочку вина да 40-ую бочку пива. Великан выпил и вино, и пиво, опьянел и пошел все, что не попалось под руку, ломать и крушить. Много недоброго натворил, сады повалял, хоромы разметал. После и сам свалился и спал без просыпу трое суток. А как пробудился он, стали ему показывать,
1: сколько он бед наделал.

0: Великан страх как удивился и говорит: «Ну, Иван, купеческий сын, узнал я, каков хмель. Не пей и не хвались же ты мною отныне и до веку».
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
4: 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Свиньи – большие любители спорта.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

пуговки глазки закрой. Отблеск луны с белой проседью пусть сбережет твой покой. Радость моя ненаглядная, трудный сегодня был день. Мир познавали, устали мы, где дочка наша?

чудо мое, щечки и ямочки, спи сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай.

0: Я засыпаю.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Буратино и Щелкунчик,
5: Чиполлино и Аладдин,
4: Колобок и Курочка Ряба,
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
6: Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
6: 8-495-921-40-41.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детская.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

этих спят. Детская.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детская.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

спят. Детское радио.

познавательно, увлекательно, засыпательно.